0: ходить нужно.
1: По каким дням у тебя пенсия, отец? Да куда ж я зеркало-то дел, а? Так, ну-ка не прячь. Дай сюда. Я не понял.
2: Это что такое?
0: Я когда тебя строгать начал, я рубанок сломал.
1: Ты себе жизнь сломал, плотник.
0: Ну, Буратино.
1: Так, стоп. Теперь что касается погоняла. Значит, Буратино это как-то сладенько. Я буду дрын. Ну, чтоб солидно звучало, что вчера приходили кирпич, батон и дрын. Понял? Вот, еще есть такой вопрос. Скажи, пожалуйста, пап, как я появился на свет? Я надеюсь, это не из серии, что миллион маленьких рубанков стремятся к цели, и только самый шустрый достигнет бревна. Так, это что такое?
0: А это мудрый сверчок.
1: Сверчок, ты мудрый? Ты сам уйдешь или санэпидемстанцию вызывать? Ты смотри, какое хитрое животное.
3: Так, отошли от машины, я сказал.
1: Развелось эвакуаторов, а? Давай, рассказывай, кто еще в сказке живет.
0: Карабас-барабас!
1: Я так понимаю, Карабас-барабас принес нам коробок-барабок?
2: А у нас нет.
4: А я Артемон, говорящий пес.
1: Говорящий пес. То есть нет у вас, говорите, коробка-барабка, да?
0: А вот та самая Мальвина. Девочка с голубыми.
1: Вот девочка пусть зайдет, а голубые на улице постоят. Не люблю я это. Как зовут?
5: Мальвина.
1: Мы не в сауне, в жизни тебя как зовут?
5: Марина.
1: Марина. Креативно. Что ж ты, девочка, ты ж сказочный персонаж. А выглядишь, как будто приехала поступать и не поступила. Как будто даже документы не подавала. Значит, на меня работать будешь? Давай, иди отсюда. Так, кто такие?
6: Я слепой кот Базилио.
7: А я хромая лиса Алиса.
1: Слепой, хромой, что-то сложно. Короче, погребняк Березуцкий. Кто так? Бать, а ты скажи, пожалуйста, а что у тебя находится за старым холстом?
0: Театр!
1: Ну, Виктюк свою деятельность тоже театром прикрывает. Что там на самом деле? Значит, для чего мы показали стем Буратино в год семьи? Для того, если вы решили кого-то состругать, не наломайте дров. Вот так.
8: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер серии L, номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Фоменко на «Юмор-ФМ».
1: Вы только представьте, как повысилось бы настроение у пациентов, если бы в больницах вместо бахил выдавали ласты.

0: Юмор ФМ представляет. Остап Бендер. Ближе к телу, как говорил Мопассан. Архивариус Коробейников.
1: Кинутся люди искать свои мебеля. А где они, мебеля? Вот они где.
0: И даже председатель Одесской бубличной артели «Московские баранки» Кислярский.
2: А 200 рублей не могут спасти гиганта мысли.
0: Все это он, Сергей Бурунов.
3: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
3: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор ФМ 16+.

0: FM представляет «Сатья с юмором» отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор ФМ. Вы спрашиваете?
1: Здравствуйте, Сатья. Как устраивать скандал так, чтобы это приносило пользу для отношений?
0: Сатья отвечает.
2: Ну, это мое милое создание, такая юная. Уже чувствую, что без скандала никак. Никак. Да-да, основная такая практика – это скандал. Ай, скандал – это очень плохо. И скандал случается тогда, когда женщина не выговаривается. Я об этом очень часто говорю. Если у женщины нет возможности выговориться экологичным способом, например, прийти к любимому и сказать: «Валера, ты ни в чем не виноват, делать ничего не надо, меня просто сейчас понесет». И ты из тебя вывалился алфавит, да? Все, и тогда ты спокойно, скандалы не нужны. А скандал — это когда женщина уже поняла, что без причины она не может пережить отрицательную эмоцию. Она не может прийти и сказать: ты ни в чем виноват, делать ничего не надо. А скандал надо сделать. Эмоция-то подкопилась. Ну, знаешь, если тебе бесплатно не пускают в туалет, а тебе надо, ты выбиваешь ногой дверь. Вот скандал — это когда ты в туалет выбиваешь дверь ногой. Это скандал. А когда просто туда заходишь, это нормально. Поэтому ты сидишь, чувствуешь, а тебе не разрешают. Ты такой: ой, а кто это поставил молоко так в холодильник, я не знаю. Как можно было поставить прямо возле баклажана? Я вышла замуж за какого-то руконога. Это как так? Да говорит, ты в аду. Мать мне говорила. И он понимает. Это скандал. Поэтому, девочки, если вы не выговариваетесь, тогда будете скандалить. Эффект одинаковый. Поэтому, мужчины, совет: если не хотите скандалов, просто слушайте. Надо пар с этого чайника сливать, пока он не взорвался. Женщина, она как банка сгущенки. Если ее правильно варить, будет вкусно. А если ты как бы ее не слушаешь, да, пар не сливаешь, да, то потом будешь отковыривать с потолка. Прямо торчит банка прямо в этих, в натяжных обоях. И капает оттуда что-то похожее на вареную сгущенку.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Персидский кот сделал на персидском ковре небольшой персидский залив.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Есть такая штука, друзья, профессиональная деформация называется. Два друга, альпиниста, месяц штурмовали Эверест. Две неудачных попытки по метеоусловиям, потом сход лавины и вот, наконец, восхождение. Сквозь мороз, снегопад, через опасные расщелины, трое суток без сна и без кислорода ползут на вершину, добиваются успеха, счастливые сидят на Эвересте и болтают. Ну что там у тебя? Получилось с тем обменом квартиры? Да что я, псих, что ли, жить на пятом этаже, да без лифта? Друзья, секс – это очень важная часть супружеской жизни. Довольно давно женатая пара, ну, по-хорошему привыкшая друг к другу, лежат в постели и разговаривает. Он: дорогая, я вот давно хотел тебя спросить, а почему это ты не кричишь во время секса? Ну, дорогой, ну не так уж я и напугана, чтобы кричать. Друзья, согласитесь, имя, фамилия и отчество красит человека. Итак, начальник выговаривает подчиненный. Уважаемая, драгоценная, ну всеми нами любимая Яна Евгеньевна Банько. Ну в который раз прошу вас впредь во всех документах ставить инициалы исключительно после фамилии.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
3: Радиоканал Юмор ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Дед задул 90 свечей с первого раза, и внуки поняли: трешка в центре Москвы освободится не скоро.

0: так ждала тебя.
1: Маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
2: Вот, внимание, это было очень популярно тогда. Если бы я бросил пить, не гулял с друзьями. Я вспоминаю концерты джазовых музыкантов, когда выходит солист, начинает солировать, публика уже аплодирует. Только-только начинается, так что спасибо знатокам. Значит, если бы я бросил пить, не гулял с друзьями, не танцевал, не тратил столько времени на женщин, был бы усидчив, я бы писал, читал, рассчитывал, изучал, брал на дом работу, подмечал острым глазом, изобретал, выступал в журналах, сидел ночами, что-то открыл бы, от долгого сидения что-то открываешь. Защитил бы докторскую, написал бы пьесу, еще одну, получил бы премию, и уже тогда гулял бы с друзьями, и танцевал, и тратил много времени на женщин. Что я сейчас и делаю без этих хлопот. Я в охране природы работаю. Львоводы, тюльпановоды. Звонят из ресторана, пальму выбросили, я еду. Как я стал любителем охраны? Ну, хочу взять два лося. Приезжаю в область, в сезон. Вот разрешение взять два лося. Резолюция товарища, вот. А мне говорят, эту резолюцию, говорят, можешь клопов давить. Если выпить хочешь, так и скажи. А насчет лосей, или иди к первому на подпись, или вступай в общество инспекторов охраны. Ну, думаю, идти к первому толкаться, вступил за полчаса. 3 рубля за книжечку дал, пошел, взял 2 лося. А как же все так? Хочешь лося взять, иди в общество охраны природы. Что охраняешь, что имеешь, еще с друзьями делишься. Хочешь дефицитные книжки читать, иди редактором, первым будешь читать, никому не дашь. Лес охраняешь, дрова есть, аптеку охраняешь, вата есть, возле змей сидишь, яд имеешь. Хочешь кооператив иметь, берись квартиры распределять, за очередью следишь, без очереди берешь. Что охраняешь, что имеешь, ничего не охраняешь, ничего не имеешь. Недаром говорят, все на охрану всенародной собственности. Жил такой Миша Беленький, мой приятель, играл на саксофоне, музыкант. Он очень любил шутить. В брежневские времена особенно это было удачно. Как-то одел темные очки, плащ, шляпу и пошел давать телеграмму. Тетя умерла, аптека закрыта, посылки больше не посылай. Телеграфистка отказалась принимать, на крыльце уже ждали, провел 4 дня в КГБ. Он играл в судовом оркестре. Вернулись они как-то с Кубы. Во время досмотра пограничниками он влез в шкаф и заперся изнутри. Пограничник нашел его в шкафу со всеми правильными документами. Опять 4 дня сидел в КГБ. Остановила ГАИ, велели открыть багажник. Он отказался. Они приказали. Он крикнул: «Ложись!» Все залегли, а там ничего не было. 4 дня провел в больнице. Сейчас в Америке.
1: Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: 4 часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Против России ввели очередной пакет санкций, но Россия убрала его в пакет с пакетами.

0: Надежда Ангарская, плюс Стас Ярушин, плюс лучшая в мире самая громкая фан-зона.
1: И еще один очевидный плюс. У нас в гостях певец, автор суперхита «Ягода малинка» Хабиб.
0: Шутки и песни плюс на Юмор.

0: Баба Лена, баба Лена, твою меню с большим трудом я переносил. Баба Лена, баба Лена, твой рацион и для Шварценеггера не выносим.
1: Я в конце лошанул, но это тяжело было.
2: Ты просто сейчас выиграл домашку в финале. Музыкальное домашнее задание вообще. Так, ну и после этого я, конечно же, со столь же мощным юмором и вокалом. Смотрите, в лесу очнулась девочка. Просто помню про вокал. В лесу очнулась девочка 2 января, а рядом безакцизная бутылка вискаря.
3: Хабиб. 2 недели без второго, настроения никакого, деньги все украл какой-то, рифма к слову, водолаз.
1: Я пою следующую песню. Пивко, коньяк.

0: Собрались, исчезли курицы. Свинья зашкерилась, поджавши хвост. Баран шифруется, и гусь менжуется. Вчера закончился Великий пост.
1: Это же моя любимая тема, ну да, конечно.
2: Хабиб, давай твоя песня.
1: Сейчас будет задорненькая.

0: Неси меня ока около машин, неси меня ока около машин. Ока окаянная, ока окаянная, окаянная не я, но я Хабиб, окаянная не я, но я Хабиб. Ваши аплодисменты Хабибу, звезде проекта «Шутки, песни плюс» на Юмор-ФМ. Спасибо, друзья, я к вам еще и не раз и с большим удовольствием. Для вас пели и шутили, видимо, еще и станцуют. Стас Ярушин, Надежда Ангарская, плюс Хабиб. «Шутки, песни плюс» на Юмор-ФМ. Продолжение следует.
1: Ярушин, Ангарская и все звезды. Слушай на Юмор-ФМ.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Фоменко на «Юмор-ФМ».
1: Да что ты вообще знаешь о жизни, если ты зимой на вещевом рынке не примерял штаны на картоночке?

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Мое почтение. Меня зовут Гар Дмитриев. В интернете гуляют тысячи интересных, забавных, смешных историй о том, что творят и вытворяют наши дети. Но только лучшие истории прозвучат на Юмор-ФМ. Когда прозвучат? Да вот прямо сейчас и прозвучат. Даю установку на смех. Начали!
0: Угарный папа.
1: Сереже 4,5 года. В гостях его угощают конфетой, мама обращается к Сереже. Что надо сказать? Через секунду размышлений Сережа твердо обращается к угощавшему. Да еще. Кате 4 года 5 месяцев. Вчера папа пришел как собачка и сказал: «Я Лунтик, и я родился». А мама ответила ему: «Нет, Сережа, ты напился». Из школьных сочинений Владика. Традиционная семья – это в которой по пятницам курица с пюре, а в субботу рыба. Кирсанов сидел в кустах, но все, что не надо, он видел. Арабы вели с Византией ожесточенную торговлю. Менделееву упало яблоко на голову, и он создал химические элементы.
0: Угарный папа.
1: Анечке 5 лет. На улице ее спрашивает прохожий: «Девочка, как тебя зовут?» Аня строго отвечает: «Извините, я на улице не знакомлюсь». Виталику 4 года. Подходит он как-то к маме и спрашивает: «Мам, а почему ты ругаешь папу, что он водку пьет? Я пробовал языком водку, она фу какая. Ты должна не ругать, а жалеть папу». На этой лирической ноте возьмем небольшую паузу. Кстати, если ваш цветок жизни отчебучил угарную хохму, расскажите об этом мне. А я, Гар Дмитриев, расскажу об этом всем. Единый номер для ваших веселых историй. Плюс 7-915-0303-567. Жду с нетерпением. Auf Wiedersehen.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный

0: дамы и господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Ржица – рожь, овес – овсица, чечевица – чечевица.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Когда я делаю ход конем, появляются цыгане.
2: Только на Юмор-ФМ.
3: Категория 16+.
4: В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-82-609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18

0: Ленка на Юмор-ФМ.
1: Утром жена выдала гениальную фразу. «Давай я помою голову, а ты посуду и пол».

0: Клименко. Пять шуток про
1: выходные.
2: Как прошли выходные? Темно, светло, темно, светло. Понедельник?
3: Список смертных грехов как-то подозрительно смахивает на список моих планов на выходные.
4: На неделе только два выходных дня. Все остальные безвыходные.
3: Кулинарные видео с рецептами должны начинаться с фразы «Возьмите выходной и половину зарплаты».
4: После выходных трудно только первые 5 дней.
0: Юмор FM. Шутки и песни.
5: Радиоканал Юмор FM Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Если вы помяухали, а еда в миске так и не появилась, то, скорее всего, вы не кот. И вам все-таки придется идти на работу.

0: Бурунов. Командовать парадом буду я. Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
1: Так вот, Балаганов, вы пижон, не обижайтесь. Этим я хочу точно указать то место, которое вы занимаете под солнцем. «Но вы ведь же сами сын лейтенанта Шмидта!» — вскричал Балаганов. «Вы пижон!» — повторил Остап. «И сын пижона, и дети ваши будут пижонами. Мальчик, то, что произошло сегодня утром, это даже не эпизод, а так, чистая случайность, каприз художника. И что это за профессия такая, прости господи, сын лейтенанта Шмидта?» «Так что же делать?» — забеспокоился Балаганов. «Как снискать хлеб насущный?» «Надо мыслить», — сурово сказал Остап. «Меня, например, кормят идеи. Вы, я вижу, бескорыстно любите деньги. Скажите, какая сумма вам нравится?»
2: 5000,
1: — быстро ответил Балаганов. «В месяц?
2: В год?»
1: «Тогда мне с вами не по пути. Мне нужно 500 тысяч. И, по возможности, сразу, а не частями».
2: «Может, все-таки возьмете частями?» — спросил мстительный Балаганов.
1: Остап внимательно посмотрел на собеседника и совершенно серьезно ответил. «Я бы взял частями, но мне нужно сразу. Я хочу уехать, товарищ Шура. Уехать очень далеко, в Рио-де-Жанейро. Вы, конечно, не знаете о существовании этого города». Остап бросил на стол лист, вырванный из книги. «Это вырезка из малой советской энциклопедии. Вот что тут написано про Рио-де-Жанейро. 1 360 000 жителей, так, значительное число мулатов. А, вот-вот. Главные улицы города по богатству магазинов и великолепию зданий не уступают первым городам мира. Представляете себе, Шура? 1,5 миллиона человек, и все поголовно в белых штанах. Теперь вам ясно, для чего мне нужно столько денег?»
2: «Где же вы возьмете 500 тысяч?»
1: — тихо спросил Балаганов. «Где угодно», — ответил Остап. «Покажите мне только богатого человека, и я отниму у него деньги».
2: «Как? Убийство?»
1: «Знаете, вы глупеете прямо на глазах. Заметьте себе, Остап Бендер никогда никого не убивал. Его убивали, это было. Но сам он был чист перед законом. Я, конечно, не херувим, у меня нет крыльев, но я чту Уголовный кодекс. Это моя слабость».
2: «Как же вы думаете отнять деньги?»
1: «Как я думаю отнять? У меня лично есть 400 сравнительно честных способов отъема. Ах, если бы только найти индивида! Уж я так устрою, что он свои деньги мне сам принесет, да на блюдечке с голубой каемкой». На безмятежном, невспаханном лбу Балаганова обозначилась глубокая морщина. Он неуверенно посмотрел на Остапа и промолвил.
2: «Я знаю такого миллионера!»
1: С лица Бендера мигом сошло все оживление. Лицо его сразу же затвердело и снова приняло медальные очертания. «Идите, идите», — сказал он. «Я подаю только по субботам. Нечего тут заливать».
2: «Да нет же! Это настоящий миллионер. Понимаете, Бендер, случилось мне недавно сидеть в Черноморске, в тамошнем Допре».
1: Через 10 минут молочные братья покинули летний кооперативный сад. Великий комбинатор чувствовал себя в положении хирурга, которому предстоит произвести весьма серьезную операцию. «Как вы сказали фамилия подпольного миллионера?»
2: «Корейка»,
1: — ответил Балаганов. «Да-да, Корейка. Прекрасная фамилия». Балаганов вдруг глуповато хихикнул.
2: «Как вы говорите, сам принесет деньги на блюдечке с голубой каемкой?»
1: «Мне на блюдечке», — сказал Остап. «А вам на тарелочке».
2: «А как же Рио-де-Жанейро? Я тоже хочу в белых штанах».
1: «Рио-де-Жанейро — это хрустальная мечта моего детства», — строго ответил великий комбинатор. «Не касайтесь ее своими лапами. Ближе к делу. Выслать линейных в мое распоряжение. Частям прибыть в город Черноморск наикратчайший срок. Форма одежды караульная. Но Трубите марш! Командовать парадом буду я.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
3: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.
4: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
0: В эту субботу ровно в полночь
4: я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите...
5: Фоменко, фейк-радио!
6: Да, детка.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Свидетель, ловивший рыбу недалеко от места преступления, утверждает, что преступник был 4,5 метра ростом и весом 300 килограммов.

0: И снова в эфире большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Ольга Макеева, Санкт-Петербург.
1: Всем привет, добрый вечер. Что, мы в сложное время сейчас живем? Я просто недавно увидела новость, что после самоизоляции люди начали обращаться там, к психологам, к психотерапевтам на 75% чаще. На 75%, представляете? Это только те, которые обратились. Остальные просто долбанутые ходят, нормально, ничего не делают с этим. Сейчас у всех какие-то депрессии, там, биполярные расстройства, тревожность. И это правильно, что люди стали заботиться о своем психическом здоровье. Я по-хорошему тоже сходила бы к психологу, но там же цены такие офигевшие. Просто я зашла на сайт какого-то центра, и там одна консультация стоит 5000 рублей. А у меня нет 5000, понимаете? У меня поэтому, блин, и депрессия просто. Когда у меня есть деньги, мне эти психологи нафиг не нужны. Когда они у меня есть, я их не хочу на психолога тратить. Я хочу там в путешествие слетать или там шаверму купить. Ну, в общем, вкладываю в себя. И что мне больше всего повеселило, там прям большой центр, много специалистов, и все они стоили по 5000, а один мужик 12. И я вот подумала, вот я к нему обязательно когда-нибудь схожу. Даже если у меня не будет никаких проблем, буду просто сидеть всю консультацию и спрашивать, что он о себе возомнил вообще. Я планирую его прям довести.

еще алкоголизм туда еще добавить, да, чтобы полный комплект собрать, видимо. Но вообще там, естественно, у всех проблем еще больше всегда оказывается, потому что, ну, это, по сути, платная медицина, она всегда так работает. Я решила узнать, есть ли бесплатные психологи вот эти государственные, знаете? Ты говоришь, у меня депрессия, он тебе просто многоточие включает, и сидите вдвоем с ним на сердце, боль взгляд смотрит в небо. Я себе это так представляю. И, ну, прикиньте, оказывается, есть бесплатные психологи, действительно. Я прям в своей поликлинике зашла на сайт, я вообще офигела с того, что у них есть сайт. Но проблема в том, что сейчас из-за ограничений просто так никому врачу не попасть, они принимают только с острой болью. А вот с какой острой болью я могу пойти к психологу? С душевной? Ну, у меня нет суицидальных мыслей, я даже не рассталась ни с кем. Мне как бы, с кем вообще мне нужно расстаться в 31 год, чтобы у меня была прям острая боль? Вот с Маратом Башаровым? Там вот прям острая, да. От него же вообще женщина не уходит, от него реанимация увозит сразу обычно. И все. Я поэтому психолога смотрю на Ютубе, ну, чтобы как-то быть в курсе, что со мной вообще происходит. Но, если честно, мне вот без этой информации легче жилось. Просто я теперь знаю, что у женщин примерно в 30 лет начинается кризис, и он длится там чуть ли не до 40. Мне 31, я этого не хотела знать, понимаете? Они еще не говорят, что с этим делать. Мне просто сообщили, что меня ждет 9 лет днища. Вот я не знаю. Я подумала, что я не буду ничего делать, потому что если кризис, это же Америка виновата, правильно? Пусть Байден этим и занимается. Все у меня на сегодня. Спасибо большое.

0: Ишь, какая машина у нее. И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваши фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Если женщина после ссоры вас неожиданно быстро простила, значит, она уже придумала, как вам отомстить.

0: Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Мама вынашивала тебя 9 месяцев, а я вынесу с одного удара. Я человек без вредных привычек. Я не пью, не курю и не работаю. То, что нас не убивает, можно попробовать еще раз. Еще одно слово, и их уже будет 2. Скажи мне, кто твой друг? И оба идите нахрен. Если пельмешки не делают тебя счастливым, сходи к доктору и проверь, есть ли у тебя сердце.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на юг.

0: Да, все течет, все меняется. Но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: Не можешь любить? Сиди, дружи.
0: И Задорнов навсегда.
2: Полюбить женщину легко, разлюбить дорого.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ. Категория 16+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Настоящий кинолог на первом свидании вместо «к тебе или ко мне» уверенно говорит «ко мне».

0: Мухич. Здравия желаю. Каждый опытный полицейский хочет издать книгу «Тысяча и один прикол-протокол». Но им нельзя разглашать служебные тайны. А мне теперь можно. Поэтому вот вам несколько зубодробительных фрагментов из протоколов.
1: Реалити криминалити.
0: Четыре проникающих отверстия в ягодице Щепкина АА могу объяснить тем, что во время нашего диспута о противоречиях философской концепции Гегеля он слишком близко махал перед моим лицом вилкой, и я предупредил его о травмоопасности таких действий доступным языком. Поскольку его это не остановило, я был вынужден наглядно продемонстрировать свои опасения. Панорамное окно кафе у причала пострадало в результате того, что моя бывшая пришла туда с новым хахалем, а я случайно проплывал мимо. На рынке мне дали попробовать настоящую домашнюю грузинскую чачу, но я не мог предположить, что это выльется в пропажу золотых украшений, наличных денег и кожаной куртки. Ушибы пострадавшего могу объяснить тем, что из-за громкой музыки в позднее время в его квартире, которая находится над моей, я сначала постучал ему по батарее, но он не отреагировал. Пришлось подняться и постучать по более чувствительным частям его тела. Подытожим. Граждане, не нарушайте закон всемирного тяготения, когда вышли покурить на балкон 15 этажа. Услышимся на Юмор-ФМ. Пока-пока.
1: Реалити-криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.

0: Шевченко на Юмор ФМ.
1: Придя домой на час раньше, Олег узнал интересный факт. Чтобы не пачкать спецодежду, сантехники работают голыми.

0: Я решил составить портрет женщины, которой посвящены песни нашей попсы. Не дай бог на ночь это представить, друзья. Ну, конечно, важна улыбка у женщины. Чем улыбка обаятельнее, тем красивее женщина. Улыбка у нее из песни «Твоя раскосая улыбка в бархатном колышется меня».
1: Это даже изобразить невозможно.
0: Страшнее только косая сажень в глазах. Они действительно не понимают, что они поют. То ли у них действительно мозг Барби у большинства. Но одна из последних песен «Я, онемевший рукой, впишу тебя в интерьер». «Вмажу» еще бы написали, и по стене размажу. Большинство из текстовиков не знают просто, что означают какие слова. Руки у этого идеального образа, которым посвящены попсовые песни, руки из песни «Не могу без твоих лебединых рук». Ну, поскольку наспор, вы последний раз у лебедя руки не видели никогда, то я вам позволю объяснить, что это чернобыльский сорт лебедей такой особый. Это лебеди-мутанты у них такие. То есть уже не очень красивое существо такое. Раскос, улыбка, руки мутанты. Мутанта, вот это. Но главная деталь женской красоты – глаза. Чем глаза больше, тем, естественно, женщина красивее. Глаза из песни, вы прекрасно ее знаете, в 2 бриллианта, в 3 карата. Я понимаю, очень многие молодые люди сегодня не знают, что такое карат. Ну, некоторые, конечно, знают, что это мера веса драгоценных металлов, золота. Но далеко не все знают, что это семечко растения. В древности этими семечками взвешивали драгоценности, потому что все семена этого растения одинакового веса. Они маленькие семена, такие как семечко вьюна. То есть маленькие, то есть глаза у нее небольшие. Мягко говоря, они маленькие, маленькие. То есть раскосы улыбка, лебединые руки и маленькие, маленькие глазенки, такой креветки с похмелья. Но над этими маленькими, маленькими глазенками, что брови. Мало того, что они изумрудные, колосятся. Ну, монстр, это ж маленькие глазенки колосятся брови. Центнеры бровей, такой синокосинку вызывать. Да. Это ей посвящена песня «Меня прет», потому что Новый год. Да. Будущее этой женщины определено, естественно, группой гостей из будущего, которые поют «Небо цвета ванили, мои губы опять не туда угодили». Ну это же что за, ты, за недоразвитость такая, что «опять не туда». Ну ладно, один раз не туда, но опять, ну сколько можно. Я даже разгадал, как звать ее. Наташка. Наташка, потому что у меня мурашки от моей Наташки. Ну вы представьте этот образ, такие мураши пойдут, вот такие запечатки.
2: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Москве 6 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Жить нужно так, чтобы никто не понимал, куда ты постоянно ездишь, откуда у тебя деньги и какого черта ты постоянно такой довольный.

0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды на спортивном телеканале.
1: Добрый вечер, уважаемые любители спорта! Это программа «Все на мяч». Только что закончился первый тайм фееричного, невероятного, богоподобного, интереснейшего футбольного матча. Астраханский Мирамистин против «Луч усталость», город Саратов. Это настоящий драматический театр на стадионе мясокомбината Лыбкарина. Вы, наверное, спросите, почему так долго длится перерыв в матче Астраханского Мирамистина и «Луча усталости», город Саратов. Дело в том, что ребята немного устали за время первого тайма, договорились между собой и разъехались по домам. И, возможно, мы увидим второй тайм через час, а, возможно, вечером или вообще летом, когда потеплее. Пока давайте поговорим о тайме первом. Это принципиальнейшее противостояние, которое берет свое начало немногим более 2 лет назад. Когда в Перми впервые зародился футбол. Готовы представить вам гостя нашей студии. Замечательный человек. Тренер сборной России по футболу. В прошлом тренер знаменитого футбольного клуба «Владикавказский кайф» Станислав Чересчурчесов. Скажите нам, пожалуйста, Станислав, скоро в России пройдет чемпионат мира по футболу. Какая нам должна попасться группа

0: есть, они бы очень усилили нашу сборную, а свои ослабили.
1: Вы бывший тренер Владикавказского футбольного клуба. Кто-нибудь из этой команды мог бы усилить нашу сборнушку?
0: Джамбулат Абаев бы усилил.
1: Джамбулат Абаев! Кто это?
0: Джамбулат – рекордсмен российского футбола. Только в прошлом сезоне он больше всех оставил на чай в ресторанах нашего города. Скажите, я еще нужен? А то я так подумал, 18-й год – это же не так-то далеко, а?
1: Друзья, с нами в студии сегодня был тренер сборной России по футболу. Только здесь, на Мяч ТВ, мы досконально разбираем отечественный футбол. Нам только что сообщили, что второго тайма астраханского Мирмистина и луча в усталости город Саратов не будет. Поэтому мы вынуждены с вами попрощаться и поехать домой. Пока! Я надеюсь, что пока!
2: Однажды в России лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: нас? Новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Нижний фэншуйский экспериментальный завод умных садовых инструментов представляет.
2: Кажется, дождь собирается. Даже и не знаю, копать сегодня колодец или не копать. Пожалуй, спрошу у лопаты. Доздраперма?
3: Да, мой трудолюбивый хозяин.
2: Мне копать или не копать?
3: Честно говоря, мне чет лень. Не, ну можем, конечно, чутка и покопать. Но можно и не копать. По настроению. Хочешь покопать? Давай покопаем. Но давай лучше не копать. Хотя...
1: Умная лопата Доздраперма. Может копать, может не копать.
0: Также оцените нашу новинку. Умный топор Колун Илон. Топор Колун Илон. Хочет и колет.
1: А не хочет и не колет.
0: Умные садовые инструменты Нижнефэншуйского экспериментального завода.
4: Не хотим, не работаем.
0: Затеяли стройку или ремонт? Рынок строительных материалов Ильич.
5: Мейной дорогой идете, товарищи!
6: Нужен бетон, стяжка, кирпич. Мечтал о монтажной Пенина? Поможет тебе рынок Ильич, что на проспекте Ленина.
7: Тебя утомил по рынку бег? Собрал огромный заказ? Сядь, отдохни, а наш Тыгдельбег доставит его на раз.
8: Чтобы работы были жаркие, труд через стоны писк. Купи своей любимой болгарке подарок – алмазный диск.
0: Сосед-алкоголик, сосед-мурло, вечно кричащее пьющее. В борьбе поможет тебе сверло, мозг через стенку грызущее.
6: Дорог ремонт, держись, не хнычь!
7: Скидку пробила касса.
8: Тебе сэкономить помог Ильич.
9: Друг рабочего класса.
0: Рынок строительных материалов Ильич.
5: Мы пойдем другим путем.
6: Закажи стройматериалы онлайн на сайте leninvsegdasomnoy.oy.
10: Вас уволили и больше никуда не берут?
11: Мы не предлагаем вам новую работу. Мы предлагаем новую жизнь.
12: Усть Свистюйское ордена шелковой лямки Бурлацкое училище. Мы сделаем из вас настоящего бурлака.
11: А бурлак – это навык работы в команде. Здоровые физические нагрузки, дружный мужской коллектив, безлимитное уха.
13: Сывай костюм и галстук душный. Отбрось айтишные понты. У нас есть все, что тебе нужно. Рубаха, дечева, порты.
14: Еще разик.
12: Усть Свистюйское бурлацкое училище. Выйди за рамки. Берись за лямки.

канал Юмор ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Я взрослый человек и знаю, как решать проблемы. Свернусь калачиком и заплачу.

0: и ТНТ представляют. Лига городов, это Лига городов. Лучшие миниатюры проекта. Лига городов. На Юмор ФМ.
1: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда Кыргызы. Москва.
2: На сцене Кыргызы. Ничего не заказывайте, выступаем же. Мы пришли показать вам Кыргызов с другой стороны. Так сказать, не с рабочей. Мы из Кыргызстана. Страны, в которой 90% бюджета – это комиссия за переводы.
3: Пацаны, я тут книгу про Кыргызстан прочитал, а потом съездил туда.
4: И чё, как?
3: Ну, книга круче, там хотя бы картинки цветные. Да ладно, ладно, я угораю. На самом деле у вас там все круто, красиво. Я бы на вашем месте вообще туда вернулся.
2: Все, все. Эдик, ты что-то хотел?
3: Оказывается, в Кыргызстане мачество разрешили.
5: Чё такое мачество?
3: Ну это когда в паспорте вместо имени папы пишешь имя мамы.
5: А, ну тогда я был бы Гульнарович.
6: Я Фаризатович.
7: А я Сара Конорович.
2: Чё? Это ты угораешь?
7: Это дед по Терминатору угорал, а мать так страдала.
3: А тебя как зовут?
8: Камила.
3: Это что, получается, твой сын Камилович будет?
8: О, да.
3: Сразу сербского нападающего родишь.
8: Щечка выпить.
3: Не-не, это прикольно. Это если ваше отчество и мачество вот так встретятся, это же у них маленькие сынчество и дочество будет.
8: Ой.
3: А потом, дай бог, дожить внучество увижу. Вот такие маленькие по огороду будут бегать.
2: А вообще, знаете, нам немного обидно. Нам часто говорят «фу, приезжие».
5: Но те, кто разбирается в основах базовой рыночной экономики, скажут «фух, приезжие».
2: Вы зря нас не цените. Мы в мороз работаем, чтобы в 3 часа ночи на другой конец города привезти вам сырок. А вы вместо того, чтобы подумать, как хорошо, что есть кыргызы, думаете, блин, хорошо, что на улице холодно, сырок не растает. А мы, между прочим, в Москве повлиятельнее некоторых будем.
3: Да, мы уже, алло, Москва, добрый вечер.
9: Да мы, если захотим, у вас из Любека забирать не будем. Все, вы там навсегда останетесь.
7: Да мы помогаем вам даже церкви строить.
2: Так сказать, служим своему богу подрядчики у другого.
7: Точно.
8: Мы вас возим, кормим, одеваем.
9: Мы что, типа мать России?
3: Да-да, как мачество. Вы Россия Кыргызов наша.
7: Многополярный мир у них. Россия, Америка. Кыргызы и мексиканцы, вот кто правит миром.
8: Российский университет дружбы народов. Кыргызы, Москва.
2: Родригес, родной, выходи, мы закончили.
8: Спасибо.
0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет. Хорошая погода.
10: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс погоды, пасмурно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 20 градусов, вечером плюс 18, ночью до плюс 13.
0: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98. Акция действует до конца августа. В медицинском центре «Магнит Плюс» МРТ-исследование всех систем организма по выгодной цене. Успейте воспользоваться. Оперативная и точная диагностика. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Вологодская фабрика грунтов реализует торфокомпосты, газонный и садовый грунт, торфогрунт, торф, чернозем и перегной. Позаботьтесь об урожае уже сегодня. Телефон 29-85-86. 29-85-86.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Дураки необучаемы, но платежеспособны. В этом вся суть бизнес-тренингов.

0: любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Дорогой, а золото ржавеет? А в чем проблема? Да я вот тут сережки разглядываю, которые ты подарил мне на день рождения. Да, дорогая, есть такие сорта золота, которые немножко ржавеют.
2: Тут две блондинки беседуют, говорят: Марина, а ты знаешь, зачем у вертолета нужны вот эти лопасти, которые наверху? Тот говорит: да, ну, наверное, чтобы летать. Нет, это вентилятор, чтобы пилот не потел. Да ладно, серьезно, когда ты летел на вертолете, эти лопасти практически полностью остановились, ты не представляешь, как вспотел пилот.
1: Жена мужа бьет, он ночью пришел пьяный, бьет его: будешь пить, он: ладно, наливай.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
3: Жизнь как рояль. Для кого-то спирт, а для кого-то музыка.
0: И все танцуют.

0: вам песня. Пляшите.
1: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Нет времени объяснять. На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-1919. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Финальный отчет. Только до 6 сентября. В театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов. Около 1,5 миллионов зрителей и тысячи восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 13+.

0: Москве 7 часов утра.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Вчера ходила к врачу, сказал, что никаких патологий нет. Просто веселая дура.

0: кстати, почему бы не приготовить сегодня вечером огромную пиццу? Понимаю, что хотелось бы, наверное, этой пиццей позавтракать, но не самый лучший вариант вообще. Любой врач вам посоветует есть кашку для отличного начала дня, а я вам еще посоветую делать звук громче, чтобы Юмор ФМ точно сильно громко звучал в ваших радиоприемниках, для того, чтобы настроение на целый день было вам обеспечено. Микрофон я, Настя Иванова. Всем доброе утро, здравствуйте. Впереди у нас с вами веселый чат. Передадим привет и поздравим, и, конечно же, пошутим. Номер наш +7 915 0303 567. Пишите и не забывайте подписываться. И смешно, в финале этого часа услышим Жванецкого. Также послушаем анекдоты самого лучшего Дэна. В середине часа рубрика «Сачи с юмором», ну а прямо сейчас тот самый КВН. А вообще все это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ представляет. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
2: Мы начинаем КВН.
1: Команда «Пора по парам». МГИМО.
3: В последнее время сборная России по футболу демонстрирует феерическую игру. И если так пойдет и дальше, то в недалеком будущем комментарии матчей будут выглядеть вот так.
4: Добрый день всем поклонникам футбола! Сегодня стадион No Cup заполнен до отказа, ведь не каждый день в гости к скромненькой Испании приезжает легендарная сборная России. Только вслушайтесь в эти имена: Набабкин, Дзюба, Лебеденко и, о господи, Сапогов! Да, друзья, сегодня против 11 испанцев на поле выйдут именно эти четверо россиян. При необходимости может выйти и вратарь. Сегодня на трибуне очень много VIP-персон. Это и бессменный тренер Манчестер Юнайтед сэр Алекс Мостовой. Бывшая девушка Жерара Пике, певица Шакира Игнашевич. Ну и, конечно, Лионель Месси, или как его еще с большим авансом называют, аргентинский Зырянов. Главный тренер сборной России, великий Гаджи Гаджиев. Любую цену готовы заплатить за него лучшие сборные планеты. Так, к примеру, недавно Германия предложила за него Польшу. Спонсор нашей трансляции – кофе Жирков. Кофе Жирков – королевский кофе от короля футбола. Матч комментирует Дмитрий Губерниев. Вперед, Россия! Давай!
1: Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор ФМ.

0: реклама.
1: Можно не верить людям, можно не верить прогнозу погоды. Но если стучит подвеска, стоит проверить. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой части бесплатна. А на ремонт скидка 15%. Проверьте, пока не поздно. Предложение ограничено акцией действия до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на maslofree.vitauto.ru.
2: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: «Мясной гурман».
7: Маршрут построен в «Авангард». Высокие качества стандарт. Автосалон «Авангард» – лидер продаж «Хавейл» по Вологодской области. Иногда доверие можно измерить. Автосалон «Авангард» – официальный дилер «Хавейл Сити». Вологда, Каприцовская, 1. Звоните 550321. По данным рейтинга дилеров «Хавейл Сити» за второй квартал 2026 года. ООО «Грейт Волл Мотор Рус».
8: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Максимальную скидку, которую мы можем вам предложить, 100%. Вы ничего не платите, мы ничего не делаем.

0: отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Алексей, строитель-проектировщик из Мценска, спрашивает.
1: Добрый день, Юмор ФМ. Здравствуйте, Сатья. Подскажите, как наличие или отсутствие юмора влияет на отношения между мужчиной и женщиной? Может ли юмор укрепить отношения или, наоборот, разрушает их? Спасибо.
0: Сатья отвечает.
2: Классный вопрос. И в тему прямо Юмор ФМ, вопрос по юмор. Юмор может улучшать отношения, юмор может отношения портить. Например, очень часто женщины говорят, а нравится ли мужчинам женщина с чувством юмора? Я говорю, да, конечно, нравится, но вы, дорогие дамы, должны четко понимать, как видит мужчина эту ситуацию, кто для него женщина с чувством юмора. Многим женщинам кажется, что женщина с чувством юмора – это только та, которая в финале на открытом микрофоне его победила, которая его перешутила и которая пельменям пишет. Нет, женщина с хорошим чувством юмора – это та женщина, которая знает, когда правильно смеяться, понимает его юмор и в тему на это реагирует. Вот это хорошая женщина с хорошим чувством юмора. Если же вы с ним хотите соревноваться в юморе, не удивляйтесь, что он вас либо победит, либо вас сольет. А скорее всего, даже он с вами сражаться не будет. Если хотите перешутить своего мужчину, вспомните историю Петросян Степаненко. Как только она его перешутила, они развелись. Имейте это в виду. Для чего еще юмор нужен? Лично я считаю, что юмор нужен и в интимной жизни. Потому что замечено, что люди к интимной жизни часто подходят, ну, прямо вот серьезно. Прямо как будто, ну, Газпром. Прямо как будто все вот защищает диссертацию. Такие лица, такие... Валерий, начинайте процесс. Фрикции подвезли. Не могли бы вы, ну, приступить? Это все так с юмором это должно быть. Ой, Валера, что за хрень? А это вот это надо. Ох, я не... Так же легче какие-то не, как, неуспехи, какие-то ошибки. Да? Ну, то есть надо снизить немножко значение вот этого секса, серьезности в сексе. У нас как? Секс стал почему-то доступным, вроде с этой стороны, вроде несерьезным. А с другой стороны, когда до секса доходит, такие лица, ну, я не знаю, то ли в порно пересмотрели какого-то. Тут, заметь, там всегда очень серьезно. Поэтому это не значит, что во время полуакта ему надо рассказать анекдот там или как-то. Нет, но все равно как-то надо все это вот... Ну, мне нравится эта история. Вообще люди, у которых в семье есть очень много совместного юмора, ну, замечено, что такие семьи, ну, может, не процветают, но шансов у них значительно больше. А так, конечно, юмор очень помогает. А в чем интересно, вот, про вот вопрос из Мценска. Он сидит и юмор поможет или не поможет? Вот интересно, вот как, если у тебя нет юмора, лучше, конечно, бабу завести без юмора. Это вот единственный вариант. Надо найти, вот, знаете, есть хорошее правило. Ищите себе пару ровня. Есть такое. Ровня. Там можно пошутить. Ну, прикинь, если, ну, ты смеешься над, ну, Петросяном, а он там, я не знаю, с плюшек. Где вы вообще пересечетесь в юморе? Вообще никогда.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет Остап Бендер.
1: Набил бы я тебе рыло, только Заратустра не позволяет.
0: Монтёр Мечников.
2: Дуся, вы меня озлобляете. Я человек, измученный нарзаном.
0: И даже одноглазый васюкинский шахматист.
2: Вы неправильно коня поставили, товарищ гроссмейстер. Конь так не ходит.
0: Все это он, Сергей Бурунов.
3: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
3: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор ФМ 16+. Реклама.
4: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.
6: Милый, собираем чемоданы.
7: Мы же только разобрали.
6: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
8: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
9: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
10: А в каком магазине можно купить все для школы?
11: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
12: Максимум, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
13: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
14: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
15: Знать все наперед. Суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
16: Условия акций и тарифов расчетно-кассового обслуживания на Тбанк.ру. АО Тбанк.
17: Вот это ухватил!
18: Ура! Купила! Мое!
19: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
20: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на avito.ru 12+.
21: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Как говорят опытные пожарные, сложнее всего погасить ипотеку.

0: Так, друзья, веселый чат прямо сейчас начинается на Юмор-ФМ. Шутим, передаем привет и поздравляем всех тех, кто сегодня, возможно, родился или, возможно, у кого-то сегодня какой-то праздник. Номер наш плюс 7-915-0303-567. Пишите и не забывайте подписываться. Итак, пишет нам Роман Шевцов. Привет Виталию из Минусинска. Пожелание. Удачи, чтобы был хороший день, несмотря на то, что у него уже обед. Пусть никогда не сдается и удачи ему на работе. Классно передали. Роман нам пишет. Привет всем. Привет и вам, Роман. Привет жене Татьяне, Богдан. Пусть у тебя сегодня будет заряд хорошего настроения на целый день. Люблю тебя, твой муж Игорь. Классно. Светлана пишет. Любимое радио, самое крутое. Привет всем. И поздравьте нашу классную сестру, маму, бабушку. Хоть и она не похожа на бабусю. Жанну Миронову с днем рождения, с юбилеем. Пусть будет все замечательно, с уважением. А, значит, Петр, Светлана и все наши друзья. Классно. Уважаемые именинницы, мы вас поздравляем. Любимому Рябову Денису большое спасибо за поддержку на экзамене. Люблю тебя, написала Ангелина. Дмитрий пишет. Поздравляю Ярослава от Дмитрия и желаю ему хорошего дня. Так, друзья, продолжим желать хорошего дня в следующем часе, да, уже совсем скоро. Номер наш плюс 7-915-0303-567. Пишите нам смс и не забывайте подписываться. Ну и, конечно, до конца этого часа анекдоты самого лучшего Дэна послушаем, а в финале услышим Жванецкого. Ни в коем случае не пропустите.
1: Веселый чат. Поделись

0: Юмор-ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Есть такая профессия – осветитель. И от них многое, знаете, зависит в кино. Ну вот, представьте, идет киносъемка, перерыв. Два киноосветителя общаются на перекуре. Один другому говорит: «Как дела?» Он говорит: «Нормально, что новенькое?» Он говорит: «Ну, что новенькое? Женился тут он». «Да, женился». Он говорит: «Да, женился». «Вот что ты не говорил-то?» Он говорит: «Ну, ладно, что, женился». «Ну, а как жена-то?» Он говорит: «Нормально, хорошая жена. Класс, готовит, вкусно готовит, да. Как человек прекрасный, вообще хороший. Заботливая, все выстирано, все поглажено». Он говорит: «Ну, красивая?» Ну, смотря как подсветить. А некоторые вещи можно доверить только лучшей подруге. И так беседуют две подружки.
3: «Зина, а ты что это, со своим Вовкой расстался, что ли?»
2: «Угу.
3: А что случилось?» «Ну, что случилось? Вот ты скажи мне, Наташа, только честно, ладно? Ты бы смогла жить с человеком,
2: который постоянно храпит, вещи разбрасывает, напивается регулярно, изменяет направо и налево?»
3: Подруга отвечает: «Конечно бы не смогла». «Ну вот и Вовка не смог». В жизни всегда есть место подвигу. Ну, вот, например, 1812 год. После жаркой баталии гусары отмечают победу. Встает поручик и говорит: «Господа, предлагаю выпить за то, что я сегодня одним взмахом сабли снес французишке голову». Все такие: «Вау!» Чокаются, выпили, встает пьяный поручик Ржевский и говорит: «Господа, это все ерунда. Я предлагаю выпить за то, что я сегодня с одного удара снес подлому французишке ногу». Все удивлены: «Ногу, поручик? А почему не голову?» Ну, признаться честно, головы у него уже не было.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
4: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
5: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 20 градусов, вечером плюс 18, ночью до плюс 13.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
6: На старт, внимание, бесплатно! При покупке дисков, колодки и свечей бренда Lynx Auto Fit Service замена бесплатна. Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
7: Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», Дальняя, 33, Чернышевского, 88 и Проспект Победы, 5.
8: Куда поместится лето? В новый кроссовер J-Cut J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это J-Cut J6 от 1 990 000 рублей. Комфортный и невероятно просторный салон, огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. J-Cut J6 готов к приключениям. Подробности в Мартен на окружном шоссе 33. Телефон в Вологде 239 939.
9: В люксе?
10: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
9: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: 15. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Лучше бы Прометей подарил людям не огонь, а свою бессмертную печень.

0: Ванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Уж сколько говорили, сколько писали об этом, что страдает у нас обслуживание другом друга. Что хромает у нас хорошее отношение человека к человеку. Товарищи, братья, сотрудники, соученики, я обращаюсь к вам, дети мои, автоинспекторы и владельцы, официанты и голодные, кассиры и безденежные, вахтеры и те, кто предъявляет в развернутом виде. Перестаньте враждовать, дети мои. Прекратим междоусобицы и распри. Хватит братской крови. Кому на руку наша вражда, кроме международного империализма? Протянем друг другу руки. Сегодня ты пришел ко мне, завтра я к тебе. Сегодня ты мне даешь щи, завтра я тебе вырываю зуб. Зачем нам калечить друг друга, братья? Воспитатели, которые ненавидят детей, сложите оружие и выходите на площадь строиться. Страна задыхается без дрессировщиков. Администраторы, не переваривающие живых людей, тайге нужны лесники. От вас до ближайшего жилья будет 500 километров непроходимых болот. Кассир, дитятка мое, выглядь в амбразуру, я сегодня в новом галстуке. Ай-яй-яй, официанточка, сестричка, девушка, что ж ты на меня из кухни со штыком наперевес? Кто ж тебе разъярил с утра, страстная ты моя? Что тебе самое лучшее сделать? Какой самый дорогой подарок поднести? Уйти к чертовой матери? Ухожу, родная, ухожу, не нарушу, не потревожу. Пойду в магазин. Здравствуй, друг мой и брат-продавец. За что же ты меня так не любишь? Посмотри на меня, я же точно такой же. Пальтишко, шапочка, ботиночки, шнурочки. Куда же я пойду хлебца купить? Только к тебе. Нас много, верно, а я в чем виноват? Ты же тоже размножаешься. У тебя зарплата маленькая, правильно. А у меня разве больше? Что ж ты на меня бросаешься? Я тебе, что ли, добавляю? Любимый брат, обними меня через прилавок. Всплакни и обслужи. Обслужи, куда ж деваться нам обоим? И пишут об этом. И говорят, а пока мы сами не договоримся, никто нам не поможет. Нарежь, птичка моя, и взвесь. А потом закроешь магазинчик, и все расскажешь. И что яблоки не твои, и колбаса не твоя, и выручка не твоя. А я тебе скажу, что и завод не мой, и станок не мой, и ты не мой, и я не свой. Все наше, все родное. Куда же мы друг на друга кидаться будем цепочками греметь? Уж обслужи, кудрявый, а я тебе из завода гаечку вынесу, в холодильничек твой вставим, и застучит он, запоет, как канареечка, и ты будешь доволен, и я, и хорошо нам всем станет, и сойдет на нас великая благодать. Обнимемся, братья, облегчим душу. Иди ко мне, таксист, иди, родной, иди сам, мне недалеко. Если не подойдешь, я подожгу тебя с твоим таксопарком. Стой, стой! Вот с чем у нас еще плохо, так это с такси.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор ФМ. Реклама.
2: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
3: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
4: Два равных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
5: На старт, внимание, школа! «Спортмастер» предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых брендов. «Адидас», «Ума», «Фила», «Капа» и «Феникс» со скидкой 30% по 6 сентября.
6: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.

0: 8 часов утра в столице.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Дело время, а потихий час. Подумал я в 2 часа ночи, отложил дрель и взял гитару.

0: знаешь, много стран, конечно, будет достаточно сложновато, а вот много городов точно можно объездить на своем автомобиле, который, кстати, можно выиграть в нашей суперигре «Автомобиль с улыбкой». Прямо сейчас предлагаю вам присоединиться, а если вы уже с нами, то внимательно будьте, потому что совсем скоро прозвучит шутка Николая Фоменко, и я кому-то из вас позвоню. Я, это Настя Иванова, всем доброе утро, здравствуйте, впереди у нас еще и веселый чат. Передадим приветы, пошутим и поздравим, пишите. И смешно, в финале часа проект «Ильф, Петров и Бурунов» услышан также 5 шуток Фоменко про дружбу. В середине часа Гар Дмитриев с детскими перлами в рубрике «Угарный папа». Ну а прямо сейчас проект «Шутки песни плюс», где Стас Ярушин, Надежда Ангарская и Лен Борщева будут шутить и петь для вас. Все это юмор-фам, шутки песни, автомобиль за улыбку.
1: Шутки песни. Плюс Стас Ярушин.

0: Это мы, Надежда Ангарская и Стас Ярушин на Юмор ФМ. Поем смешные шутки, песни в компании самых ярких и веселых звезд.
1: Ну и помимо звездных гостей нам помогает самая громкая и веселая публика.
0: Позвольте вам представить нашу очаровательную гостью на ближайшие несколько минут. Звезда проекта Comedy Woman, актриса театра и кино, стендап-комик Елена Борщева.
2: Начнешь, моя хорошая?
1: С удовольствием.
2: Давай.
1: I will try.

0: а их папа Шабрет.
1: На Юмор ФМ.
2: Я теперь, когда я стану старым, я буду ходить с телефоном своих детей. И с телефоном их детей.
3: Так.
4: Так, давайте я. Любил Андрей красиво жить, одеться по-богатому, но наплевать на это все патологоанатому.
1: Шутки, песни, плюс!
2: Аплодисменты!
0: Ой, что это такое просыпается? Ой, что это так быстро одевается? Ночью прыгал и скакал, все мне спать не давал, а теперь жениться не собирается.
2: Это мои студенческие годы! Так, продолжу. Ну это прям современное. О современном я могу сказать.
0: Так.
2: Ты морячка, я моряк. Дочь морячка, сын моряк. Внук стендапер, внучка блогер. Что и где пошло не так?
0: Так, что, Лену просим?
2: Давай, Лен.
4: Давай.
0: Ой, стоит калина в поле у ручья, новую машину прикупила я, щелкнула замками прямо на лугу.

0: Борщева. Спела как настоящий про на Юмор ФМ.
1: Если что, приглашайте, я вам тут еще напою. Надежда, идеальный вокал, Ангарская. Стас, человек-праздник, Ярушин. И я, Лена. Просто Лена.
0: Шутки, песни плюс на Юмор ФМ. Продолжение следует.

0: Можно не верить людям, можно не верить прогнозу погоды. Но если стучит подвеска, стоит проверить. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой части бесплатна. А на ремонт скидка 15%. Проверьте, пока не поздно. Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на maslofree.vitauto.ru.
1: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
2: Акция действует до конца августа.
3: Только до конца месяца. Ликвидация «Джили Атлас» в «Мартен» от 2 090 000 рублей. Гарантия 5 лет и набор дополнительного оборудования в подарок. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. «Джили Мартен», Вологда, Гагарина 66. Подробности по телефону 51-77-77.
4: Все для сварки вместе одном. Называется «Вером». Качественное сварочное оборудование. Полуавтоматы, инверторы, аппараты плазменной резки, расходники и комплектующие. Компания «Вером». Комсомольская, 4. Телефон 54-67-48.

0: Маршрут построен в авангард. Внимание! Мы жмем на старт. Выгода до 200 тысяч рублей по трейдин, до 300 тысяч для льготных категорий граждан, до 500 тысяч на обновленный модельный ряд Хавейл Сити. Автомобили в наличии, доступна рассрочка. Автосалон «Авангард», официальный дилер Хавейл Сити, Вологда, Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21. Предложение действительно до конца месяца. Кредит предоставляется Банк Альфа-Банк АО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
2: Качественные, конечно.
3: Надежные, чтобы потом не было проблем.
4: Долговечные, проверенные временем.
5: Именно такими являются материалы Bollars. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Bollars обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Bollars.
6: Холтеровская диагностика – надежный способ контроля работы вашего сердца. Суточный мониторинг. Мы следим за работой вашего сердца в реальном времени. Магнит Плюс на Зосимовской 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: директора АвтоВАЗа пытались завести уголовное дело. Но оно не завелось.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Улыбайся, раскрутили. Шутка прозвучала. Это значит, что стартует наш эпизод «Супер-игра автомобиль за улыбку», в которой каждый из вас может выиграть новенький автомобиль. Уже, кстати, под Новый год. Предлагаю вам прямо сейчас загрузить свои фотки на сайт веселорадио.ру, внимательно слушать юмор-ФМ, ловить шутки Николая Фоменко и дождаться, когда же мы вам позвоним. Ну а после звонка назвать шутку, забрать 3000 рублей в моменте и отправиться в наш суперфинал. А из суперфинала можно уйти самым настоящим победителем. Да еще и за рулем собственного автомобиля. В общем, присоединяйтесь, слушайте. Ну, а если вы уже в нашей игре, то, друзья, самое время обратить внимание на свои мобильные телефоны, а лучше еще зайти на сайт веселорадио.ру в нашу прямую трансляцию, чтобы увидеть лично, кого выберет наш улыбайзер через 3, 2, 1.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Анжела, город Севастополь. Ну, поздравляю, поздравляю. На кону у вас 3000 рублей и место в суперфинале. Очень хочу верить, что вы сейчас с нами на связи и знаете, какая шутка прозвучала только что. Набираю ваш номер. Так, будем ожидать соединения с городом Севастополь, с Анжелой. Класс, гудки есть. У нас 30 секунд, чтобы послушать эти прекрасные гудки у Анжелы. И, конечно же, дождаться ее ответа. Анжела, здравствуйте. Это юморов? А, нет. Показалось. Очень хочу, видите, уже с Анжелой поговорить. Анжела, здравствуйте.
3: В настоящее время абонент занят. Пожалуйста.
2: Понятно. Спасибо большое, уважаемый автоответчик. Мы поняли, не будем настаивать. Анжелу оставим в нашем улыбайзере, и мы действительно попробуем ей перезвонить, но уже в следующий раз. Такая возможность у нас, возможно, будет. Да, такое бывает, что улыбайзер наш повторно убирает фотки наших участников, и мы им перезваниваем. Ну, а пока напомню всем, друзья, что участие в нашей игре абсолютно бесплатное. Сегодня загружаете фотки, завтра мы можем позвонить именно вам. И если вдруг вы назовете ту самую шутку, то заберете 3000 рублей, отправитесь в наш суперфинал. И из суперфинала, возможно, уйдете настоящим победителем. То есть ты тем самым счастливым обладателем новенького автомобиля. Кстати, под Новый год уже, представляете? Отправляйтесь учиться и на права. И, конечно же, просто верьте и добавляйте свои улыбки на сайт веселорадио.ру. Ну, а этот эпизод игры я завершаю и раскручиваю улыбайзер вновь, чтобы мы любовались вашими классными фотками. Игра продолжается.
1: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
1: Реклама спонсора.
0: Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений. УГРН 11-47-74-65-03-750. 0+.
2: Юмор-ФМ представляет. Угарный папа. С Гаром Дмитриевым.
3: И снова здравствуйте. Помните рекламную песенку? В каждом маленьком ребенке миллион смешинок звонких, ну и так далее. Мне кажется, это прям гимн проекта «Угарный папа» на Юмор-ФМ. Уж чего-чего, а ребенков и смешинок у нас предостаточно. Меня зовут Гар Дмитриев, и я предлагаю вам улыбнуться прямо сейчас. Готовы? Приступим.
2: Угарный папа.
3: Кирюше 5 лет. В семье ожидается пополнение. Мама показывает на свой живот и говорит: «Кирюша, смотри, там твой братик». И получает в ответ: «Нет, мама, там твоя еда». Миле 4 годика. Родители показывают ей картинки со сказочными персонажами. Попадается красная шапочка. Спрашивают: «Мила, что за сказка?» Мила молчит. Они еще раз: «Что на картинке нарисовано?» «Девочка, а что у девочки на голове?» «Сяпка». «А какого цвета?» «Клясная». «Так как называется сказка?» Мила немного подумала и говорит: «Клясная сяпка». Из школьных сочинений Егора. Мушкетеров было сложно обмануть, ведь они соображали на троих. Маяковский спал, положив под голову колено. Когда писал Лермонтов, все оживало под его пером. Пейзажи оживали, животные жили своей жизнью. Никакая вещь не могла устоять под его талантом.
2: Угарный папа.
3: Марату 5 лет. Катается с мамой во дворе на велосипеде. Мама ему говорит: «Марат, здесь поворачивай направо». «А ты здесь не указывай, ты тут не главное». «А кто же тут главный?» – недоумевает мама. Марат в ответ: «Вообще-то у нас здесь самый главный – президент». Володя 2 года. Гуляет с мамой. Бежал по улице, упал, затормозил почти носом. Мама беспокойно спрашивает: «Ты как, сын, все нормально?» Володя встал, отряхнулся, поплевался и говорит: «Да, только в рот что-то попало. Наверное, асфальт». Вот многие меня спрашивают, где я беру все эти шедевры детского юмора. Все просто. Мне их присылают родители на единый номер +7 915 03 03 567. А я отсекаю все лишнее и читаю только лучшее. А у вас есть смешная история про ваших детей? Пишите, договоримся. А к этой минуте у меня все. Вернусь обязательно.

0: милый, собираем чемоданы.
1: Мы же только разобрали.
0: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
2: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
3: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
4: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: А в каком магазине можно купить все для школы?
6: «Фамилии». Скидки до 85% на бренды для школы.
7: У «Максима Групп», Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-4-43. ИНН 770-329-54-63.
8: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк», не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
11: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
12: А в ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, набор ручек Крок энд Дилли 6 штук за 19 рублей.
13: Акция действует до 19 августа 2026 года. В гипермаркетах, кроме формата эконом, количество товара ограничено.
14: В ленте.
15: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
16: Мир. Каждый день в твоих руках.
17: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
18: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
19: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
20: Юмор ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Вчера видел, как одна девушка бежала по городу в свадебном платье с букетом. Вот это я понимаю в активном поиске.

0: прям сразу же хочу начать этот веселый чат сообщения от нашего слушателя. Здравствуйте, дорогие волшебники хорошего настроения и юмора ФМ. Меня зовут Дмитрий. Огромное спасибо за ваш труд. Вы буквально собираете день по кусочкам, когда сил уже почти нет. Благодаря вам утро становится бодрее, а вечер уютнее. Ну вообще, Дмитрий, вы как вот не напишете, так вот все. Мое сердце, конечно, вдребезги. Но умеете вы, Дмитрий, и, конечно же, мы очень рады, что вы с нами вместе прямо сейчас проводите этот день или утро. Значит, Андрей пишет, у нас все по плану, утро, кофе и все только лучше. Класс, это прекрасно, мы очень сильно за вас рады. Привет всем, кто сейчас работает на заводе. Желаю всем классного дня и хорошего настроения. От Евгения сообщение передали. Идем дальше. Светлана желает классного дня своей дорогой мамочке. Желает хорошего настроения всем абсолютно. И просто передает привет всем, кто сейчас на волне юмора ФМ. Тоже неплохо. Дальше идем. Здравствуйте, Анастасия. Желаю вам отличного эфира и хорошего настроения. Здравствуйте. Спасибо вам большущее. Хочу передать привет коллеге Нине и мужу Семену. Пожелать легкой работы. От Катерины это сообщение. Катерина, и мы вам желаем легкого дня. Надеюсь, что вы сейчас не на работе, а просто хорошо проводите время. Друзья, продолжим передавать приветы уже в следующем часе. Пишите как можно приветов и поздравлений. Ну а до конца этого мы насладимся 5 шутками Фоменко про дружбу. А в финале этого часа услышим проект Ильф, Петров и Бурунов.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Хоменко. 5 шуток про дружбу.
1: Говорят, друзья на дороге не валяются. Ну, не знаю. С моими всякое бывает.
2: Как сказал один мудрец, дружбой ночью не займешься.
1: Не та подруга, кто тащит тебя пьяную из бара, а та, кто ползет рядом. Ребят, а где вы берете друзей после 25 лет? Это в МФЦ идти надо или на госуслугах есть? Петров и Сидоров приняли литр коньяка. Прием прошел в теплой, дружественной обстановке.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни.
3: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
4: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 20 градусов, вечером плюс 18, ночью до плюс 13.
0: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
5: На старт, внимание, бесплатно! При покупке дисков, колодки и свечей бренда Lynx Auto Fit Service замена бесплатна. Предложение ограничено, акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
3: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда. 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Жена спросила, хочу ли я, чтобы к нам на недельку в гости теща приехала. И я дал правильный ответ. Правда, только со второй попытки.

0: Бурунов. Командовать парадом буду я. Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
1: Ипполит Матвеевич снял с головы пятнистую касторовую шляпу, расчесал усы и, решительно откашлившись, рассказал Остапу Бендеру, первому встречному им проходимцу, все, что ему было известно о бриллиантах со слов умирающей тещи. В продолжении рассказа Остап несколько раз вскакивал и, обращаясь к железной печке, восторженно вскрикивал: «Лед тронулся, господа присяжные заседатели! Лед тронулся!» А уже через час оба сидели за шатким столиком и, упираясь друг в друга головами, читали длинный список драгоценностей, некогда украшавших тещины пальцы, шею, уши, грудь и волосы. Ипполит Матвеевич с ударением произносил: «Три нитки жемчуга. Хорошо помню. Две по 40 бусин, а одна большая в 110. Бриллиантовый кулон. Клавдия Ивановна говорила, что 4000 стоит. Старинной работы. Выбор неплохой. Камни, я вижу, подобраны со вкусом. Сколько вся эта музыка стоила?»
2: «Тысяч 70-75.
1: «Теперь, значит, стоит 150 тысяч.
2: «Неужели так много?» —
1: обрадованно спросил Воробьянинов. «Не меньше. Только вы, дорогой товарищ из Парижа, плюньте на все это».
2: «Как плюнуть?»
1: «Слюной», — ответил Остап. «Как плевали до эпохи исторического материализма. Давно сгорел ваш гостинный гарнитур в печках». Воробьянинов так испугался, что даже встал с места. «Спокойно, спокойно. За дело берусь я. Заседание продолжается. Кстати, нам с вами нужно заключить небольшой договорчик. В случае реализации клада я, как непосредственный участник концессии и технический руководитель дела, получаю 60%. Ипполит Матвеевич посерел.
2: «Это грабеж средь бела дня!
1: А сколько же вы думали мне предложить?
2: Ну, 5%, ну, 10, наконец. Ну, вы поймите, ведь это же 15 000 рублей.
1: А может быть, вы хотите, чтобы я работал даром? Да еще дать вам ключ от квартиры, где деньги лежат?»
2: «В таком случае, простите», —
1: сказал Воробьянинов в нос. «У меня есть все основания думать, что я и один справлюсь со своим делом». «Ага, в таком случае простите», — возразил великолепный Остап. «У меня есть не меньше основания предполагать, что и я один справлюсь с вашим делом». Тут только Ипполит Матвеевич понял, какие железные лапы схватили его за горло.
2: 20%,
1: сказал он угрюмо. «И мои харчи?» — насмешливо спросил Остап.
2: 25.
1: «И ключ от квартиры?» Торг продолжался. Остап уступил еще. Он, из уважения к личности Воробьянинова, соглашался работать из 40%.
2: 60 000!
1: Кричал Воробьянинов. «Вы довольно пошлый человек», — возражал Бендер. «Вы любите деньги больше, чем надо».
2: «А вы не любите денег?»
1: — взвыл Ипполит Матвеевич голосом флейты. «Я не люблю».
2: «Зачем же вам 60 000?
1: «Из принципа». Ипполит Матвеевич только дух перевел. «Ну что, тронулся лед?» Воробьянинов запыхтел и покорно сказал:
2: «Тронулся».
1: «Ну, по рукам, уездный предводитель команчий».
0: Ильф, Петров и Бурунов.
3: «Лед тронулся, господа присяжные заседатели».
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует. Юмор-ФМ представляет. самые веселые шутки –

0: Тогда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
4: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
6: Все инструменты.ру для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты.ру для тех, кто создает. ООО «Все инструменты.ру». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
7: На старт, внимание, школа! В спортмастере шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей.
8: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».

0: 9 часов утра.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Женщина любит ушами, мужчина любит глазами.
3: В обоих случаях мозг не участвует.

0: Жаль, конечно, что сегодня не выходной, но вторник тоже неплохо. Уже как будто бы полегче. Хотя, говорят специалисты, из какой отрасли конкретно я не могу сказать, но знаю, что говорят. Что вторник вообще тяжелее день, чем понедельник. Потому что в понедельник пока раскачиваемся, дела копятся. А вот во вторник мы уже максимально погружаемся и максимально начинаем работать. Поэтому я желаю вам всем сегодня хорошенечко поработать. Ну а тем, кто уже закончил свой рабочий день, ура вам! Желаю тогда прекрасного вечера, либо просто прекрасного продолжения этого дня. У микрофона я, Настя Иванова. Вообще, всем привет, доброе утро. У нас впереди много всего интересного. Например, веселый чат, в котором вы уже будете передавать приветы и мне можете в том числе. И, конечно же, поздравления с шутками. Номер наш плюс 7-915-0303-567. Пишите и не забывайте подписываться. Ну а из смешного мы услышим задорного в финале этого часа. Также послушаем рубрику «Гол. Ой, штанга» с Романом Юнусовым. В середине часа лучшие цитаты Джейсона в рубрике «Я такого не говорил». Ну а начнем мы с любимого биг стендапа. А все это, кстати, юмор ФМ, шутки, песни, а автомобиль за улыбку.
1: И снова в эфире «Большой стендап» на юмор ФМ. Встречайте, Хеток Колев, Владикавказ.
2: Всем привет.
3: Я 7 лет в браке уже, 7 лет, да. Круто, да? И у меня недавно у жены бизнес появился, крутой бизнес. Она перепродает все, что я когда-то купил, в 3 раза дешевле на Авито. Доходность максимальная, ей очень нравится. Еще такая радостная, когда что-то продаст. Я недавно прихожу домой, и такая: я сегодня 4 штуки заработала. А что ты продала? MacBook твой. Просто Пабло Эскобар в мире Авито. Да, 7 лет в браке уже, 7 лет. И я замечаю, что как будто бы все менее благодарен я становлюсь в быту, и это плохо. Я должен быть ей благодарен хотя бы за то, что она каждый день видит меня голым и не говорит «фу». Должен быть благодарен жене, реально. Еще за то, что она каждый день сидит с нашей 2-летней дочерью. У кого-то есть дети в зале? Есть? Тогда вы знаете, что сидеть с ребенком – это как с зэками в камере сидеть, да? Даже? Постоянно какие-то поделки делаете. Тебя могут ударить вилкой в глаз. И на парашу ходишь, что-то выкидываешь постоянно, правильно? У нее начался кризис 3 лет. Кто знает, что такое кризис 3 лет у детей? Кто-то знает? Я вообще, когда узнал, что кризис 3 лет есть у детей, я подумал, что это типа дети узнают, что им тоже будет 30 и загрузились из-за этого. Я вот так думаю. Если вам 37, не советую заводить ребенка. Через 3 года вы оба будете в кризисе. И под Мияги дрифтить, у детского мира поедете. Она еще хочет, чтобы все делала мама. Теперь она маме только доверяет. Все, мама. Я недавно говорю, давайте сказку прочитаю. Она говорит: нет, мама. Я думаю, ты с ума сошла? Я знаешь, какой сказочник? Твоя мать до сих пор верит во все это. Что мы в Турцию поедем, до сих пор верит во все это. Мне просто кажется, что если бы был пацан, у меня было бы легче договориться. Пацаны друг друга быстрее понимают. Я как-то был на детской площадке, и там отец раскачивал своего 3-летнего сына на качелях. Тот что-то заорал, и отец такой: «За***й, не очкуй!» И тот все понял! Я с дочкой разговариваю как турок в директе. Типа: моя вселенная, жизнь моя. Можешь не лить на меня кипяток по-братски? Я тебя очень прошу. Я вообще понял еще, что вот я осетин, и мне плевать, какой национальности будет муж у моей дочери. Реально плевать. Лишь бы не армянин, не бурят, да, там не казах, да. Осетин нормально будет. Осетин нормально. Я объясню. Дело в том, что мне лень знакомиться с чужими культурами. У меня нет на это времени. Мне не нужна вот эта ситуация в жизни, где моя дочка придет с каким-то типом и такая: папа, это мой будущий муж, он по нации горгонзола. Все, у меня на этом все. Спасибо большое.

0: смотри, новый автомобиль? И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль
2: на Юмор-ФМ. 18+.
4: Реклама.
5: Официальный дилер Белджи Мартен. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш Белджи на привлекательных условиях всегда в Мартен. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51 77 77.
6: Нужен плиточный клей, который действительно держит. Клеи «Боулерс» решают задачи, а не создают их. «Боулерс Гранит» – надежный клей для тяжелых плит. «Боулерс Аква Плюс» держит мрамор и керамогранит даже под водой. «Боулерс Элит» – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. «Боулерс Эластид Суперфлекс» – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи «Боулерс» – всегда заметное качество.
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер J-Cub J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это J-Cub J6 от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон, огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. J-Cub J6 готов к приключениям. Подробности в Мартен на окружном шоссе 33. Телефон в Вологде 239-939.
8: Вологодская фабрика грунтов реализует торфокомпосты, газонный и садовый грунт, торфогрунт, торф, чернозем и перегной. Позаботьтесь об урожае уже сегодня. Телефон 29-85-86. 29-85-86.
9: Маршрут построен с «Авангард». Я, признаться, очень рад. На море, дачу, за грибами, на рыбалку, по городу, с семьей. С обновленным модельным рядом «Хавейл Сити» твой выбор не ограничивает практически ничто. Выбери свой новый «Хавейл» для своего образа жизни. Автосалон «Авангард». Официальный дилер «Хавейл Сити». Вологда, Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21.
10: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Йоги, закрывайте за собой чакры. Дует.

0: Ross.
1: Humor FM представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
2: «Я такого не говорил».
1: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Ной не ныл, и ты не ной. Плесень размножается спорами, поэтому не спорь с плесенью. Неважно, как тебя зовут, важно, чтобы тебя звали на шашлыки. Сначала ты играешь в азартные игры, а потом на гармошке у прохожих на виду. Вдумайся, солнечный луч пролетает миллионы километров, чтобы высушить твои трусы на балконе. А ты этого совсем не ценишь. С высоты своего жизненного опыта могу сказать: не видно ни хрена.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Денис Дорохов.
1: Для того, чтобы выглядеть презентабельно, нужна работа. А меня не берут на работу, потому что я не презентабельно выгляжу.
0: Екатерина Моргунова.
2: Освободи голову, давай иди завтракать. Сейчас эту авокадо пробовать будем.
0: Михаил Стыбниенко.
3: Ты сейчас один трезвый, пугаешь двух очень сильно пьяных людей.
0: И Азамат Мусагалиев.
4: Я все за тебя делал, все отчеты, за финансами слежу. Я за тебя в эти встречи летал в Мумбаи. Я из-за этого 4 раза от тифа лечился. Ты че?
0: «Однажды в России». Народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Милый, собираем чемоданы.
6: Мы же только разобрали.
5: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
7: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
8: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
9: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
10: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «Москвич». Не оферта.
11: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
12: «Мир». Каждый день в твоих руках.
13: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир». ПАС, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
14: Все инструменты «РУ» для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты «РУ» для тех, кто создает.
15: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
16: А в каком магазине можно купить все для школы?
17: «Фамилии». Скидки до 85% на бренды для школы.
18: ООО «Максимум РУ». Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
19: Вот это ухватил!
20: Ура! Купила! Мое!
21: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
22: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
23: Знать все наперед. Суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
24: Условия акции и тарифов расчетно-кассового обслуживания на tbank.ru.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: На вопрос свадебного фотографа, а где же наша счастливая пара, гости указали на невесту и ее мать.

0: Время веселого чата, шутки, приветы и поздравления прямо сейчас прозвучат. Ну а вы пишите на наш номер +7 915 0303 567 и не забывайте подписываться. Номер наш, кстати, единый и доступен для того, чтобы вообще вы писали нам во всех мессенджерах. Все обязательно примем и все, мы будем читать. Вот, например, Сергей прислал шутку. Наш Саш третий раз стал папой, теперь мы его называем Три Папа. Хорошо, хорошо. Значит, есть такое сообщение от Дмитрия. Настя, привет. Знаешь, бывает день такой, что хочется просто нажать кнопку перезагрузить, а потом включаешь Юмор.ФМ, слышишь твой голос, и уже не надо перезагружаться, все сразу налаживается. Ну вообще, Дмитрий, ну вы уже мой любимый слушатель. Класс, спасибо, ради вас я встаю в 5 часов утра. Шучу, ну это в том числе, конечно, ради вас всех, конечно, уважаемые слушатели, естественно. Просто ради Дмитрия больше. Ладно, все, шучу, иду дальше. Привет жене Янине, я тебя очень сильно люблю, и передайте ей, что она самая классная, написал Алексей, передали, конечно. А сообщение есть еще от Александра. Привет, всем хороших дней в работе и по жизни. И я решил передать привет с дорогой Олесе из Самарской области. Олесь, он вас очень сильно любит. Вот, друзья, пишите привет и шутки, поздравления как можно больше. Веселый чат вернется ровно через час. Ну а до конца этого мы услышим рубрику «Гол, ой, штанга», а в финале послушаем Задорнова. Не пропустите.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: FM. Шутки.
1: У винодела пошел в первый класс сын. Урожая 2017 года.
0: И

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Совершенно точно! Меня зовут Роман Юнусов, и я веду свой репортаж из студии Юмор-ФМ. Прямо сейчас я вижу перед собой очередной топчик оговорок спортивных комментаторов. И с огромным удовольствием озвучу его для вас. На старт! Внимание! Марш!
1: Гол! Штанга!
2: И мы видим, как основной защитник стоит в штрафной площади и исполняет симфонию увесистого дуба. Мяч немного подумал и все-таки запрыгнул в кольцо. Мбаппе великолепной свечой поднимает мяч над стадионом. Но великолепный с точки зрения эстетики и совершенно непонятный с точки зрения здравого смысла. Я вам так скажу, играть-то «Динамо» может с любым противником. Вопрос в том, чтобы выиграть. Да уж, внезапная темнота на тбилисском стадионе «Локомотив» высветила недостатки всего грузинского футбольного хозяйства. Подкат, и защитник катится, как голубой вагон в известной детской песенке. Слушайте, да мне даже самому нравится, как ярко, громко и весело я ору в микрофон. Может, мне уже пора что-нибудь и самому прокомментировать? Городки там или бейсбол? Обещаю, без оговорок. Городки – дело серьезное. До новых встреч на Юмор-ФМ. Ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ.
3: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
4: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс погоды, пасмурно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 20 градусов, вечером плюс 18, ночью до плюс 13.
0: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая?
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
8: Мясной гурман.
9: В люксе?
10: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
9: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
11: Нужен бетон? В груз-сервисе он. Запиши телефон. 58-00-86. 58-00-86.
3: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда 70 72 82.

0: Маленко на Юмор-ФМ.
1: Новое слово «форс-мажор». Внезапный приступ аппетита, как правило, перед сном.

0: Толковый бизнесмен ехал по Эстонии. Эстонец остановил дорожную полицию, говорит, вы превышали скорость. Я вам выписываю штраф. Ну, наш куда поедет? В другой город штраф. Говорит, давайте на месте бабки дам. Тот говорит, мы не русские. Обидел нашего. Наш думает, ах так? Слушай, и выписывает штраф эстонец. А наш говорит, слушай, какая у тебя ручка классная. Я коплю ручки, продай мне ее. Говорит, за сколько? За $100 куплю. Он говорит, за 100, пожалуй, продам. А ручка $2 стоит. И продал. Стоит, говорит, а чем я штраф выписывать буду? Наш говорит, покупай. Говорит, нет, езжайте. Знаете, интересно, что иммигранты и в Америке, и в Германии стали следить за тем, чтобы дети говорили на русском языке. Это высшее признание нашего языка. Почему? Чувство юмора сохраняется. Ну, правда, казусы бывают потрясающие. Есть такой город Сан-Хосе. Там русская школа, потому что очень много русских семей в этом городе. И детишки хорошо общаются на русском языке, решили приколоться к американским детям. Вообще к американской школе. Еще наслушались моих выступлений. Запустили 3 свиньи в школу. Я боюсь вам дальше говорить. Написали на свиньях номера. 1, 2 и 4. Весь зал понял, что, да? Вот все поняли. А там нет, неделю. Американская полиция искала свинью с номером 3. Вот больше всего мне нравится, это я сам удовольствие получаю, когда рассказываю в этом случае. Прикололись два наших молодых человека, ну такие парнишки совсем, тинейджеры в Нью-Йорке, в метро. Больше всех была удивлена вот это наблюдающее за тем, как проходят в автоматах, вот это гамбургероподобное. А они магнитные карточки, вот эти, которые надо прикладывать, они в шапку засунули себе зимой. Подошли, и первый говорит, «Господи, пропусти без билета!» Я обожаю наших людей. Я одно говорю, это бы на пользу родине.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
4: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
5: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-031-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, пирожное бисквитное Орион Чоко Пай 480 граммов 237 рублей с 13 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
7: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
8: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. 0+.

0: 5-10 часов утра.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Жду, когда в аптеках начнут продавать время. Ведь только время лечит.

0: Кстати, возможно, для того, чтобы пободрее быть с утра, нужно петь именно эту песню Алексея Воробьева и немножко даже пританцовывать. Надеюсь, что каждый из наших слушателей это прямо сейчас сделал. Для хорошего настроения точно полезно. Всем привет, здравствуйте. У микрофона я Настя Иванова, это Юмор ФМ. Впереди у нас час убойного юмора. Начнем с веселого чата, где шутить и передавать приветы будете вы. Номер наш плюс 7-915-0303-567. Пишите нам и не забывайте подписываться. И смешного еще услышим мы моменка в финале этого часа. Также послушаем лучшие миниатюры проекта «Лиг городов». В середине часа фирменная не реклама, ну а начнем мы с любимого народного скейт-шоу «Однажды в России». А все это, кстати, Юмор ФМ, шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в учительской».
2: Дорогие коллеги, я вас не просто так собрала 20 августа.
3: А чтобы изговнякать нам последние дни отпуска. Блин, я так дома отличное время проводил. Я уже купил себе 3 коробки вискаря. На каждой написал июнь, август. Вам еще повезло, что у меня в июне самый разгар августа был.
2: Давайте, коллеги, давайте решать, как будем улучшать 1 сентября.
4: Я знаю, как улучшать. Нужно колокольчик, который первоклассница держит, чуть-чуть поменьше сделать. А то, когда в этот звонят, ощущение, что опять на Русь монголы напали.
5: Не говори.
6: Ой, здрасте. Слушайте, это не 9Б, это поросята какие.
2: Почему?
6: Взяли мелом, классики нарисовали. До канализационного люка, а там крышки нет.
2: А вы простите, кто?
6: А, я мама Тани Винокуровой, я же уже приходила к вам. Ну, ну такая маленькая, хорошенькая. Ну как маленькая? Сейчас уже как доширак разбухла. К бабушке она на лето ездила, представляете? Манты она любит. Сейчас не знаем, то ли в 9 класс ее отдавать, то ли замуж в Турцию, а не знаю.
2: А вы зачем пришли, я извиняюсь?
6: А, нам нужна 5 по математике.
2: А, Танюше?
6: Нет, мне. А то я яблоками торгую, посчитать их не могу. Конечно, Танюши.
5: Успокойтесь, я поставлю, хорошо.
6: Не надо хорошо. Надо отлично. Вы что, меня не слышите?
2: Я извиняюсь, вы немножечко сейчас мешаете. Мы с коллегами просто решаем, какой сюрприз сделать ученикам к 1 сентября.
6: Да что тут думать, господи. Сделайте им ЕГЭ на линейке. А я обалдеть от такого сюрприза, я вам говорю.
5: Нет, вы не поняли, мы хотим сделать приятный сюрприз.
6: Приятный сюрприз, это, конечно же, стихи. От души, красивые. Вот, например, 10 ты будешь с нами, мы теперь твоя семья. Здесь получишь много знаний и появятся друзья.
2: А что, очень интересно, да? И неизбито, и очень актуально, да. В нашу тему.
6: Это мы зэкам нашим читаем. Ну, чтобы их как-то подбодрить. Я просто надзирателем в тюрьме 20 лет уже работаю.
2: А, понятно. Знаете, мы, наверное, тогда что-нибудь другое поищем.
6: Ну, спасибо. Нет, не хотите этому? Легко. Мы переделаем на раз стихи. Вот, например, ты робко в помещение входишь, знакомства новые заводишь, и скоро, милый друг, поймешь, какое место в классе ты займешь. Вот. Это я... на класс заменила и получила.
2: Я поняла, вы адаптировали текст под нашу тему, да. Да. Спасибо большое. Мы, наверное, все-таки еще что-нибудь другое,
5: наверное,
2: подумаем.
5: Да.
6: Ну,
5: да.
6: Давайте,
5: да.
6: Я тогда не лезу к вам, да, в ваш огород со своими помидорами. Ну, вы про 5 не забудьте.
5: Хорошо, хорошо.
6: А то Танечку придется в другую школу переводить.
2: Почему же?
6: А то ваша сгорит.
2: Давайте уже, давайте абстрагируемся,
3: короче,
2: вернемся.
3: Да, что, я все придумал уже.
2: Так, что?
3: Сделаем
2: давайте.
3: Просто как на прошлом выпускном, и все.
2: А это как? Это что там было?
3: Ну как, ну пока дети рассаживаются, мы в спортзале быстренько набухаемся с вами. Скажем просто, чтобы дети не букеты цветов, а букеты Кубани притащили, и все.
2: Ну невозможно, Михаил Сергеевич, ну каждый праздник у вас к одному сводится. Давайте хотя бы 1 сентября без алкашки.
1: Однажды в России лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Воспитательница поняла, что конфеты были с ликером, когда дети начали ругать власть.

0: как красиво у нас здесь все на юмор-ФМ. А я бы даже сказала, наверное, не красиво, а смешно. Хотя вы присылаете такие красивые слова для нас. И привет свое присылайте. И поздравления, и признание, что невозможно это считать некрасивым. Продолжайте присылать. Плюс 7-915-0303-567. Веселый чат ровно через 12 минут. Я все это передам. Но я, конечно, напомню, что в финале этого часа послушаем анекдоты Маменко. Также будут лучшие миниатюры проекта «Лиг городов». Ну а прямо сейчас наш фирменный не реклама.
1: У нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ. Концертное агентство «Гранд Фиаско», творческое объединение «Росна-на-на-на-на» представляют. Его песни у всех на устах. Они гениальны и лаконичны.

0: Знаменитый поэт-песенник Наранай Нананаев отмечает юбилей.
1: Приглашаем всех поклонников мастера на грандиозное шоу «Поэт-долгожитель Наранай Нананаев». 90 лет Нанана-сцене.
0: Все звезды, любимые хиты и дружно хором.
1: Весь вечер на сцене эстрадный оркестр Нанайской филармонии. Дирижер Шерхан Шинанайдаопов.
0: Юбилейное шоу «Наранай Нананаев». 90 лет Нанана-сцене. На тебе билет. На сайте nananaev.nanavsegda.na.
2: А вы хотите научиться играть на баяне? А вот и зря. Обратимся к фактам. 97% свадеб в России проходят с участием баяниста. 76% женщин в возрасте 40+ считают, что баян делает мужчину привлекательнее. Даже посредственный баянист зарабатывает в электричке в 3 раза больше, чем гитарист, саксофонист и балалайшник вместе взятые. И, наконец, вы просто вслушайтесь. Ну как, теперь вы хотите? Тогда покупайте универсальный электронный самоучитель игры на баяне. И всего за 3 месяца вы овладеете этим простым и во всех отношениях прибыльным инструментом. Внимание! Звоните нам прямо сейчас и получите скидку 25% на покупку самого баяна. Ведь без баяна самоучитель, увы, не сработает. Кстати, если у вас есть теща, купите сразу 2. Универсальный электронный самоучитель игры на баяне. Подробности на сайте «Какая песня». Песня без баяна. Ух!
3: Отдохнуть от городской суеты.
4: Найти новых друзей.
5: Провести время весело и с пользой.
6: Матюги!
0: Парк развлечений для взрослых.
7: О, забыли стыд и страх. Отдыхаем в Матюках.
0: Лапта на раздевание, городки на деньги.
5: Пьяные, шашки, шахматы, нарды, домино.
7: Аттракцион «Шальная императрица» для самых смелых и опытных.
0: Эротические эстафеты, грязные танцы, комический футбол, круглые столы, кресла и кровати и еще более 100 способов, как следует пошалить. Парк «Матюки». Ненормативная лексика вашего отдыха.
6: «Матюки».
7: Все, что было в «Матюках», остается в «Матюках» и на YouTube.
0: Все подробности на сайте matyuki.b.

0: реклама.
1: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Esteo на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв Esteo V27. Интеллектуальные технологии Xlantix ET. Первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Esteo уже ждут вас в дилерских центрах.
2: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Esteo. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
3: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
4: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
5: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
8: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
9: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска, комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Лайфхак. Прежде чем подстричь ногти, почешите спину.

0: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
1: В наш веселый чат прилетает очень много приветов и поздравлений. И вот есть просьба. Любимое радио, передайте привет любимому Владиславу Викторовичу. Зову его в теннис играть, а он не идет. И попросите, пожалуйста, помириться с тещей. Нина из Коломны написала все это. Так, ну, Владислав Викторович, пожалуйста, помиритесь со своей тещей и пойдите поиграть в теннис. Ну, хватит лежать на диване тоже. Что вы, в здоровом теле здоровый дух, как говорится. Так, Нина, ну, сделала все, что могла. Олег пишет: поздравляю Анастасию с прошедшим днем рождения. Класс. Классно, классно. Идем дальше. Привет мужу Михаилу Первухину. Поздравляю тебя с годовщиной нашей свадьбы. У нас сегодня 9 лет со дня свадьбы, и мы едем домой. Твоя жена Мария. Так, а Екатерина из города Киров передает привет Машеньке Катаевой. Хорошо отдохнуть в отпуске. Друзья, ну а я вам предлагаю посмеяться над нашими лучшими шутками. Впереди у нас лучшие миниатюры проекта «Лиг городов». В финале услышим анекдоты Игоря Маменко, а веселый чат ровно через час. Так что пишите.
2: Реклама спонсора.
0: Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений ОГРН 11-47-74-65-03-750-0+.
2: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют. Лига городов, это Лига городов. Лучшие миниатюры проекта. Лига городов. На Юмор ФМ.
1: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда «Город красивых девушек». Салават.
2: А мы из Салавата. Город красивых девушек. И если кто-то забыл, мы можем вновь познакомиться. Это Ульяна.
3: Как это долго! Выступление, оно как секс. Поэтому пару минут попрыгаем и пойдем курить. Короче, это Ксюша, Соня, Маша, Ульяна, Алия. Я Леха. Они из Башкирии, я из Орла. У них много меда, у меня его нет. Давайте, скорее уже в финал, у меня времени мало. Сегодня полнолуние, а мне еще по лесу голым бегать.
2: Ты что, оборотень?
3: Нет.
2: А зачем тебе тогда полнолуние?
3: Я что, дебил в темноте по лесу голым бегать? Начинаем!
4: В магазине чая.
3: Здравствуйте, можно чай?
5: Здравствуйте, у нас специализированный магазин чая. Есть все сорта мира. Пуэр, Дахунпао, Тигуань
3: и... Не-не-не, чай. Чай, чаек чайковский.
5: Ну тогда есть фруктовый, манго, мята, маракуйя.
3: Не, я не электронку покупаю, обычный чай.
5: А вам для чего? Пробудить сознание, воодушевить либидо или почувствовать единение с природой?
3: Попить с баранками.
5: Ну, откуда предпочитаете чай? Из Китая, Японии, Шри-Ланки?
3: Из Магнита, но он закрыт. Пришел к тебе, дай чай.
5: Все равно не понимаю, какой именно сорт вам нужен?
3: Да любой! У которого на упаковке слоны, Биг Бен или баба с точкой. Там еще в начале слово «принцесса».
5: Какой?
3: Байховый, который вкусно пить только с сахаром, поняла?
5: Нет.
3: Нет, ну чай, который можно и выпить, и на глаза положить.
5: Как патчи?
3: Как два пакетика чая.
5: Ну а с кем вы будете пить чай?
3: С медом, болею я.
5: Послушайте, у нас специализированный магазин чая. Чай – это целая церемония, а мы профессиональный магазин чая.
3: Профессионалы?
5: Да.
3: Есть чайный гриб?
5: Это что?
3: О, это невероятная церемония. Берете бабку, берете банку, берете дед.
1: Лига городов, это Лига городов. Суперпроект ТНТ, это Лига городов.
0: На Юмор ФМ. Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
6: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс погоды, пасмурно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 20 градусов, вечером плюс 18, ночью до плюс 13.
0: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет.

0: Шуменко на Юмор-ФМ.
1: Жаль, что в космос не отправили кота. Я бы с радостью посмотрел, как эта сволочь сбрасывает со стола вазу, а она не падает.

0: любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Муж приходит домой рано утром, еще пьяный. Ну, он пытается себя как-то так пригладить, пыль сдуть с себя, чтобы выглядеть более-менее нормально. Взял портфель, заходит, жена открывает. Ну что, мой супермен? Говорит: Клава, я был на симпозиуме, мы немножко задержались. Хорошо, мой супермен, не надо объяснять ничего, мой супермен. Он думает: при чем тут мой супермен? Говорит: хорошо, кушать будешь, мой супермен? Он говорит: да. А что ты хочешь кушать, мой супермен? Он говорит: подожди, а почему мой супермен? Он говорит: а только супермен поверх штанов трусы одевает. Два грузина тащат медведя на шесте. Встречает третий. Посмотрел на медведя и говорит: гризли? Тот говорит: нет, руками задавили. Жена ночью будет мужа: Никодим, возьми меня. Спи, мы никуда не едем.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: Не царское дело ночью музыку тихо слушать.
0: И все танцуют.

0: танцпол на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
4: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
5: Акция денежной розыгрышной мечты детей с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
7: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
8: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
9: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни. Юмор ФМ.
11: Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех. Я сделаю из

0: 11:00 в Москве.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Хорошо было в детстве. Нарисуешь маме на 8 марта каляку-маляку, и она радуется. С женой это почему-то не работает.

0: на этот раз.
1: Вы и я здесь делим веселый чат. Вы пишете привет, и я их передаю с большим удовольствием. Номер наш, кстати, вам напомню, плюс 7-915-0303-567. Пишите нам, потому что в этом часе тоже будет веселый чат. Ну и главное, это что делите уже вы, наши уважаемые слушатели, это, конечно же, наш улыбайзер. Он бездонный, поэтому если еще там нет вашей фотографии, с удовольствием ждем. Загружайте прямо сейчас, слушайте внимательно Юмор ФМ и не упустите возможность стать счастливым обладателем автомобиля. И, кстати, если вы уже загрузили фотки, внимательно слушайте нас, потому что совсем скоро прозвучит шутка, и я кому-то из вас позвоню. У микрофона я, Настя Иванова. Всем привет, здравствуйте. Расскажу, что еще и смешного будет. Например, в финале этого часа услышим Жванецкого. Также послушаем анекдоты самого лучшего Дэна. В середине часа узнаем, как привлечь здоровый образ жизни в семью в рубрике «Сати с юмором». Но прямо сейчас тот самый КВН. А все это Юмор ФМ, шутки, песни, автомобиль за улыбку.
2: Юмор ФМ представляет.
3: Снова в нашем зале.
2: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
4: Мы начинаем КВН.
2: Сборная ГУ и МИСИС, город Москва.
5: Недавно чиновникам сократили зарплаты на 10%. И хуже всего к этой информации отнеслись их вторые половинки.
6: И глянет мгла из всех.
7: Ну ничего, подожмемся как-нибудь. Живут же как-то люди на 900 тысяч в месяц.
8: Лен, ну давай дом в Испании продадим.
7: Какой?
8: Синий.
7: Мой любимый синий дом.
8: Лен, ну съемки твоего клипа точно придется отложить.
7: А я так хотела снять свой клип. Так хотела.
8: Лена. Короче, пошел я.
7: Куда?
8: Мне эту новость еще жене говорить.
7: Бедная.
5: Этот фестиваль для нас самая настоящая битва за попадание в высшую лигу. И чтобы к ней подготовиться, мы решили вспомнить одно из самых известных сражений в истории. Итак, 300 спартанцев, ночь перед той самой битвой.
9: Леони, спишь?
8: Сплю.
9: Она завтра 300, а их 800 тысяч, да?
8: Да.
9: А как спать-то, Леони?
8: Так ты давай не неси ерунду.
9: Все. Леони, а принципиально, чтобы такое красивое число 300 было? Не знаю, может 299 там, ну...
8: Так спи, я тебе сказал.
9: Все.
8: Спи, спартанец, я тоже боюсь.
9: Да?
8: Боюсь, что убью меньше персов, чем мои братья.
9: А ты за это боишься?
10: Братья, я понял. Если мы победим в этой войне, то народ будет слагать о нас легенды и петь нам оды.
11: Да!
8: Эй, ты куда?
12: Ну кто-то же должен народу эту информацию донести.
2: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», Дальняя, 33, Чернышевского, 88 и проспект Победы, 5.
2: Нельзя пренебрегать тревожными симптомами, когда речь идет о сердце. УЗИ, ЭКГ, прием кардиолога в медицинском центре «Магнит Плюс». Начните путь к здоровому будущему уже сегодня. Нам доверяют. 212-444.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда»

0: шоу «Суперигра» на Юмор-ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Для женщины машина просто большая сумочка на колесиках, в которой можно еще и ездить.
0: Автомобиль за улыбку.
2: А я предупреждала, что шутка на миллион может прозвучать, точнее, не на миллион, а шутка для автомобиля Николая Фоменко может прозвучать в любую секунду.

0: Вот она, пожалуйста, прозвучала. Улыбайся, запущена. Это значит, что совсем скоро мы узнаем, с кем же будем играть. Ну, а пока расскажу о правилах. Вы загружаете фотки в наш улыбайзер на сайте веселорадио.ру. Внимательно слушайте юмор ФМ, ловите шутки, ждете, когда же мы вам позвоним. Ну, а после звонка называйте шутку. Далее попадаете в суперфинал и можете под Новый год забрать новенький автомобиль. Все предельно просто. И прямо сейчас предлагаю всем участникам нашей игры приготовиться, потому что пришло время сказать улыбайзеру стоп.
1: Автомобиль за улыбку.
0: Александра, город Челябинск. Прямо сейчас я буду набирать ваш номер. Я очень надеюсь, что вы с нами на связи. И мало того, что на связи, вы еще и знаете, какая шутка прозвучала только что. Александра, на кону 3000 рублей и место в суперфинале. Пожалуйста, об этом не забывайте. Ну и приготовьтесь, я вам звоню. Так, номер набрали. Будем ожидать соединения с Челябинском. С Александрой. Как я люблю всегда говорить, первый гудок услышали, и все. Александр, может быть, вы уже взяли трубку? Подайте сигнал. Пока слышим только тишину. Ага.
2: Так. Абонент временно недоступен.
0: Понятно. Да, хорошо. Мы обязательно перезвоним, если наш улыбайзер вновь выберет фотографию Александры и вновь мы ей действительно можем позвонить. Таковы правила нашей игры. Мы можем перезвонить вам, если вы неправильно назвали шутку или не слушали юмор ФМ в этот момент. Друзья, в любом случае, предлагаю вам с первого раза. Загрузили фотку, внимательно слушайте, попадайте в наш суперфинал. И все. И тогда, возможно, именно вам мы подарим новенький автомобиль. Присоединяйтесь к нашей игре прямо сейчас, незамедлительно загружайте улыбки, слушайте Юмор ФМ и ни в коем случае не упустите возможность стать счастливым обладателем новенького автомобиля. Представляете, как за руль сядете, как в 27-й год въедете, и вообще все у вас будет замечательно. Ну и, конечно, самое время пока пойти отучиться на права, если вдруг у вас их нет. Пока поучитесь, потренируйтесь, потом раз, автомобиль будет ваш. Напомню, что еще участие в нашей игре бесплатное, просто загружайте улыбку, и мы вам просто можем подарить автомобиль. В общем, этот эпизод игры мы завершаем и раскручиваем улыбайзер, чтобы вы любовались своими классными фотками. Игра продолжается.
1: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
1: Не так давно я увлеклась спортом и здоровым питанием. Мой муж и 14-летний сын не хотят ко мне присоединяться. Как их привлечь к спорту и здоровому образу жизни?
0: Сатья отвечает.
2: Немедленно хочется задать вам встречный вопрос. Скажите, пожалуйста, а как вы привлеклись к спорту и здоровому образу жизни?
1: Ну, вдохновилась, чтобы влезть в любимое платье или...
2: Моя ты хорошая, я тебя услышал. Насчет вдохновения расскажу историю. Однажды в пылу проповеднического рвения, чтобы донести до людей истину, я взял важные в моей жизни книги, которые я уже планировал прочитать, и пошел по городу, неся людям весть благую. Не все оценили благую весть. Но книги так или иначе как-то расходились. Я был очень доволен своим проповедническим опытом. И вот однажды я увидел человека. Хороший автомобиль, там сидит человек. Такой высокий, красивый, сильный мужчина. В очень большом, красивом, черном автомобиле. Я подхожу и говорю: я вижу, вы человек интеллигентный. Интересуетесь философией и, ну, смыслами жизни. Очень рекомендую прикупить книгу по здоровому образу жизни. Он так смотрит на меня, смотрит и задает мне один вопрос. Он говорит: дружище, скажи честно, ты действительно хочешь, чтобы я был таким, как ты? И в этот момент я понял, что я сам не хочу быть таким, как я. Я поблагодарил Господа за вдохновение и пошел восвоясь. Теперь вопрос. Что ты такое делаешь, что из твоих мужчин, ну, сделает их счастливыми? Вы помните, мотивация, чтобы залезть в штаны, это естественно нужно любому мужчине, потому что на кого не посмотришь, ну, не может залезть в штаны, да, пока фитнеса не будет, старый же, это нету проблемы, нету, там у мужчин с другой стороны не влазит, понимаешь, ты ничем их не вдохновишь. А знаешь, почему ты хочешь их вдохновить? Потому что ты уже напрягаешься от этой всей фигни. Ты уже устала, а в штаны все не влазит. А я все худею, а эти твари ничем не занимаются и так хорошо выглядят. Особенно вот этот муж, который мне не родной почти. Надо, чтобы тоже он не ел ничего вкусного. Тоже потел и тоже в итоге не влез в штаны. Чтоб мы весной что, оба грустили. Отставь мужиков в покое. Найди себе подружку и иди. Отставь в покое, мне так жалко их.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: все, мой мальчик, ты еврей.
1: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды, плюс Стас Ярушин, плюс очаровательная Надежда Ангарская.
2: Самосвал с картошкой занесло. Немножко люди во дворе ходят по пюре.
3: Шутки, песни.

0: Реклама.
1: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
4: Акция действует на АЗС «Татнефть». 2021 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть АЗС Северо-Запад». Подробности на сайте azs.tatnefts.ru.
5: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте glandrus.ru.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Дни рождения полезны для здоровья. Ученые доказали, что те, у кого больше дней рождений, жили, как правило, дольше.

0: Открываю снова наш веселый чат с вашими веселыми приветами, шутками и поздравлениями. Если есть что сказать, хотите что-то передать, номер наш +7 915 0303 567. Ну и, конечно, не забывайте подписываться. Привет любимому мужу Антону Ширшеву. У нас годовщина свадьбы, 19 лет вместе, гранатовой свадьбы, между прочим. Я его очень люблю, ценю и уважаю, жена Оксана. Класс, мы за вас очень сильно рады. И, конечно, вас тоже поздравляем с годовщиной. Привет, Танечки, я ее безумно люблю, ее Семен передали. Оксана передает Микрюкову Михаилу свой пламенный привет и желает хорошего дня. Идем дальше. Есть от Светланы послание для своей большой любви. Зовут его Виктор, и он очень хороший человек, написала она. Мы не сомневаемся. Есть такое послание из Рязанской области. Привет дедушке Игорю. От Игоря, между прочим, передали. Дальше. Вячеслав, добрый день. Поздравляем Алексея и Инну из Новосибирска с днем рождения детей Даши и Димы. Пусть они и дальше радуют вас своими успехами. Пусть в семье всегда будет уют, взаимопонимание и много поводов для улыбок. Написал все это Вячеслав. Хорошо. Привет семье Каликулиных, мужу Дмитрию, сыну Максиму, дочке Надюше, сынуле Кириллу и нашему любимому Кату. Написала все это Алсо. Друзья, ну а дальше ваш привет и будет передавать Ясь Богачев. Вы ей обязательно пишите. Не забывайте подписываться. А до конца этого часа самый лучший ДН и в финале монолог Михаила Жванецкого. Тоже с удовольствием послушаем.
1: Веселый чат. Поделись

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Так сложно порой выбрать между Багамами и Канарами. А вот, кстати, реальный пример. Диалог двух супругов. Дорогой, я вот без твоего разрешения, правда, но сходила к доктору, и он мне порекомендовал, чтобы мы поехали отдохнуть, съездить на Багамы или на Канары. Куда мы поедем?
3: Куда мы поедем? Мы поедем к другому доктору. А вот, ну прям первоклассный анекдот. 1 сентября первоклашка идет в школу, родители его отправляют и говорят:
2: ну вот, сынок, поздравляем, первый раз первый класс, давай там. Спустя какое-то время ребенок возвращается домой и говорит:
3: пап, мам, ну как вам не стыдно, а? Ну вы меня обманули. Подожди, как, что случилось, в чем дело? Расскажи спокойно. Ну вы же сказали, в первый класс, первый раз, первый класс, ну первый. Ну, а там стулья тесные, кормежка дрянь. Это даже не эконом.
2: Друзья, не бойтесь экспериментировать в постели. Больше творчества. Вот только представьте. Беседуют двое супругов. Дорогая, я хотел бы попробовать что-нибудь новое в постели. О, любимая, это восхитительно. Я и сама мечтала об этом. Давай же, я покажу тебе, как менять пододеяльник.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
4: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
5: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс погоды, пасмурно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 20 градусов, вечером плюс 18, ночью до плюс 13.
0: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
8: Нужен бетон? В груз-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
9: Маршрут построен в авангард. Внимание, мы жмем на старт. Выгода. До 200 тысяч рублей по трейдинг. До 300 тысяч для льготных категорий граждан. До 500 тысяч на обновленный модельный ряд Хавейл Сити. Автомобили в наличии. Доступна рассрочка. Автосалон «Авангард». Официальный дилер Хавейл Сити. Вологда, Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21. Предложение действительно до конца месяца. Кредит предоставляется Банк Альфа-Банк АО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Очень большие трудности у киношников. Требования к достоверности возросли, а танков старых нет, маузеров мало, фрак народ носить разучился, хамство и грубость в Сибири как раз получается ничего, а образованность в Петербурге не идет пока. Аристократизм в Петербурге пока не идет. Если герой просто сидит, еще ничего, а как рот откроет, так пока не идет. Или там собственное достоинство, вот эта неприкасаемость личности. Чувствуется, что ему рассказывали, может, требовали, ругали, зарплаты лишали, но по-больничному не платили, чтоб сыграл он чувство этого достоинства. И он, видимо, хочет, и голову поднимает на цыпочки, но еще не знает как. Женская гордость, так, чтоб без мата, изнутри. Ну, когда лежит, укрывшись простыней, диктор говорит, гордая очень. А как откроется, так еще пока не доносит. Граф английский тоже неловко, боком все боится войти к себе в замок. Но если пиджак от шеи на четверть метра отстает, и шейка как пестик в колоколе, как же ты аристократизм покажешь, если штаны и пиджак надо непрерывно поддерживать? Или руку королеве целовать, или панталоны держать. И руку пока еще надо у нее искать, она ж тоже пожать норовит. Трудно, пока идет любовь. Не сама койка, а постепенная такая, со взглядами. Так и чувствуется, как герцог ей подножку и на раскладушку норовит. Еда не дается пока. Вот не само глотание, а еда как трапеза. Старух на консилиум приглашали, но и они подрастеряли искусство еды. Тоже норовят целиком заглотнуть еще в сумку. А это реквизит. И старики подзабыли ходьбу такую, чтобы пиджак не двигался отдельно от хозяина. Или весь гитлеровский штаб в мундирах не по размеру, а диктор говорит, что вся Европа на них работает. Ну, это все внешне, конечно, и раздражает какого-то одного, кто остался в живых и еще помнит. А внутренне плохо идут споры, даже литературные. Все как-то придерживаются одного мнения и ради бога не хотят другого, ради бога. Пока еще смешно выглядит преданность одного мужчины одной женщине. Пока смешно выглядит. И вообще, обращение с женщиной, все эти поклоны, вставания, уважения, преклонения, их делают, конечно, но за очень дополнительные деньги. Консультант один лет 82 тоже уже замотался. Душанбе, Киев, Фрунзе, Ташкент, извольте, позвольте, только после вас. Я был бы последним подонком, мадам, если бы стал у вас в соответствующем положении. Не идет фраза «позвольте, я возьму на себя». Или вам ведь трудно, разрешите я. А уж фраза «я вами руководил, я отвечу за все» прямо колом в горле стоит. А такая «мне недорого мое место, дорого наше дело» получается только по частям. Пока сложно стало играть эрудированного мыслящего человека. И хоть исполнитель морщит лоб и прищуривается, такой перекос лица еще не убеждает. Сохранились костюмы и обувь. Но когда мы над старинной университетской одеждой видим лицо и всю голову буфетчицы современного зенитного училища, что-то мешает нам поверить в ее латынь. Группа американских ковбоев на лошадях пока еще криво скачет. И даже у лошадей наши морды. Ну, а там баночное пиво, омары... Крики «Я разорен!» Или «Мне в Париж по делу!» Хоть и русским языком, а не исполнитель, не аудитория этого языка пока не понимают. Но с уходом стариков со сцены и из зала равновесие между зрителями и экраном постепенно восстанавливается.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Проверьте здоровье в Хеликс и Хеликс Лайт. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: В Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
4: В Забайкале действуют сотни очагов.
3: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
5: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
6: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых брендов. Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venix со скидкой 30% по 6 сентября.

0: Москве полдень.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Объявление. Институту благородных девиц требуется один, хоть немного, благородный физрук.

мне тоже никогда не надоест приглашать вас в нашу суперигру «Автомобиль за улыбку». В ту самую игру, где вы можете просто улыбнуться и выиграть новенький автомобиль. Ну, сначала в отдельном игровом эпизоде 3000 рублей и пропуск в суперфинал. Ну, а там в суперфинале, в общем, все согласно названию игры. Новый автомобиль может ждать именно вашу улыбку. Заходите на сайт веселорадио.ру, делитесь своей улыбчивой фотографией. Ну, а дальше следуйте инструкции и слушайте Юмор-ФМ. А здесь у нас много возможностей улыбнуться. И есть над чем. Вот, например, рубрика «Шутить изволите». Там Михаил Полицымак в этом часе расскажет про чувство юмора оперных певцов. Николай Фоменко будет шутить про инопланетян. Угарный пап поделится детскими перлами, которые вы же ему и отправляли. Но в ближайшие секунды будут шутить и петь для вас Люся Чеботина и Стас Ярушин. Меня зовут Яся Богачева. Всем хорошего настроения. Это Юмор-ФМ. Шутки, песни. «Автомобиль за улыбку».

0: Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте, шутки.
1: Друзья, это мы, шутки, песни на Юмор ФМ, уникальный проект, где очень хорошие песни превращаются в веселые. Напротив меня, в удобном кресле, расположилась очаровательная Люся Чеботина. С нами наша потрясающая публика. И мы вновь готовы вас порадовать. Изгиб гитары желтой, рукой обнимешь синий. Лицом и синя-синим тоскливо плюнешь вдаль. Не правда ли, дружище, отличная идея на бардовский, на грушинский приехать в фестиваль?
2: Я, может быть, не до конца знаю, а бардовский фест, а что, фестиваль? Почему синие?
1: Ну, потому что там все приезжают и пьют.
2: Тутси, самый-самый. Кстати, эта песня была супер популярна, когда мне было 5 лет. Представляешь, 21 год назад.
1: Мне было 21.
2: Самый-самый-самый человек, дорогой, сходит для тебя за второй. Самый-самый-самый безупречный роман.
1: Трофим, снегири. Наконец-то.
2: Ты готовился всю ночь, я знаю.
1: За окошком снегири грач сорока тетерев, вертишейка козадой. Понял я одно, чтоб нормально ночевать с дамой-орнитологом, надо плотные купить шторы на окно.
2: Мне, как человеку из этого поколения, 25-6-летнего. Плачу на Теслы, я плачу на Теслы, не Сыктывкаре, такой, блин, розетки. Никогда не понимала людей, которые покупают Теслу.
1: Выйду ночью в поле с ежом.
2: Ой, да, с ежом.
1: В рюкзачке холодный боржом. Мы попьем боржом в поле с ежом. Мы попьем с ежом боржом и поржом. Какая бредятина! Просто попьем боржом и поржом.
2: Ежом.
1: Люсито.
2: Летела на Феррари синьорита, на трешке крышка люка приоткрыта, подвеска сразу у-ля-ля-ля, руля-ля-ля-ля. Кто же мне подарит новую Феррари с нуля?
1: 3-4 закончили. Переходим в режим ожидания нашей новой встречи на радио Юмор ФМ.
2: Это шоу «Шутки песни», Стас Ярушин
1: и обворожительная Люся Чеботина. Скоро вернемся и еще споем.
2: Пока-пока.
0: «Шутки песни» с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. «Шутки песни». Слушай на Юмор ФМ.

0: реклама.
1: Все для сварки вместе одном. Называется Вером. Качественное сварочное оборудование. Полуавтоматы, инверторы, аппараты плазменной резки, расходники и комплектующие. Компания Вером. Комсомольская 4. Телефон 54-67-48.
2: Вологодская фабрика грунтов реализует торфокомпосты, газонный и садовый грунт, торфогрунт, торф, чернозем и перегной. Позаботьтесь об урожае уже сегодня. Телефон 29-85-86. 29-85-86.
0: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70-72-82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Из-за участившихся случаев дезертирства окно в мужском туалете ЗАГСа было забито гвоздями.

0: по вашим глазам прочитать я, конечно же, не смогу, но вот в наших мессенджерах ваше сообщение с удовольствием прочитаю сначала сама, а потом озвучу на всю страну. Смело отправляйте номер телефона 1+7 915 03 03 567. Веселый чат, не за горами, будет буквально минут так через 10-15. Ну а до этого мы с вами будем вместе смеяться. Будет смешная рубрика «Угарный папа», а еще в этом часе рубрика «Шутить извольте» и Николай Фоменко.
1: Юмор ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
2: Да, товарищ диктор все верно рассказал. В эфире действительно «Угарный папа». Проект, который убедительно доказывает, что каждый ребенок – это не только вечный двигатель, прыгатель, дрыгатель, скакатель, обниматель и целователь, но еще и шутитель. Меня зовут Гар Дмитриев, и я приготовил для вас очередную подборку уморительно смешных детских перлов. Ловите!
1: «Угарный папа».
2: Степану 6 лет. Звонит своей новой подружке. «Алис, я тут подумал, давай нас будет не двое детей, а трое. Просто я тут дом нарисовал, а одна комната свободная получилась». Мама спрашивает трехлетнюю Машу, как зовут детей в ее группе в детском саду. Та с воодушевлением начинает перечислять. «Катя, Никита, ради бога». Мама в недоумении. «Прости, как?» «Ради бога». Ей воспитательница все время говорит: «Ради бога, не плачь». Четырехлетняя Венера расшалилась за столом, папа ей строго говорит: «Венера, доченька, когда я ем, я глух и нем». «Да», — отвечает Венера, — «а я нормально».
1: Угарный папа.
2: Мама вечером легла отдохнуть. Четырехлетний Даниил начал через нее прыгать. Мама говорит: «Данила, перестань, пожалуйста». На что сын отвечает: «Мам, ну мне же надо где-то тренироваться прыгать через козла». Мама возвращается из магазина домой. Семилетняя Полина грустная стоит в углу. Мама спрашивает: «Ты что тут стоишь?» Полина, потупив глазки, отвечает: «Ну, я решила посмотреть, что будет, если ножницами штору порезать поперек. Ну, и когда поняла, что будет, на всякий случай в угол встала».
3: Да уж, говорят, устами младенца глаголит истина. Но только не в проекте «Угарный папа». У нас устами младенца глаголит юмор. Кстати, если у вас есть смешная история про вашего младенца, смело отправляйте на номер +7 915 03 03 567. Лучшие истории прозвучат в эфире. А пока расстанемся ненадолго. Скоро вернусь, ваш Гар Дмитриев.

0: дамы и господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Если пельмешки не делают тебя счастливым, сходи к доктору и проверь, есть ли у тебя сердце.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Если вашу жену зовут Галина, то вы все будете делать ради галочки.
2: Только на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: Вот это ухватил!
4: Ура! Купила! Мое!
5: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
6: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru. 12+.
7: Нет времени объяснять. Но Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
6: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-1919. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции 20 июля по 3 сентября 2026 года.
8: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта. Приоритетная регистрация. Доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
9: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Попросил Иван-Царевича Василисы Прекрасной 100 рублей на пиво. Не дала. Как была жабой, так и осталась.

0: время ваших сообщений. Привет, поздравления, признания, может быть, даже шуток. Все это смело отправляйте нам на единый номер плюс 7-915-03-03-567. В любой мессенджер, даже смски можете написать. А есть такое у нас чудесное сообщение. Поздравляем Алексея и Инну Дикерт из Новосибирска с днем рождения детей Даши и Димы. Пусть они и дальше радуют вас своими успехами. Пусть в семье всегда будет уют, взаимопонимание и много поводов для улыбок. Написал Вячеслав. Прекрасно, Алексей, Инна, вас с праздником, с днем рождения детей. Мне кажется, это очень и очень классный праздник для любого родителя. А еще поздравьте, пожалуйста, нашего коллегу Винокурова Михаила с днем рождения. Здоровья, удачи, благополучия, верных друзей и карьерного роста. Сообщение отправили коллеги. Не добавить, не прибавить. Прекрасный Винокуров Михаил, вас с вашим персональным праздником. А еще есть чудесное сообщение Хамитов из Набережных Челнов. Я тебя обожаю. Твоя Азиул. Вот, вы его тоже можете признаваться в любви. Это легко и просто. Самое главное, всем участникам этого признания очень и очень приятно. А смело пишите свои сообщения. Номер един плюс 7-915-03-03-567. Повторю. Плюс 7-915-03-03-567. Веселый чат вернется через час, а в этом часе рубрика «Шутите, звольте». И, конечно же, шутки Николая Фоменко про инопланетян нас ждут. Веселый чат.
1: Поделись улыбкой.

0: Хоменко. 5 шуток про инопланетян.
1: Кто-нибудь может объяснить, зачем летающие тарелки, с которых инопланетяне тайком следят за нами, всегда так ярко светятся?
2: Первое, что увидели американцы на Луне, это следы Федора Конюхова.
1: Я не понимаю, что хотят сообщить инопланетяне, оставляющие круги под моими глазами. Бояться нужно не инопланетян, а людей, которые их видели.
3: Инопланетяне похитили русского и все-таки дали ему порулить.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни.
4: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
5: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 18 градусов, ночью до плюс 15. Завтра также пасмурно, до плюс 20 и осадки.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
6: Альпийские, баварские, французские.
7: Сережа, что ты делаешь?
6: Путешествую.
7: С открытым ртом и причмокивая?
6: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
8: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
9: Мясной гурман.
10: В люксе?
11: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
10: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
12: Маршрут построен в «Авангард». Высокие качества стандарт. Автосалон «Авангард» – лидер продаж «Хавейл» по Вологодской области. Иногда доверие можно измерить. Автосалон «Авангард» – официальный дилер «Хавейл Сити». Вологда, Каприцовская, 1. Звоните 550321. По данным рейтинга дилеров «Хавейл Сити» за второй квартал 2026 года. ООО «Грейт Волл Моторрус».
4: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Яшина резюме. Помогала писать любимая бабушка. В графе «Недостатки» было указано «плохо кушает».

0: «Шутить изволите». Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицей Мака.
1: Приветствую вас, Ее Величество Опера. Знаменитые солисты, грандиозные постановки, великие композиторы, дирижеры и режиссеры. Все это потрясает и восхищает. Но разве при всем этом великолепии не случается порой что-нибудь забавное? Поверьте, огромное количество веселых историй. И я нашел для вас лучшее.
0: Шутить изволите.
1: Рассказывают, что однажды в гримерку к Шаляпину ввалился певец-любитель и довольно нагло попросил: «Федор Иванович, мне в аренду необходим ваш костюм, в котором вы пели Мефистофеля. Не беспокойтесь, я вам заплачу, сколько скажете». Шаляпин встал в театральную позу, набрал в легкие воздуха и пропел: «Блохе кафтан? Ха-ха-ха-ха!» Знаменитый тенор Иван Козловский как-то раз шел по ночной улице, возвращаясь из гостей. На встрече ему попались две симпатичные девушки. Будучи в хорошем настроении, он остановился перед ними и вполголоса запел своим чудесным тенором: «Куда, куда, куда вы удалились?» Девушки прыснули, обошли знаменитого певца, и одна сказала другой: «Вот дурачок, воображает, что он Козловский». Великая певица Аделина Патти, до того, как стала знаменитой, жила бедно и брала в долг мясо у одного мясника. В знак благодарности она пригласила его на свой первый сольный концерт, где имела огромный успех. Во время овации мясник встал и закричал на весь зал: «Патти, за мясо мы квиты!»
0: Шутить изволите.
1: Вот думаю, любому современному артисту было бы очень приятно, если бы, например, управляющая компания пару раз в год в качестве зрительской благодарности прощала счет за ЖКХ. Но это я так, о своем. Мы вновь встретимся на Юмор-ФМ уже очень скоро. Удачи вам, ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите на Юмор-ФМ.
2: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
3: В эту субботу ровно в полночь
2: я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите...
4: Фоменко, фейк-радио!
5: Да, детка...

0: Реклама.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
4: На старт, внимание, школа! В спортмастере шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей.
5: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
6: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.

0: В Москве 13:00.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Если вы действительно считаете женщин слабым полом, попробуйте самостоятельно заправить одеяло в пододеяльник.

0: тоже можете ярко засветить взгляд любимого вам человека. Просто напишите нам в наш веселый чат привет, поздравления, признание или просто теплые добрые слова. Номер 1+7 915 03 03 567. Любой мессенджер выбирайте и отправляйте свои сообщения. Я, Яся Богачева, через полчаса в веселом чате с огромным удовольствием озвучу весь ваш контент. Ну или то, что успею. А еще в этом часе включу вам монолог Михаила Задорнова, рубрику «Реалити криминалити». Там будут смешные фрагменты из полицейских протоколов, цитаты самого Джейсона Стэтхэма, ну и, конечно же, биг стендап. Наташа Краснова во всей красе прямо сейчас для вас. Все это Юмор ФМ, шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: И снова в эфире большой стендап на Юмор ФМ. Встречайте, Наташа Краснова, Челябинск.
2: Меня зовут Наташа Краснова, мне 43 года. Чуть больше года назад я развелась, знаете, да? Но вы думаете, что я просто ненавижу своих бывших. Но я ненавижу не всех бывших. И мы все ненавидим не всех бывших, правильно? Бывшие делятся на две группы. Хороший мальчик какой, это которого ты сама бросила. И это козлина, это который он тебя бросил, поняла? Вот. И вот с козлиной, когда тебя бросят, девочки, есть одно правило. Если тебя бросила козлина, начинается игра. Ты должна при первой случайной встрече выглядеть лучше, чем он. То есть, если ты случайно с ним пересеклась после расставания, вся такая в с**ках, в бриллиантах, на каком-то на яхте плывешь по Красной площади, а он там голубя доедает, все, ты выиграла. И дальше игра не продолжается. То есть, как бы он там ни старался, хоть он будет президентом мира, вообще пофигу, блин, ты выиграла, все, навсегда. К встрече с паршивым бывшим нужно готовиться. Как было, когда я готовилась, но проиграла. Сейчас рассказываю историю. У меня был Денис. Вот у кого был красивый бывший, хоть раз, вот прям красивый, который жалко прям бросать, прям. Ну, реально, Денис, ну, типа, это как будто рассвет, был закат, и родился Денис, блин. Типа Тор, знаешь Тора? Тор, знаешь, друг твой? Вот, Тор, бог, блин, всего, с молотом вот с этим. Рядом с Денисом Тор просто трудовик с молотком, просто, поняла, да, Денис. Он когда, встречалась с ним, я думала, я не знаю, когда он меня бросит, но он бросит точно, хоть бы не сегодня. И сегодня наступило. Он меня бросил, и после этого я спала в косметике красивая, в каблуках. Вдруг он придет, а я тут красивая, и он пожалеет. Он не пожалел. Прошел год, два, три. Я вышла замуж, я родила двоих детей, и у меня дети затемпературили. И мама говорит, надо растереть водкой. Я надеялась, и что было? Какие-то, блин, кофты, которые были. Ну, там, ребенок, дети болеют, маленькие дети. Я побежала в магазин, в самый, блин, дешманский магазин около дома. Забегая вся в носках, во всем каком-то. Один сланец мой, другой от мужа достался в наследство. Забегая в магазин, говорю, вот так мелочь высыпаю, говорю, дайте водки, пожалуйста, быстро. Продавщица говорит, ну а вам какой? Вот есть люкс, полулюкс, блин, вот это все. Я говорю, мне самой дешевой, быстро дайте водки. Она мне дает. Я вот эту водку вот так беру, разворачиваюсь. Денис. Ни хрена голубя не доедает, стоит красивый в чистом, с шампанской конфеты. Вот так смотрит на меня, говорит, Наташ, ну я так и знал, что этим все и закончится. А, кстати, знали, что есть мужская и женская еда? Кто знал, поаплодируйте. Короче, расскажем им всем, да, чтобы они тоже не попались на эту удочку. Оказывается, есть мужская еда и женская еда, и нам, женщинам, нельзя есть мужскую еду, а то мы превратимся в мужиков. Как я это узнала? Прихожу на свидание, сидит мужик, казалось бы, адекватный. Сидит передо мной, я заказываю стейк и пиво. Он говорит, Наташа, это не твоя еда. А я, заказала, это моя еда. Ну, типа, я даже вот так вот мне принесли, я вот так на стейк руку положила. В смысле? Часть твоей еды еще моя еда, если что. Это есть такое правило. Он говорит, стейк это не твоя еда. Если женщина ест стейк, то она становится очень агрессивной. Я говорю, рот свой закрой. Это я еще мясо не ела, прикинь. Мужчины, давайте честно. Мы, девочки, красивые, интересные, умные. С нами сложно, честно, мы знаем это. Но, любите нас, уважайте нас, любите своих женщин. Если позволяет других еще любить, еще и других долюбливайте. Мужчины, просто любите женщин. Все.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+. Реклама.
5: В медицинском центре «Магнит Плюс» все виды МРТ и УЗИ. Наши специалисты обладают уникальным опытом и знаниями. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Маршрут построен в авангард. Внимание, мы жмем на старт. Выгода до 200 тысяч рублей по трейдин, до 300 тысяч для льготных категорий граждан, до 500 тысяч на обновленный модельный ряд Хавейл Сити. Автомобили в наличии, доступна рассрочка. Автосалон «Авангард», официальный дилер Хавейл Сити, Вологда, Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21. Приложение действительно до конца месяца. Кредит предоставляется Банк Альфа-Банк АО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Совет для милых дам. 7 раз примерь, и муж согласится на все.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: В каждом человеке есть что-то хорошее, если как следует его обыскать. У оптимиста жена всегда ночует у подруги. Мастерство не пропьешь, а вот мастерскую легко. В древние времена гонца вешали, если он приносил голосовое сообщение. Если часы с кукушкой развернуть циферблатом к стене, получатся часы с дятлом. Бесит, когда ты младший лейтенант, и все хотят потанцевать с тобой, а потом становишься полковником, и тебе уже никто не пишет.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Юмор ФМ представляет тот самый Сатья. С юмором отвечает на ваши вопросы.
1: Я очень хорошо отношусь к феминизму, я даже феминист. Мне кажется, я главный феминист страны. А мужское движение, где собираются РСПшицы, тарелочницы, за женщину платить за кофе я не буду, я коплю на наушники, да гори в аду, такое мужское движение.
0: Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: В Африке за плохое поведение детей ставят в угол, а за хорошее — в тенек.

0: Не торопим время, наслаждаемся летом, теплом, солнцем и вот этими всеми положительными эмоциями. И ими же делимся в веселом чате. Пишите свои сообщения на единый номер +7 915 03 03 567. Вот очередная порция. Поздравляю с днем рождения Светлану Булычеву из Луховиц. Огромного счастья, здоровья, любви от Елены из Киржача. А есть еще сообщение, Катюш. Я тебя очень сильно... Ты у меня самая... Так, не так. Катюш, я тебя очень сильно, видимо, люблю. Ты у меня самая лучшая. Спасибо за все. Прекрасная Катерина. Вы явно счастливая. Обнимайте скорее своего любимого и любящего вас человека. И пусть у вас все будет очень-очень счастливо. Еще один привет улетает любимой доченьке Алиночке. Скоро закончу работать и поедем домой, написал папа Паша из Хабаровска. Есть еще сообщение от Эдди. Хочу поздравить молодоженов Дмитрия Белинского и Маргариту Конькову с их торжественным днем. С днем свадьбы. Любите, цените, уважайте и берегите друг друга. Обнимаю вас, дорогие мои, крепко-крепко. Очень рад за вас. Ура, ура, ура! Прекрасные Дмитрий и Маргарита. Пусть у вас тоже все будет в жизни счастливо на долгие-долгие десятилетия. Ну и весело в компании Юмор-ФМ. Здесь по-другому не бывает, между прочим. Монолог Михаила Жванецкого, Михаила Задорнова будет в финале этого часа. Чуть раньше рубрика «Реалити-криминалити». Ну а к вашим приветам вернемся уже в начале следующего часа. Там еще и шутка. Сможете заказать, я думаю.
1: Поделись улыбкой.
2: Если хочешь танцевать,

0: Юмор ФМ представляет.
1: Реалити криминалити.
2: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Здравия желаю. Очередная порция угарных шедевров от горе-гангстеров, которые притащили опера с очередного рейда. Гарантированная ржака. Читает и ржет Игорь Мухич.
1: Реалити криминалити.
3: Я, Сироткина ТК, около 2 ночи 9 сентября внезапным и случайным образом обнаружила себя в незнакомой квартире в компании 3 обнаженных незнакомых мужчин и видеотехники, где впоследствии и была обнаружена нарядом полиции. В развратных действиях на камеру я участия не принимала, а наоборот сопротивлялась им путем натягивания на себя простыни. Мое отношение к индустрии видео для взрослых категорически отрицаю. Я спал, а в это время в квартире началась драка. Я в драке участия не принимал, так как спал. О случившемся узнал со слов жены и ее мужа, вернувшегося в 14.00, а не в 18.30, как он обещал. Гражданин Е в нетрезвом состоянии шел за гражданкой К 2 квартала и нецензурно восхищался. Встретив в подворотне гражданина Шмыгова, я, простите, вместо «добрый вечер» сказал «деньги и часы, быстро», потому что как раз в эту минуту думал и о деньгах, и о часах. И напоследок, граждане, не нарушайте закон и не попадайте в полицейские протоколы. Будет не до смеху. Это я вам как следователь говорю. Услышимся на Юмор ФМ. Честь имею.
1: Реалити криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор ФМ.
4: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
2: Хорошая погода.
5: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 18 градусов, ночью до плюс 15. Завтра также пасмурно, до плюс 20 и осадки.
2: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
6: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
7: Качественные, конечно.
8: Надежные, чтобы потом не было проблем.
6: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы Bollars. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Bollars обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Bollars.
9: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
10: Акция действует до конца августа.
11: В люксе?
12: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
11: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
13: Маршрут построен с «Авангард». Я, признаться, очень рад. На море, дачу, за грибами, на рыбалку, по городу, с семьей. С обновленным модельным рядом Хавейл Сити твой выбор не ограничивает практически ничто. Выбери свой новый Хавейл для своего образа жизни. Автосалон «Авангард». Официальный дилер Хавейл Сити. Вологда, Каприцовская, 1. Звоните 5503-21.
4: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Емельяненко на Юмор-ФМ.
1: Когда Федору Емельяненко становится скучно, он берет микрокредит и ждет коллекторов.

0: мне в магазине, где я покупал себе ноутбук, ребята рассказали, как к ним пришла вот эта девушка, такая моднявая, такая стразанутая по всем местам, и говорит: мне нужен для моего компьютера, для моего ноутбука, мне нужен G-разъем. И там зависли конкретно, пацаны профессиональные, говорят, вообще нет такого. Друг у друга поспрашивали, говорят, извините, такого не бывает. Она говорит: вы ничего не понимаете, вы уроды. Вот у меня бойфренд, он все понимает, он мне сказал, что G-разъем нужен. Посмотрели по компьютерам, по компьютеру проверили все. Нету такого. Звонят ее бойфренду. Спросили, он говорит: да я ей в жизни не говорил, что нужен G-разъем. Я ей сказал: тебе нужен такой же разъем. Такие рассказы меня не удивляют. Мне позвонил один из моих бывших близких знакомых. Мы учились вместе в Московском авиационном институте в одной студенческой группе. Сейчас он бизнесмен. Среди бизнесменов появились приличные, порядочные люди. Их немного, но человек 7 есть на Россию. Вот. И он позвонил и мне говорит: Миш, рассказ для тебя. Может понравится, будешь рассказывать зрителям. Я взял на работу секретаршу год назад, ну, скажем так, помощницу. Хорошенькая, замечательная фигура, высоконькая. Вообще загляденье. Но хорошая работница, он говорит. И, да, это как красивая, но умная. Вот. А однажды, да, и очень хорошо работает. Обязательная. Хорошо работает на компьютере. В интернете все и находит, что надо. Однажды мы поехали с ней на переговоры, он мне рассказывает. Но была пробка, и мы вынуждены были, чтобы не опаздывать, нырнуть в метро. И вот мы едем с ней, она меня спрашивает: Андрей Петрович, скажите, пожалуйста, вот метро какое красивое. Он говорит: да, красивое. В Москве очень красивое метро. Он говорит: а зачем такое глубокое? Это же не рентабельно. Такое современное мышление уже. Он говорит: вообще-то, это же бомбоубежище, помимо того, что это метро. Он говорит: да. А зачем? Как от бомбежек прятаться? Она так искренне его спрашивает: а что, кто-то собирается бомбить Москву? Он говорит: вообще-то уже бомбили. Да. А кто? Немцы. Немцы. Они здесь были? Он говорит: ну, вообще-то подходили к Москве. Когда? Он ей вынужден был все пересказать. То есть мозг, белый лист оказался, чистый, не исписанный, не замаранный ничем. И он замечательно закончил свой рассказ. Мне он говорит: слава богу, у меня с ней ничего не было. Я еще раз говорю, я не удивился этому рассказу, потому что тоже где-то полгода назад я взял помощницу себе. Мне надо было напечатать старые свои произведения. То, что я начал писать когда-то сатирические, юмористические рассказы, все знают. Но на самом деле я начинал не с этого. Я начинал с очерков, в которых рассказывал о своих поездках. Я был руководителем агитбригады, мы ездили по Сибири, по комсомольским ударным стройкам, и я потом описывал это в каких-то произведениях. И даже в журнале «Юность» меня наградили премией за очерки, которые назывались «Агиттеатр на БАМе», на Байкало-Амурской магистрали. Это я расшифровываю для молодых. И я помощнице дал эти очерки перепечатать для того, чтобы опубликовать в новой книжке. Мне показалось это очень интересным. Просто смена эпох произошла, и по этим очеркам это видно. И вот она мне перепечатала за день, и вечером я ее уволил. Потому что очерки назывались, я вам говорил, «Агиттеатр на БАМе». Я читаю первую строчку, название она напечатала: «Антитеатр на Багаме». Причем на одной Багаме.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама. Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 12 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
4: проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
6: ООО РВВ. ОГРН 123-770-047-1919. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
7: Юмор ФМ. Шутки и песни.
8: Ты со школьных лет

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: На работе сказали, что от меня воняет перегаром. Я ответил, что это из-за внутреннего выгорания.

0: приветы, поздравления, признания. Сайт веселое радио.ру. Единый номер для сообщений. Плюс 7 915 0303 567.
1: Ровно 2 недели до завершения этого лета, лета 2026-го, и вы еще можете сделать его самым лучшим. Ну или добавить еще больше красок в уже сложившуюся прекрасную палитру. Спросите, как? А я расскажу. Заходите в любой мессенджер, который есть у вас в телефоне, набирайте номер плюс 7 915 0303 567 и пишите нам приветы, поздравления, признания. Все это смело отправляйте, и они непременно прозвучат на всю страну и пора. Радует адресатов. Ну и, конечно же, можете заказать любимую шутку, потому что мы с вами начинаем юмор на заказ. Еще раз повторю, плюс 7 915 0303 567. Кстати, меня зовут Яся Богачева, и я буду весь час радовать вас вашими же сообщениями. Так что пишите, не стесняйтесь и присоединяйтесь однажды в России прямо сейчас.
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют в России. Лучшее. Однажды в магазине.
2: Миша! Миша! Миша, нет!
3: Катя, я взрослый мужик. У меня есть квартира, у меня есть машина. Нам есть что есть. И все это благодаря мне. Можно? Пожалуйста, я куплю себе PlayStation.
2: Да какой PlayStation? Тебе что, 12?
3: Катя, я взрослый мужик. Я всех своих друзей по отчеству называю. У меня есть весь набор отверток. У меня запонги лежат в тумбочке. Можно? Пожалуйста. Я куплю себе PlayStation.
2: Ты вообще сам себя слышишь или нет? Какая приставка? Тебе 35 лет.
3: Катя, я взрослый мужик. Тебе из банка смс-ки с циферками приходят благодаря мне. Мы едим плоды деревьев, которые растут даже не у нас во дворе. Я защита, я опора, я стена. Можно? Пожалуйста, я куплю себе PlayStation.
2: Подожди, подожди. То есть вы, Михаил Игоревич, оператор контроля качества металлургического завода, хотите в игрулечки играть?
3: Да, Катя, ну я взрослый мужик. Я прихожу с работы, чтобы просто ноги отстегнуть и замертво спать упасть. В ближайшие 30 лет со мной легендарного ничего не произойдет. Но у меня до сих пор есть возможность, Кать, спасти железнодорожный вокзал в Варшаве от террористов. Все взрослые мужики играют в приставку. У меня вон начальник в танке шпилит.
2: Это тот, который с женой разводится?
3: Кать, ну они же не поэтому разводятся. Они разводятся, потому что он ее очень сильно бьет. Игры здесь ни при чем. Ну а как мне развлекаться, Кать?
2: Ну как-то же раньше развлекались мужчины.
3: А я тебе расскажу, как. Вот мужик приходил с работы и думает, надо развлечься. Газета, сейчас как развлекусь. Хоть бы она не кончалась никогда. Кончилась. Развлекаться все равно охота. Пойду вонючий радиоприемник спаяю.
2: А может быть, ты не будешь так открыто угорать над моим папой сейчас? Посмотрите на него, обидели мальчика, не дали в приставку поиграться.
3: Да, Кать, ну что за фигня? Я когда маленький был, мне говорили, тебе нельзя приставку, ты маленький. Сейчас я вырос, мне говорят, нельзя приставку, ты взрослый. Где я эту неделю проспал, где поиграть можно?
2: Да ты просто сам подумай, ты реально взрослый мужик. Тебе в воскресенье к проктологу, Миша. У тебя реальные взрослые проблемы. Какая нафиг приставка, объясни мне. Это вообще бесполезная трата времени и денег.
3: Хорошо, Кать, нахрена ты ездишь в караоке?
2: В смысле?
3: В смысле, нахрена ты ездишь в караоке? Это бессмысленная трата времени и денег. Это же глупо ехать куда-то, чтобы спеть песню.
2: Знаешь что, а вот эти вещи сравнивать не надо, Миша. Караоке — это развлечение для взрослых. Я там отдыхаю, я там веселюсь, я там выпускаю пар.
3: Ну я вот тоже хочу выпускать пар, но только в игре, Кать. Я вот подъезжаю к проститутке на Ламборджини, снимаю ее, она выходит из машины, я ее давлю на полной скорости, забираю деньги. Мне очень весело, Катя, в этот момент.
2: Миша, ты не ребенок, нет, ты больной психопат. На всю голову псих больной, реально. Я не буду даже разговаривать с тобой. Спим в отдельных комнатах.
3: Я в той, в которой есть телевизор.
2: Да, конечно.
0: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Вологодская фабрика грунтов реализует торфокомпосты, газонный и садовый грунт, торфогрунт, торф, чернозем и перегной. Позаботьтесь об урожае уже сегодня. Телефон 29-85-86. 29-85-86.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Павлик очень добрый мальчик. Когда Павлику попадается объявление «пропала собака», он набирает номер и гавкает в трубку.

0: заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: И вот на этот нехитрый номер приходят ваши сообщения, ваши приветы, ваше признание. И все это непременно готово прозвучать в прямом эфире. А, например, есть вот такое у нас прекрасное послание. Поздравляю своих сыновей Влада и Платона с наступающим новым учебным.

0: годом. Поставьте, пожалуйста, веселую песню. Песню мы, конечно, не поставим, а вот шутку прекрасную обязательно чуть позже, прежде озвучь все следующие сообщения. Ну, кстати, учебный год еще не скоро, целых 2 недели. Дайте детям насладиться ими, получить удовольствие и за это время уже, может быть, даже соскучиться по учебному процессу. А есть такое. Меня зовут Дмитрий. Передаю пламенный привет своему начальнику Виталию Евгеньевичу. Слушаем вас вместе и работаем правильно. Делайте это с удовольствием и с улыбкой. Еще один привет прилетел к нам из Воронежа. От всей души поздравляю своего брата Алдошина Александра и его жену Наталью с днем бракосочетания. Дорогие мои, счастья вам, здоровья и большой любви на долгие годы. Люблю, целую, обнимаю, с уважением, Елена Коваленко. Прекрасная пара. Александр и жена Наталья вас действительно с вашим праздником. Вам уже все сказали. Пусть пожелания любящих вас людей сбываются качественно. Ну, а за веселье будем отвечать здесь мы, на Юмор-ФМ. Будем радовать вас классными шутками и давать возможность радовать друг друга приветами, поздравлениями. Номер 1+7 915 03 03 567. С чем же можно сегодня поздравить, сейчас расскажу. А сегодня, между прочим, отмечается День лучших друзей, так что не стесняйтесь, смело перечисляйте всех тех, кого считаете лучшими, ну и поздравляйте их с праздником. День «Никогда не сдавайся» вот такой есть сегодня праздник, и мне кажется, он тоже совершенно замечательный. День географа, всех причастных с праздником, вы делаете великое дело, ну и, конечно же, День общего языка. Так что пишите +7 915 03 03 567.
1: У нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: На вас не обращают внимания?
3: Есть такое.
2: А вы бы хотели привлечь внимание?
3: Да, было бы неплохо.
2: Вы легко окажетесь в центре внимания с новой, наплечной, вообще не портативной акустикой «Бубуня».
4: Одно нажатие кнопки, и вот вместе с вами «Сектор газа» слушают еще несколько тысяч человек.
2: Собаки подвывают, вороны подкаркивают, младенцы выпадают из колясок и неистово аплодируют.
3: Да ты зацени, какие басы!
4: Да, ведь это «Бубуня». Полностью отечественная, наплечная, вообще не портативная колонка.
2: Если есть послушать, чё, ставь «Бубуню» на плечо.
3: И как же я раньше обходился без моей любимой «Бубуни»?
2: Обратите внимание, на вас уже обращают внимание.
4: И даже составляют протокол.
2: Бубуня.
4: Бубуня.
2: Закажите вашу бубуню на сайте dits.dits.dits.
5: Мочалки, мочалки, любые мочалки. Заходите, любите.

0: оранжевые, желтые, зеленые, мочалки всех цветов радуги. Прямоугольные мочалки, квадратные мочалки, умные мочалки, мочалки с массажем, сухие мочалки, мокрые мочалки, детские мочалки, взрослые мочалки, огромные мочалки и маленькие такие мочалочки. Добро пожаловать, любители мочалок!
1: Кривопипецкий городской комитет по культуре и гигиене приглашает всех любителей помыться на 18-м гигиеническом фестивале.
2: Русская мочалка!
0: Есть мочалки в форме сердечка, в форме яичка. Мочалка-танк, мочалка-трамп, мочалка с выходом в интернет. Быстро сохнущие, быстро мокнущие, многофункциональные, абсолютно любые мочалки.
2: Да, на фестивале «Русская мочалка» действительно есть на что посмотреть.
1: Более 10 тысяч моделей мочалок от ведущих отечественных производителей.
2: Русская мочалка.
0: Заходите, любители мочалок.
1: Подробности на сайте lykomochala.my.
3: Вы руководитель крупного предприятия? Владелец среднего или малого бизнеса?
4: Да, это про меня.
3: Тогда обратите внимание на новый еженедельный экономический журнал «Нам капец».
4: Капец? Очень интересно.
3: Актуальные новости из мира финансов.
5: Аналитика и прогнозы.
3: Готовые бизнес-схемы, курсы валют, биржевые котировки.
5: Фотографии котят и брачные объявления.
4: Я подписался и теперь готов ко всему.
3: Еженедельный деловой журнал «Нам капец».
5: Об экономике со сдержанным оптимизмом.
3: Подробности и моментальная подписка на сайте namvsemkapets.все.

0: Реклама.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
0: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
3: Вот это ухватил!
4: Ура! Купила! Мое!
5: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
6: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру 12+.
7: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваше путешествие станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир. Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
10: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
11: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
12: Финальный отсчет только до 6 сентября в театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов, около 1,5 миллиона зрителей и 1000 восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Хочется варенчик со сметаной и холодца с хреном, и на Мальдивы, но есть только хрен.

0: знания. Единый номер для сообщений. Плюс 7 915 0303 567.
1: Выбирайте любой мессенджер и отправляйте сообщения близким, любимым, родным, но, правда, с помощью Юмор ФМ. Так его услышат не только адресаты, но и вся страна, и мы все за вас порадуемся. Но адресатам будет вдвойне, а может быть втройне, а может быть даже в 100 раз приятнее. Но прежде чем приступим к вашим посланиям, есть у нас такое сообщение. На правах рекламы: Москва, 22-23 августа в Измайловском парке пройдет фестиваль «Четыре лапы». Праздник для всех любителей животных, в программе увлекательные конкурсы, выступления артистов, интерактива от наших любимых шутки-шоу и очень много классных эмоций. Вход свободный, ждем всех. Фестиваль для всех возрастов, и это прекрасно. А вот теперь ваше сообщение. Можете, пожалуйста, поздравить мою любимую Дашульку? Мы сейчас едем в Донецк, и она немного напряжена. Ну, не знаю, с чем поздравить, но поздравляю, Дашулька. Улыбайтесь скорее, потому что здесь у нас на Юмор ФМ очень много всего смешного. Ну и можете в ответ тоже своему любимому поздравить, отправить сообщение. Привет любимым сотрудникам Танюшке, Викуське, Светику и Сережке, а также любимому директору Павлу и дочери Сабине. Быстренько доделаем наши делишки и побежим по домам. Привет из Латкаренко от Елены. Прекрасное сообщение. Вам легкого завершения рабочего дня. Ну и в Латкарино тоже огромный пламенный привет. Еще есть у нас привет для подруги Лены Осипян. Ленусик, пошли домой, хватит работать. Лена из Луганска написала: действительно, собирайтесь. А пока вы собираетесь, шутить будет Стас Ярушин, Надежда Ангарская и Наташа Краснова.

0: короткие песни «Плюс» на Юмор ФМ. И «Плюс» означает, что теперь короткие смешные версии популярных хитов мы поем на троих. А значит, поприветствуем нашу звездную гостью.
1: Популярный блогер, писательница, стендап-комик и невероятно красивая девушка Наташа Краснова. Солнечный Челябинск!
2: На Юмор ФМ.
1: Надя, твоя первая песня, ты начинаешь.
0: Сегодня праздник у девчат, а завтра будет стыдно.
1: Правда в жизни? Бывало такое?
0: Да.
1: Лаврентий Берия вечером, когда ему особо делать было нечего, он заходил в ближайший дом поговорить о том о сём. Не открывали, он шептал в дверной проем. Пора в путь дорогу.
3: Ух, как страшно. Даже про меня это не так.

0: назад. Прошлые шторы девались куда? Нет, не забудет никто никогда. Школьные шторы.
1: Я из этого помню только школьные шторы и все.
2: На Юмор ФМ.
3: А, я так понимаю, дальше надо опять ты.
1: А, я да.
2: На Юмор ФМ.
3: А, я так понимаю, дальше надо опять ты.
1: А, я да.
0: Ой, наркоз, наркоз, Селена прет и меня. Лечит зубы врач с головой коня.
1: Так, что кто дальше, давай.
4: Так, я, наверное, дам. Постой, холостой, угости папироской. Мужчина, нажми на тормоза. Я к маме.

0: и родной опять без колечка, боюсь показаться на глаза.
1: Все 40 лет, когда замуж уже выйдешь. Ну же сколько уже надо,
0: это
1: да?
0: Это реальная жиза.
1: Да. Да, Стас, дальше ты. Мы по очереди как будто бы, да?
2: Дали мне заказ, чтоб отвез я глаз.
1: Что?
0: Что? Что? Глаз?
2: Смотри, давай. Дали мне заказ, чтоб отвез я глаз.
0: Что? Отвез?
2: Да, ну подожди.
0: Отвез
2: я...
0: глаз?
2: Да, подожди, да я допою.
1: Давай допоем.
2: Дали мне заказ,
0: да,
2: чтоб отвез я глаз, а я все сижу. Глаз я
3: Девчонки, вы поете великолепно. Наташа Краснова плюс Надежда Ангарская плюс Стас Ярушин. Шутки, песни плюс. До новых встреч.

0: +7 915 03 03 567 это номер телефона. И именно на этот номер в любой мессенджер вы можете отправить свое сообщение. Привет, поздравление, признание. В общем, все, что хотите сказать. Начнем с такого сообщения. Привет Серпиченко Алексею от Артема в Добрунь. Пожалуйста, все выговорила вроде бы. А есть еще поздравление. С днем рождения поздравляем Гертова Дениса. Свободных дорог, здоровья и адекватных пассажиров. Твоя Надежда и дочь Машенька. С любовью. Прекрасный Денис, вас вашим персональным праздником. Любви у вас уже много. Она вас окружает, окрыляет, надеюсь, вдохновляет и сподвигает вас на подвиги. Ну а также желаю вам удачи и плюс пусть пожелания ваших близких и родных сбываются. А еще есть просто огромный привет из Екатеринбурга моим коллегам, любимой компании Сергею и Полине. И это сообщение от Натальи. А есть сообщение, которое трогает до глубины души. Вы только послушайте. Передайте привет моей Машеньке от Юры. «Марусь, выходи за меня замуж». Юрий из Самарской области написал: «Марусь, ну ждем вашего ответа теперь». Так, чтобы на всю страну Юрий тоже услышал свое долгожданное, надеюсь, все-таки «да». И пусть у вас дальше все будет очень и очень счастливо. Но чтобы жизнь была веселой, предлагаю хохотать. Тем более есть над чем посмеяться. Лига городов для вас и для всей страны.
1: Юмор-ФМ и ТНТ представляют. Лига городов, это Лига городов. Лучшие миниатюры проекта. Лига городов. На Юмор-ФМ.
2: Это Лига городов.
1: Встречайте. Команда «Столик». Чулым.
3: Чулыми тоже есть такие блогеры.
4: Здорово, уважаемый пан. Писики ища, мы узнаем, сколько стоит шмот у этого типа Гануса. Мужик, сколько стоит твой шмот?
5: Ну, ботинки Валеркины. Царство ему небесное. Брюки Витькины. Царство ему небесное. И рубашка вон Димкина. Вот иду в больницу проверять. Надо отдавать, нет.
1: Команда Error 404. Нижний Новгород.
6: Мужик спустя 20 лет работы на одном заводе пришел устраиваться на другой завод. Но за это время правила приема на работу немного изменились.
7: Здравствуйте.
8: Здравствуйте, меня зовут Полина. Я HR компании Epic Strong Engineering.
7: Это завод, где делают 3-тонные железные кольца?
8: Да, я же так и сказала.
7: Допустим, разобрался.
8: Отлично, какой график работы вас устроит? 2 через 2, 5 через 2 или удаленка?
7: А как я удаленно буду делать 3-тонные железные кольца?
8: Разберемся. А теперь познакомлю вас с вашим куратором. Это Алекс. Он очень опытный.
7: Какой опытный? У него все пальцы есть.
6: Йоу, бро, мы с тобой будем делать будущее.
7: Мы с тобой будем делать 3-тонные железные кольца. Это не будущее, это сейчас надо.
8: Да, но сначала вы займетесь краудсорсингом и тимбилдингом.
7: А когда мы, займемся 3-тонными железными кольцами?
8: Знаете, вы, наверное, нам не подходите.
7: Где я провалился?
8: Вы материтесь.
7: А как без этого делать 3-тонные железные кольца?
1: На Юмор-ФМ. Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
9: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 18 градусов, ночью до плюс 15. Завтра также пасмурно до плюс 20 и осадки.
1: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
10: Все для сварки в месте одном. Называется «Вером». Качественное сварочное оборудование. Полуавтоматы, инверторы, аппараты плазменной резки, расходники и комплектующие. Компания «Вером». Комсомольская, 4. Телефон 54-67-48.
11: В люксе?
12: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
11: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
13: Нужен бетон? В груз-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
14: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Когда Леониду Якубовичу наступили на ногу, он не постеснялся и назвал все слово целиком.

0: на заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: Завершающая порция сообщений в рамках юмора на заказ, ну а потом продолжим передавать ваши теплые добрые слова уже в веселом чате. Так что продолжайте писать, номер 1 плюс 7 915 0303 567. Что есть в завершении юмора на заказ? Поздравьте мою любимую супругу Оленьку, у нее день рождения, как всегда, 18. А также передаю привет всему агроотделу конной армии. Я сейчас в отпуске, скоро выхожу, встречайте, написал Александр. Ну, во-первых, Оленька прекрасная, вас с вашим персональным праздником. Пусть в вашей жизни все складывается самым счастливым образом. Ну, а Александра уже с завершением отпуска. Мамочка Елена Юрьевна, люблю тебя, твой сынок Илья и любимая жена Снежаночка. Целую тебя, скоро домой. Любимые женщины прекрасного Ильи. Ну и чтобы всем было весело, и женщинам Ильи, маме и супруге, и самому Илье, и всей стране, пожалуйста, анекдоты Игоря Маменко в завершении юмора на заказ.
0: Юмор ФМ представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
2: Сын и отец сидят, беседуют, и сын спрашивает у папы: папа, а что такое альтернатива? Он говорит: альтернатива? Ну, как тебе объяснить? Вот, допустим, представь себе, что ты у бабушки взял 2 яичка куриных, за ними ухаживал. Курочка сидела, вылупились цыплята, потом у этих цыплят подлучились еще цыплята, у тебя их все больше и больше, у тебя их 20, у тебя их 200. Постепенно ты начинаешь соображать головой, как вести хозяйство, у тебя получается инкубатор, у тебя 1000, у тебя практически миллионы. Цыплят, ты уже олигарх, ты уже очень серьезный человек в этом бизнесе. И вдруг налетел ураган, дождь, потоп сумасшедший, абсолютно все утонуло, все, ничего нет больше. Он говорит: альтернатива? Он говорит: утки. Муж собирается в спадке ложиться. Муж говорит мечтательно так: уже за полночь, по телевизору, наверное, стопудово сейчас эротику показывают. Жена говорит: Сема, я могу показать тебе не хуже, смотри. Ну как? Чем я хуже телевизора? Люся, хуже, тебе потом фиг переключишь. Леша пытался ограбить магазин при помощи водяного пистолета. Портовец сначала смеялся, а потом захлебнулся.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор ФМ.

0: шутит.
1: Чем больше на популярной певице одежды, тем лучше она поет.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
2: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
3: А теперь мы все немного поколбасимся.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
6: Нет времени объяснять.
7: На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
8: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.

0: В Москве 15:00.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Купили матрас с памятью формы. Теперь жена каждый раз очень внимательно изучает, что он там запомнил.

0: Отставляем какие бы то ни были грустинки, улыбаемся шире, фотографируемся и снимки загружаем на сайт веселорадио.ру. Так становимся участниками нашей суперигры «Автомобиль за улыбку». Выигрываем в моменте 3000 рублей, но в финале нашей суперигры новенький автомобиль. Кстати, очередной розыгрыш будет уже очень и очень скоро, так что если вы уже поделились своей улыбкой, будьте рядом и не упустите свою удачу. А еще не упустите возможность порадовать друг друга приветами и поздравлениями в нашем веселом чате. +7 915 03 03 567. Это номер телефона для любого мессенджера един. Не упустите возможность похохотать от души. Монолог Михаила Жванецкого ждет нас в этом часе. Анекдоты самого лучшего Дэна. Ответ на вопрос Сати. Он по традиции сделает это с юмором. Это ведь юмор ФМ. А еще в ближайшие секунды тот самый КВН. Меня зовут Яся Богачева. Вам хорошего вторника. Это юмор ФМ. Шутки, песни. Автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ представляет. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
2: Мы начинаем КВН.
1: Сборная Санкт-Петербурга.
3: В эфире плохое радио. Полнолуние, 13 число, пятница. За окном идет дождь, и вы с нами на волне 666 и 13 FM.
4: И сегодня с вами в студии диджей!

0: умер. И поэтому сегодня с вами в студии...
1: Сергей Николаевич!
0: А сейчас реклама на плохом радио.
2: Народная целлюлительница. И мутновидящая госпожа Клава удалит зубы по фотографии.
0: Элитная лоботомия. Дорого и очень больно. В эфире религиозная страничка и ее постоянный ведущий отец Алсу.
2: Отец Анатолий просит передать привет и предать анафеме секту велосипедисты седьмого дня и секту свидетелей ДТП на Кутузовском.
0: Небольшая реклама, небольшое объявление на религиозной страничке. Украден Volkswagen отца Сергия, нашедшего Сергия в Пассат. Просим обращаться в нашу веру.

0: напоминаю, что генеральный спонсор нашего радио сидит. Нам дали 5 лет.
1: Светило 8.
2: А у нас в гостях в прямом эфире группа «Виталика».

0: Реклама.
1: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведут прием практикующие нейрохирурги с большим опытом работы, которые помогут разобраться с причинами недугов и подберут эффективное лечение. 212-444.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: плачу, просто цена на бензин в глаз попала.
1: Прекрасная шутка в исполнении Николая Фоменко прозвучала только что в прямом эфире Юмор ФМ. А это значит, начался очередной игровой эпизод нашей суперигры «Автомобиль за улыбку». А это значит, что очень скоро мы остановим улыбайзер и узнаем, кто же будет претендовать на 3000 рублей и пропуск в финал нашей суперигры. Кто может претендовать? Ну, конечно же, те, кто поделились своей фотографией на сайте веселаярадио.ру. Если вы этого еще не сделали, срочно исправляйтесь. Заходите на сайт, загружайте свою позитивную фотку, ну а дальше слушайте Юмор ФМ и ловите те самые особенные шутки Николая Фоменко. Ну а если ваша фотография сейчас мелькает на сайте и радует всю страну, то все внимание на свой телефон, на монитор, я говорю заветную фразу «Улыбайзер, стоп!»

0: Автомобиль за улыбку.
1: Очень красивую девушку выбрал наш улыбайзер, очаровательную Елену из города Энгельс. Именно ей мы сейчас позвоним и спросим, слушала ли она Юмор ФМ, готова ли повторить заветную шутку и забрать свой приз. Набран номер телефона Елены, звоним в Энгельс, как только пойдут гудки, а вот и они, переверну песочные часы, и все, 30 секунд есть у этой очаровательной девушки, чтобы дотянуться до телефона и сказать заветное «Алло, Юмор ФМ, я вас ждала». Короче, шутка такая. Повторить ее. Ну, а дальше забрать 3000 рублей, пройти в суперфинал, но в суперфинале претендовать на новенький автомобиль. Все очень легко, все очень просто, а самое главное, с улыбкой на лице, и все возможно. Но невозможно лишь одно, чтобы Елена, видимо, сейчас ответила на наш звонок. 30 секунд прошло, приходится выключать набор номера, прибавлять громкость и сообщать следующее. Фотография Елены остается в нашем улыбайзере. Может быть, улыбайзер выберет ее еще раз. Такие ситуации были успешны. Но есть вероятность, что улыбайзер выберет и вашу фотографию. Сегодня как минимум раз он точно раскрутится и сделает свой счастливый выбор. И, может быть, в следующий раз будет именно ваша фотография. И именно вам мы будем звонить и спрашивать, какая шутка звучала только что. Пусть вам повезет. Ну, а я запускаю улыбайзер, чтобы ваши лица продолжали сверкать на сайте веселорадио.ру и радовать всю страну. Ведь суперигра «Автомобиль за улыбку» продолжается.
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете.
1: Здравствуйте. Как понять, что мужчина готов к изменениям, смотря на его поведение? И можно ли слушать обещания?
0: Сатья отвечает.
2: Начнем с конца. Слушать обещания, конечно, можно. Но серьезно к ним относиться не надо. Потому что вы же даже не представляете, на что способен гамадрила в период весеннего гона. Понять, что мужчина меняется, очень просто. Знаешь как? Он меняется. А для этого нужно что? Время. То есть, чтобы проследить это, нужно время. Если ты потрудишься выделить время на это, то ты увидишь. Ну, а если после второй текилы вы together forever, так узнала мама моего отца, ну, тогда ты не узнаешь. Тогда ты узнаешь, что он не меняется при разводе.
0: Сатья с юмором.
3: Доброго времени суток. Меня зовут Андрей, мне 36, девушке 21. В отношениях 6 месяцев. Из-за разницы в возрасте, взгляды на ситуации, шутки, слова часто не сходятся, из-за чего ругаемся и ссоримся. Подскажите, пожалуйста, какие правила необходимо запомнить и выполнять, чтобы реже ругаться и лучше друг друга понимать? Заранее спасибо.
2: Хорошее правило, если она чуть-чуть младше. А не то, что она из другого поколения, и он удивляется, что она не понимает шутки. Девки, 21 год! Она еще Барби коллекционирует. Он вроде взрослый мужчина. Какие правила? Ну, нормально. Ну, глупости говорит девчонка. Ну, нормально. А почему? А что ты? Ты себя вспомнил в 21 год. Господи, ты у старшего брата бритву крал. Ну, не знаю. Я уже взводом командовал, конечно, в это время. Не как Гайдар. Но все же. Поэтому правильный ответ учитывать, с кем тебя свела судьба. Это очень важно. Ну, ты же понимаешь, если ты общаешься с человеком, который там младше тебя, допустим, на 15 лет, ну, ты же должен это учитывать. Если ты общаешься с человеком, который старше тебя на 20 лет, ну, учитывая это нормально. Ну, у кого родители, ну, не грустили с телефоном? А как нажать? У меня камера не показывает. Так нажми на кнопочку. Ну, а какую? На ней камера нарисована. Чудо! Ну, чудо. Нельзя над этим смеяться. Как? Ну, человек еще набирал, ну, пальцем. Там вначале была буква. Ше, 12, 13, 14. Ше! Ну, бабушке моей так было. Поэтому какие правила? Учитывать, с кем ты общаешься. Встретил коллегу, здрасте, так ему сказать. Встретил гаишника, здрасте, надо по-другому сказать. Ты ж обычным мужчинам не говоришь, командир, в чем проблема? Всегда есть некий этикет. Встретил женщину, беседуешь так. Встретился с индюком, беги.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: песен тобою написанных сколько? Зачем Костюшке? Не пой!
1: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Надежда Ангарская. Плюс фантастический Стас Ярушин.
2: Надувая круг, ты издал неловкий звук.
1: Шутки, песни, плюс. Слушайте на Юмор-ФМ, смотрите на официальном канале Юмор-ФМ на Рутьюб. Категория 16+. Реклама.
3: Милый, собираем чемоданы.
4: Мы же только разобрали.
3: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
5: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
6: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
7: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
8: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Русалка – это не только пухлые губки, но и богатый омега-3 и аминокислотами хвост.

ваше сообщение. Привет, поздравления, веселые истории. Пожалуйста, получите, распишитесь. Хочу передать привет моему отцу Кириллу. Желаю ему успешно завершить строительство гаражного комплекса и всего самого доброго. Сын Максим из Перми отправил такое сообщение. Поддержим всей страной прекрасного Кирилла и пожелаем ему легкой строительной деятельности. Всем слушателям и команде Юмор-ФМ хорошего дня и успеха в делах желает Геннадий из Москвы. Еще один привет Кошелевой Елене от Геннадия Великолепного. Не уходи от нас, пожалуйста. С тобой так хорошо работать. Какое сообщение прекрасное. Ну ничего-ничего, с бывшими коллегами можно встречаться, распивать чаи, кофеи и болтать обо всем на свете. А еще один привет из Владивостока. Улетает сестренке Насте и любимой мамочке Татьяне. И все это от Алисы. Еще одна шутка у нас имеется, Виктория ее отправила. А вы заметили, что утренний кофе гораздо вкуснее, когда с тобой никто не разговаривает? Да-да-да. И когда из телефона не смотрят смешные ролики, а просто наедине с собой. Но, кстати, по поводу смешного. Здесь у нас на Юмор-ФМ много такого. Например, монолог Михаила Жванецкого нас будет скоро радовать. Ну, а чуть раньше анекдоты самого лучшего Дэна. Веселый чат вернется через час. Пишите нам. +7 915 03 03 567. Это номер телефона, и он единый. Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
1: Что такое анекдот? Это отражение нашей жизни. И смысл этой истории будет понятен только тем, кто состоит в браке. Разговаривают двое супругов. Дорогая, скажи, пожалуйста, а тебе нужны лучшие годы твоей жизни? Дорогой, ну, я как-то об этом не думала. Так я заберу. Ну, забирай. Вот вам рецепт по-настоящему классного вечера. Значит, представьте, в магазине кассирша пробивает мужчине покупки. Так, 3 ящика водки, 50 литров пива пробила, 5 коробок мартини. Это все вам, да? Да. И 30 пачек презервативов. Хорошо, 3 пробила. Карта наличные? Карта. Хорошо, расплачивайтесь. Мужчина расплачивается, берет покупки, и уже на выходе вдруг его останавливает такой щемящий крик кассирши. Молодой человек, подождите! Он поворачивается и спрашивает, что такое? Возьмите меня с собой, пожалуйста. Что такое хорошо и что такое плохо, друзья? Сейчас узнаем. Спускается Моисей с Синайской горы и говорит, господа евреи, у меня для вас 2 новости. Одна плохая, другая хорошая. С какой начать? Давай хорошую, все говорят. Да, хорошую. Ну, хорошо. Значит, хорошая. Сошлись на 10. 10 нормально. Хорошо, давай теперь плохую. Прелюбодеяние вошло.
0: Самый лучший Дэн.
1: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
2: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 18 градусов, ночью до плюс 15. Завтра также пасмурно до плюс 20 и осадки.
0: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
6: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
2: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: По золотым зубам Тамары можно было сказать, что муж у нее состоятельный, но ревнивый.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Ширвинду 80. Мне эта цифра знакома. Ширвинд, что значит возраст? Время уже не деньги, так как деньги есть, а времени нет. Откуда деньги? А минус девушки, а минус дети, а минус ресторан, а минус одежда, а минус мечты, а плюс ничего не надо. Отсюда доброта. И частые приступы счастья от того, что все в твоих руках. Ты уже не можешь чего-то захотеть сам. Чтобы захотеть спать, надо принять таблетку. Чтобы захотеть любить, принять таблетку. Чтобы любить, принять вторую таблетку. Не принял, не любишь. Таблетку. Спасибо. Таблетку, чтобы появилась бодрость. Таблетку, чтобы пропала бодрость. В результате вся жизнь в этой маленькой коробочке с ячейками. Еда, сон, туалет, любовь, возбуждение. И, наконец, главная таблетка, чтобы не забыть принять таблетку. Теперь все в твоих руках в этой коробочке. Какое счастье. Ты, наконец, сам выбираешь, чего тебе захотеть. Поздравляю. Наши люди любят улучшать обстановку для отдыха, чтобы водку окружало что-то красивое. Теплоход, река, Италия или футбол. Чтобы вокруг раздевались мужчины и лилась вода, это баня. Или раздевались женщины и лилось вино, это любовь. Главное, вокруг водки должны быть чужие женщины или хотя бы чужие окрестности. Что-то красивое. Водка без этого – это работа. Ну. И последнее. Из начальников надо выбирать веселых. Из веселых – умных. Из умных – твердых. Из твердых – порядочных. Из писателей надо выбирать веселых. Из веселых – талантливых. Из талантливых – умных. Из умных – кратких. Из друзей надо выбирать веселых. Из веселых – верных. Из верных – умных. Из умных – честных и долгоживущих. Из жен надо выбирать веселых. Уже из веселых выбирать красивых. Из красивых – умных. Из умных – нежных. Из нежных – верных и терпеливых. И терпеливых. До свидания.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Вот это ухватил!
3: Ура! Купила! Мое!
4: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
5: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру 12+.
6: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальная

0: Москве 16:00.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Когда в супермаркете открывается свободная касса, в людях не остается ничего человеческого.

Очень хочется верить, что вы, слушая Юмор ФМ, помните очень и очень важно. Вы всего лишь навсего улыбнувшись, можете выиграть новенький автомобиль. Легко и просто. Сфотографировали с улыбкой на лице, снимок загрузили на сайт. Дальше поймали шутку Николая Фоменко. Все, в моменте 3000 рублей получили за правильное повторение шутки. Ну и в финале нашей суперигры новенький автомобиль. Все подробности на сайте веселорадио.ру. Ну а здесь в прямом эфире поводы для этой самой улыбки. Например, рубрика «Ильф, Петров и Брунов». Она нас порадует в финале этого часа. Там Сергей Брунов расскажет отрывки из произведений Ильфа и Петрова. Николай Фоменко будет шутить в этом часе не для того, чтобы вы выиграли машину, а просто, чтобы у вас было классное настроение. Все шутки будут про интернет. Угарный папа по традиции поделится детскими перлами, которые вы же ему и отправляли. Но в ближайшие секунды шутки, песни плюс. Стас Яруш, Надежда Ангарская и приглашенная звезда. Меня зовут Яся Богачева. Это Юмор ФМ, шутки, песни, автомобиль за улыбку.

0: шутки, песни плюс на Юмор ФМ. С вами я, Надежда Ангарская. Рядом мой любимый соведущий Стас Ярушин.
1: А между нами вдруг появился он. Популярный рэп-исполнитель, певец, автор песен Александр Степанов. Он же рэпер СТ.
0: Предлагаю перейти к коротким, смешным шутка-песням. А, Саша, с тебя на коронное «Дайте шуму» и поскакали.
2: Все готовы? Тогда дайте шуму!
1: Ярушин Ангарская плюс Саша СТ. Саша начинает.
2: В эту ночь решили самураи вызвать гейш и подогреть саке.
3: Все коротко и по делу.
0: А все хорошо получилось.
2: А я слышу, тут ты что-то там это. Ноты какие-то.
0: Нет, нот вообще.
2: Ты о чем вообще?
0: Забудь, их всего три.
2: Просто.
0: И все. До.
2: Подожди, а третья какая?
3: Давай, Надюш.
0: Так. Старый лифт, свет внутри давно померк. Всяк в него заходит с долей опасения. Можно в лифт, можно в лифт.

0: У меня тут сейчас будет Тыктылбек и Рашитюлюкбаев. Самокат оседлали не зря. Тыкдыльбек и Рашитюлюкбаев возят утку и глухаря. Это раньше платили немножко, а теперь стопудовый оклад. По заснеженной велодорожке реактивный летит самокат. Заказ я вам привез который раз. Заказ платите, мальчики, кормите девочек. Заказ там суши-роллы, все для вас. Малина, ягода, заказ! Заказ! Заказ! Заказ! Саня, следующая твоя песня.
1: Ну, я так понимаю, мы идем по любе, да?
0: Ну, видимо, да.
1: Мы на пару с грустным котом. Из ветеринарки идем. На кота смотрю, смотрит он в ответ. Али есть то место, али его нет.
2: Грустная. Ну да, ну что делать?
0: Не надо было ходить.
2: Не надо было рождаться котом вообще.
3: Если ты нахмурясь, сбреешь себе брови, больше ты нахмурить не сможешь ничего.
1: Хорошо.
2: Ну так, ну просто.
1: Жизненно.
2: Жизненно, да.
0: Так, я, да? Я не буду целовать холодных рук. Вы тут в паспортном столе все охренели, что ли, совсем?
4: Ну, то есть он пришел в паспортный стол, да, и
1: понятно,
4: тебе холодные руки.
5: На Юмор ФМ.
0: Это было круто, Александр Степанов, он же рэпер СТФ в проекте «Шутки, песни, плюс». Больше шума, друзья!
6: И не менее громко поприветствуем Стас Ярушин, Надежда Ангарская.
7: Наш веселый музыкальный коллектив ненадолго прощается с вами.
0: «Шутки, песни, плюс» на Юмор ФМ. Стас Ярушин, Надежда Ангарская, плюс рэпер СТ. Мы обязательно вернемся и пошумим. А пока!
7: Пока!

0: Реклама.
1: Все для сварки вместе одном. Называется «Вером». Качественное сварочное оборудование. Полуавтоматы, инверторы, аппараты плазменной резки, расходники и комплектующие. Компания «Вером». Комсомольская, 4. Телефон 54-67-48.
2: Маршрут построен в авангард. Внимание! Мы жмем на старт. Выгода. До 200 тысяч рублей по трейдинг. До 300 тысяч для льготных категорий граждан. До 500

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: В любой непонятной ситуации читай русскую классику. Там все у всех намного хуже.

0: любовь. Можете писать свои сообщения в наш веселый чат, ну, признаваться в своих чувствах, конечно же, так, чтобы не только ваша вторая половинка или просто любимый человек услышали, но и вся страна за вас порадовалась. Смело пишите нам, номер един для любого мессенджера, +7 915 03 03 567. Кроме веселого чата в этом часе рубрика «Ильф Петров и Бурунов», шутки Николая Фоменко про интернет, но в ближайшие секунды наш угарный папа и его детские первые.
1: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
2: Привет, с вами Гар Дмитриев. Пожалуй, самая популярная тема для шуток – как появляются дети. Вторая по популярности – что эти дети вытворяют. Порой это настоящие перлы юмора. Очередной подборкой таких перлов готов с вами поделиться прямо сейчас. Погнали!
1: Угарный папа.
2: Папа отчитывает 4-летнего Олега. После длинной нотации о том, как надо себя вести, папа спрашивает: «Ну ты все понял?» На что Олег отвечает: «Не знаю, папа, я только начинаю жить». Максиму 4 года. Он с нежностью говорит: «Мамочка, ты у меня такая алкоголичка». «Почему алкоголичка?» – удивляется мама. «Ну у тебя личико такое милое, прям как в той песне. Несмотря на милое личико, алкоголичка». Из школьных сочинений Ярослава. «Из-за тучи выглянул луч солнца и огрел кукушонка. Передо мной сидело невиданное зрелище. Это невиданное зрелище была моя сестра Маруся. Медведь выкопал яму под пальмой, открыл пасть, засунул туда лапу и упал в зимнюю спячку».
1: Угарный папа.
2: Косте 3 года. Рассматривает свадебные фотографии мамы и спрашивает: «Мам, а почему, когда ты выходила замуж, была офигеть какая красивая?» Мама с удивлением: «А что, сейчас я некрасивая?» «Да красивая, но офигеть нельзя». 6-летний Генри не хочет выходить из машины и идти с мамой и бабушкой в магазин. Мама начинает уговаривать, мол, пойдем, нужно помочь бабушке. Генри сильно возмущается и заявляет: «Ну, мам, чем мы можем ей помочь? Квартира у нее есть, деньги тоже. Мы ничем ей не можем помочь». Ну что же, на этом пока все. Я отправляюсь на поиск новых приколов и смешинок, короче, детского юмора, в наш необъятный интернет. И очень скоро вернусь с очередной порцией. Кстати, если у вас есть смешная история про ваших детей, кидайте текстом на единый номер, как всегда, +7 915 03 03 567. Лучшие прозвучат в эфире, худшие – нет. Пока!

0: в магнитофон.
1: Звучит как сон.
0: Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно.
1: Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Реклама.
1: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.
3: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир. Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
5: Древние египтяне очень хорошо ориентировались по звездам. Мы тоже. Уже много лет выбирая, куда лететь отдыхать, смотрим на звезды. Сколько их? 3, 4, а лучше 5 звездочек. В любом случае, всегда будет ласковое море, белый песок на пляжах и прекрасное обслуживание в отелях. Ведь мы летим в Египет.
6: Путешествуй по миру с египетскими авиалиниями. Более 70 направлений. Продажа билетов: Краснопресненская набережная, 12, подъезд 3, офис 901.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Я тут задумался, почему у неработающих алкашей всегда есть деньги на выпивку, а у работающего меня нет.

0: Ваше сообщение, привет, поздравления. Все это здесь, в нашем веселом чате. Смело отправляйте это нам в любой мессенджер. Номер 1+7 915 03 03 567. Хотим передать привет из города Мыски от сына Кирилла и от жены Натальи, нашему мужу и папе Всеволоду. Мы тебя очень любим и спасибо за твой большой труд. От Татьяны из Лыткаринга. С нами Велена, Виктория, Светлана, Андрей, Серега, Сабина и предводитель нашей банды Павел Геннадьевич. Всем хорошего настроения, отличного рабочего дня. Держим крепче, тиражи горят. Вот такое есть сообщение. Поздравление тоже имеется. Нашу дочку Светлану с днем рождения. Поздравляем с 14-летием. Желаем ей здоровья, желаем быть счастливой. Написали папа Сергей, мама Татьяна и сестричка Вика из города Ростов-на-Дону. Прекрасная, очаровательная Светлана. Пусть в вашей жизни все складывается самым счастливым образом. Любви, счастья, впечатлений ярких и приятных вам. Ну и, конечно же, смех побольше. Кстати, по поводу смеха. Шутка от Андрея. Сделал резервную копию всех фотографий в облако. Теперь у меня есть две коллекции снимков, которые я никогда не пересматриваю. Прекрасная шутка. Шутить будем мы в финале этого часа. Рубрика «Ильф Петров и Брунов». Чуть раньше шутки Николая Фоменко про интернет. Ну а веселый чат вернется через час. Денис Савельев будет озвучивать ваше сообщение. Так что пишите ему, пишите.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Клименко. Пять шуток про интернет.
1: Главный принцип интернета — хорошо то, что хорошо качается.
2: Мы-то в своем интернете поматерились, а вот детей жалко. В продаже появились сковородки с умным антипригарным покрытием. Когда еда начинает подгорать, у вас автоматически отключается интернет.
3: Мой Wi-Fi вдруг перестал работать. Так я понял, что соседи не заплатили за интернет. Ну что за люди такие безответственные?
4: Самое вредное для нервной системы – это медленный интернет.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни.
5: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
6: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 18 градусов, ночью до плюс 15. Завтра также пасмурно, до плюс 20 и осадки.
0: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
7: Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», Дальняя, 33, Чернышевского, 88 и проспект Победы, 5.
8: Альпийские, баварские, французские.
9: Сережа, что ты делаешь?
8: Путешествую.
9: С открытым ртом и причмокивая?
8: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
10: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
11: Мясной гурман.
12: В люксе?
13: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
12: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: У сантехника Миши была кличка Котенок, потому что его часто находили на улице и приносили.

0: Бурунов. Командовать парадом буду я. Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
1: Гроссмейстер вошел в зал. Он чувствовал себя бодрым и твердо знал, что первый ход Е2-Е4 не грозит ему никакими осложнениями. Гроссмейстера встретили рукоплесканиями. Небольшой клубный зал был увешан разноцветными флажками. Всего против гроссмейстера сели играть 30 любителей. Многие из них были совершенно растеряны и поминутно глядели в шахматные учебники, освещая в памяти сложные варианты, при помощи которых надеялись сдаться гроссмейстеру хотя бы после 22-го хода. Остап скользнул взглядом по шеренгам черных, которые окружали его со всех сторон, по закрытой двери и неустрашимо принялся за работу. Он подошел к одноглазому, сидевшему за первой доской, и передвинул королевскую пешку с клетки Е2 на клетку Е4. По рядам любителей прошелестело, гроссмейстер сыграл Е2-Е4. Остап не баловал своих противников разнообразием дебютов. На остальных 29 досках он проделал ту же операцию. Перетащил королевскую пешку с Е2 на Е4. Один за другим любители хватались за волосы и погружались в лихорадочные рассуждения. На третьем ходу выяснилось, что гроссмейстер играет 18 испанских партий. В остальных 12 черные применили, хотя и устаревшую, но довольно верную защиту Филидора. Если б Остап узнал, что он играет такие мудреные партии и сталкивается с такой испытанной защитой, он крайне бы удивился. Дело в том, что великий комбинатор играл в шахматы второй раз в жизни. Гром среди ясного неба раздался через 5 минут. Мат! Пролепетал насмерть перепуганный брюнет. «Вам мат, товарищ гроссмейстер!» Остап проанализировал положение, позорно назвал ферзя королевой и высокопарно поздравил брюнета с выигрышем. Гул пробежал по рядам любителей. «Пора удирать!» Подумал Остап, спокойно расхаживая среди столов и небрежно переставляя фигуры. «Вы неправильно коня поставили, товарищ гроссмейстер!» – залебезил одноглазый. «Конь так не ходит!» «Пардон, пардон, извиняюсь!» – ответил гроссмейстер. «После лекции я несколько устал». В течение ближайших 10 минут гроссмейстер проиграл подряд 15 партий, а вскоре еще 3. Оставался один одноглазый. В начале партии он от страха наделал множество ошибок и теперь с трудом вел игру к победному концу. Остап незаметно для окружающих украл с доски черную ладью и спрятал ее в карман. Толпа тесно сомкнулась вокруг играющих. «Только что на этом месте стояла моя ладья!» — закричал одноглазый, осмотревшись. «А теперь ее уже нет!»
2: «Нет, значит, и не было!» Грубовато сказал Остап. «Что вы мне морочите голову с вашей ладьей? Если сдаетесь, то так и говорите».
0: «Позвольте, товарищ, у меня все ходы записаны!»
2: «Контора пишет», — сказал Остап. С этими словами гроссмейстер, поняв, что промедление смерти подобно, зачерпнул в горсть несколько фигур и швырнул их в голову одноглазого противника.
0: «Товарищи!» – заверещал одноглазый. «Смотрите все! Любителя бьют!»
2: Не теряя драгоценного времени, Остап швырнул шахматной доской в лампу и, ударяя в наступившей темноте по чьим-то челюстям и лбам, выбежал на улицу. Васюкинские любители, падая друг на друга, ринулись за ним.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
3: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни.

0: Реклама.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Проверьте здоровье в Helix и Helix Lite. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Два рамных внедорожника Havail, два характера. Статус и уверенность на дороге Havail H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Havail H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
4: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
5: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.

0: Всем привет! В столице 5 вечера.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Сказали, что от кашля надо пить ромашку. Теперь я кашляю, не кашляю, кашляю, не кашляю.

0: мы с вами давайте встречать этот вечер в компании лучших шуток и песен на Юмор-ФМ. Большой привет всем, кто уже завершил свои рабочие дела и теперь просто отдыхает. Делайте громче, ну и по традиции желаю сил тем, кто пока еще находится на рабочем месте и думает, как бы поскорее оттуда удалиться. В общем, здравствуй, страна, всем отличного вечера, вне зависимости от того, чем вы сейчас занимаетесь. У микрофона теперь Денис Савельев. Ну а в эфире, как всегда, только избранный юмор. И мы продолжим вас радовать. В финале этого часа появится Михаил Задорнов. Послушаем один из лучших его монологов. Также будут ляпы спортивных комментаторов в рубрике «Гол, ой, штанга», самые брутальные цитаты Джейсона Стэтхэма и большой стендап уже прямо сейчас. Напомню, все это Юмор ФМ, шутки, песни и автомобиль за улыбку.
1: И снова в эфире большой стендап на Юмор ФМ. Встречайте, Адис Мамо, Москва.
2: Привет, блин, вас очень много. Вы зачем все пришли?
3: Короче, я русский. Но вы знаете, когда говорю эту фразу, я, ну как бы не говорю ее с восклицательным знаком в конце. Там вопросительный скорее. Я русский. Меня зовут Адис, в моем имени всего 4 буквы А, Д и С. Адис, все супер просто. Но здесь в России есть люди, которые делают в моем имени сразу 4 ошибки. Знаете, как меня называют? Негр. Ну, сейчас объясню вообще, как так получилось. У меня папа из Эфиопии, а мама русская. Я родился здесь и всю жизнь тут живу, и меня всегда везде за иностранца принимают. Однажды в магазине подошла женщина, говорит: «А где вы так хорошо научились говорить по-русски?» Я говорю: «Вы знаете, выучил онлайн за неделю примитивный у вас язык». И она такая: «Вообще-то, молодой человек, выучить русский — это еще не значит стать русским». Я говорю: «Я знаю, поэтому я его не просто выучил, но еще и необоснованно этим горжусь». В прошлом году на выборы ходил голосовать. И на избирательном участке нас встретили фразы, которые он встречает во всех госучреждениях. «Молодой человек, а вы куда?» Ну, я теперь шел пошутить и говорю: «Вы знаете, я международный наблюдатель». Женщина такая: «А не надо нам?» Ну, всю жизнь живу в России, никогда не было проблем из-за цвета кожи. Ну, даже со скинхедами. Помните скинхеды? Не было проблем. Скинхеды, я это называю стартап, который не взлетел, знаете? Помню, однажды подошли ко мне, говорят: «Слышь, ты, проваливай к себе домой». Ну, я сел в метро, в Алтуфьево поехал. А поаплодируйте, кто изначально не из Москвы, похлопьте, пожалуйста. А я москвич, прикиньте. У меня, как у любого москвича, есть квартира в Москве. Она, естественно, от бабушки досталась. Вот. И когда у нас появились дети, нам нужно было снять квартиру побольше, улучшить жилищные условия. Но самое сложное, с чем я столкнулся, когда я зашел на национально искать квартиру, это формулировка «только славянам». У меня вопрос: а кто-то в Москве вообще славян видел? Ну, может, у них что-то случилось? Я зашел в теремок скушать русский блин, слышу: «Добро пожаловать, сударь», поворачиваюсь — нет славян. В общем, звонит риэлтор, говорит: «Есть неплохой вариант, приезжай». Я приезжаю, поднимаюсь на этаж, захожу в квартиру, а там леопардовый диван. Ну, я смотрю на диван, на риэлтора, типа: «Что вообще такое?» Она стоит такая и говорит: «А что?» Я подумал: «Очень даже в вашем стиле». Мы не стали снимать эту квартиру, нашли нормальный вариант у армян. Каждое 10 число, каждого месяца я плачу за эту квартиру. И мне кажется, в 2022 году единственный чернокожий, которому каждое 10 число звонит хозяин. Прикиньте. Вот, а свою однокомнатную квартиру я выставил на ЦАН. Я так и написал: «Сдается однокомнатная квартира только славянам». Ну, я просто, знаете, очень хочу, ну, восстановить историческую вот эту несправедливость. Ну, чтобы хотя бы одного белого я был записан как хозяин, понимаете? Все, спасибо большое, пока!

0: смотри, новый автомобиль? И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваши фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль
2: на Юмор-ФМ. 18+.
4: Реклама.
5: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
6: Качественные, конечно.
7: Надежные, чтобы потом не было проблем.
5: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы Болорс. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Болорс обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Болорс.
8: В медицинском центре «Магнит Плюс» установлен единственный в Вологде и Вологодской области уникальный томограф «Сименс Аванта». Высокое качество снимков, ведущие специалисты в области рентгенологии, точное описание исследований. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Маршрут построен в «Авангард». Высокие качества стандарт. Автосалон «Авангард» – лидер продаж «Хавейл» по Вологодской области. Иногда доверие можно измерить. Автосалон «Авангард» – официальный дилер «Хавейл Сити». Вологда, Каприцовская, 1. Звоните 550321.
11: По данным рейтинга дилеров «Хавейл Сити» за второй квартал 2026 года. ООО «Great Wall Motors».
12: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70

0: Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Меня часто спрашивают, что важнее, луна или солнце? Конечно, луна. Луна светит ночью, а днем и так светло. У батареек есть один минус и один плюс. Бабки — это не главное. Главное, какая у них пенсия. Всю работу делают те, кто пока не умеет не работать. Запомни, брат, одну фразу. Тарелку после гречки мой сразу. Я никогда не совершаю одну и ту же ошибку дважды. Минимум 3-4 раза.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Ю.

0: Юмор ФМ представляет тот самый Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы.
1: Слава богу, что в мире придуман такой термин, как флирт. Вот когда вы сидите где-то в кафешечке, Валера, я без трусов, это не флирт. Чуть дольше задержалась глазами, чем было бы прилично. Где-то там замлела, где-то за пуговку пиджака потеребила. Вот такую женщину хочется.
0: Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: А в каком магазине можно купить все для школы?
5: «Фамилии». Скидки до 85% на бренды для школы.
6: У «Максимагру», Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
7: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
10: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
11: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
12: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
14: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
15: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
16: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
17: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Купил в онлайн-магазине табуретку. Теперь Яндекс постоянно предлагает мне купить мыло и веревку.

0: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
1: Переходим к вашим сообщениям. Приветы, шутки, поздравления и признания принимаются прямо сейчас. +7 915 0303567. Пишите во все доступные мессенджеры, либо же в смс-формате. Главное, не забывайте подписываться. Большой привет Семенову Николаю из Моршанска. Нет, точнее, Семенов Николай из Моршанска передает большой привет Попову Юрию. Пусть отдыхает, пьет больше воды и наслаждается последними летними деньками. Далее большой привет Ерохиной Елене и сыну Мезенцеву Александру. Я вас люблю, здесь подписался папа Андрей. Виктор с нами шуткой поделился. Директор ломбарда дарит жене драгоценности часто, но на время. Как вам такое? Большой привет далее отправляет Мария из Пскова и поздравляет мужа с годовщиной знакомства. Его зовут Виктор. Любимый, спасибо за эти прекрасные годы. +7 915 0303567. Друзья, пишите. Пишите, скоро продолжим.
2: Реклама спонсора.
0: Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений ОГРН 11 47 74 65 03 750 0+.
2: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Совершенно верно. Роман Юнусов у микрофона. И ближайшие полторы минуты самые смешные оговорки спортивных комментаторов из моей личной коллекции вашему драгоценному вниманию. Слышите свисток арбитра? Не слышите? А он есть. Самое время что-нибудь прокомментировать.
1: Гол! Штанга!
2: На экранах нам показывают гостевую ложу Баварии. После очередного пропущенного немцами мяча у всех гостей выражение лица крайне туповатое. Но вы можете представить себе ощущение комментатора в железобетонном неотапливаемом бункере? С вашего позволения, еще глоточек. Внимательно смотрим счет матча. 19:46. Ой, простите, это время. И вот Тотти идет на скрещивание с Манчини. Я, конечно, имею в виду не ветеринарный термин. Ну, наконец-то французы поняли, что лучшая атака – это нападение. Удар, и Шамуродов посылает мяч в стиле Соболева. В никуда! А тренер, судя по губам, посылает его еще дальше. А сколько мы прослушали оговорок? 6. А сколько из них смешные? Все 6. А сколько еще ляпов от комментаторов в моей коллекции? Уйма! Пойду, соберу для вас очередной топчик. С ним и вернусь. Уже очень скоро. Ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ. Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 18 градусов, ночью до плюс 15. Завтра также пасмурно, до плюс 20 и осадки.
0: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
4: Акция действует до конца августа.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
7: Этим летом Белджи Мартен дарит шанс на путешествие. При покупке автомобиля Белджи до 31 августа участвуйте в розыгрыше путевки на двоих в Беларусь. Белджи в Мартен. Начните свое путешествие сегодня. Вологда, Гагарина, 66. Телефон 51-77-77. Подробности об организации акции и правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в дилерском центре.
8: Вологодская фабрика грунтов реализует торфокомпосты, газонный и садовый грунт, торфогрунт, торф, чернозем и перегной. Позаботьтесь об урожае уже сегодня. Телефон 29-85-86. 29-85-86.
0: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70-72-82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Никогда не отказывайтесь от дорогих подарков. Любовь приходит и уходит, а ломбард работает всегда.

0: Человек написал мне из реанимации. И первая фраза заставила дочитать его письмо до конца. «Пишу вам из реанимации, ухахатываясь над собой, когда думаю, как я сюда попал». Он решил построить пристройку к своему дому. Ну, из кирпичей. Тоже в какой-то провинциальной загогуле, не такой в провинциальном городишке. Ну, русскому человеку ведь не придет на ум купить кирпичи. Это вы понимаете. Только наворовать. Обшарил все окрестности. Нашел свободные кирпичи. На 6-м этаже недостроенного дома. Вот. Оказывается, рабочие лебедку вообще давно украли уже сами. И поднимали кирпичи бочкой. Чисто русское приспособление. Это непереводимо ни на один язык мира. Они бочку привязали к тросу. Трос пропустили через блок. И тянули. Наш герой дождался конца рабочего дня. И первая фраза повергла меня в истерику. Он пишет: «Смеркалось». Поэтичен русский мужик, вообще должен сказать. Ну, просто Тургенев. Записки охотника за кирпичами. Смеркалось. Он забрался на 6-й этаж. Видимо, вообще не знал законов физики, судя по всему. Потому что нагрузил, так уж нагрузил по-русски, чтобы не 300, а 150 раз сбегать в ночи туда-обратно. Спустился вниз. Выбрал руку покрепче правую. Привязал трос. Решил подтянуть. И отвязал конец. Ну, смеркалось, я вам говорил. Поскольку бочка была намного тяжелее его, ну, нечего рассказывать, смеркалось, не смеркалось, но он начал возноситься. Ну, а чего, ха-ха, красота, над елками взмыл закат, смеркается. Видимо, любой с закатом он не заметил, как, пролетая мимо третьего этажа, он встретился с бочкой. А куда он денется? Они же по одной вертикали летают. Та ему отшибла верхнюю часть туловища. Он с русской находчивостью как-то что-то увернулся. Все, полетел дальше и пишет, думал, конец. Все. Подлетая к блоку, перекрестился левой рукой свободной. Он вообще не знает закона физики, судя по всему. Потому что они же есть, и длина троса конечна. То есть в это время бочка долетела до земли, ударилась об землю. От удара дно и кирпичи вылетели. Она стала легче. И этот бедолага с той же скоростью мгновенно полетел обратно. Смеркалось. И пролетая мимо третьего этажа, он нижней половины туловища встретился с бочкой. Отшибло все оставшееся. Наконец все. Упал на кирпичи свои. Приватизировал. Можно строить, но нечем. Пишет, отключился от удара. Дальше боюсь вам говорить. Когда очнулся, его цитата из письма. Представляете, что со мной было? Когда очнулся, уже не смеркалось. Андрей, подождите, дайте договорить. Взошла луна. Ну, поэт, он еще в лунном свете любуется этим всем. А дальше я правда боюсь вам рассказывать, потому что дальше его фраза. Первое, что пришло мне на ум. На кой я намотал трос на руку? И он его отмотал. И вдруг пишет с загадочным скрежетом. На меня полетела тень. Наконец, бочка упала на него, он отключился и попал в реанимацию. И... Но в какой это стране может быть?
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама. Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко. Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
2: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию информацию под другим углом.
3: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте «Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: На старт, внимание, школа! «Спортмастер» предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых брендов «Адидас», «Пума», «Фила», «Капа» и «Феникс» со скидкой 30% по 6 сентября.
6: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
9: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России, номер 1000. Реклама 0+.

0: российской столице ровно 6 вечера.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: По статистике, 80% несчастных случаев происходят на кухне. И 100% мужчин должны это съесть.

0: поверить, друзья, я предлагаю в лучшее, например, в то, что именно вы станете счастливым обладателем нового автомобиля в нашей суперигре «Автомобиль за улыбкой». Она в самом разгаре. Стать участником по-прежнему можно на сайте веселойрадио.ру. Заходите прямо сейчас, загружайте свою позитивную фотографию, ну и просто внимательно слушайте Юмор ФМ. Играть, кстати, будем уже очень скоро. Приготовьтесь и сделайте погромче. Своими анекдотами в этом часе нас продолжит радовать Игорь Маменко. В Лиге городов услышим лучшие миниатюры проекта. Также послушаем нашу фирменную нерекламу и народное скетч-шоу «Однажды в России». Оно уже, кстати, прямо сейчас. У микрофона по-прежнему Денис Савельев. Все это радио Юмор ФМ, шутки, песни и «Автомобиль за улыбку».
1: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в квартире».
2: Офигеть, это офигеть, Валера, я сейчас в шоке в таком. Я сейчас видела актрису, вот эту, которая в «Глухаре» проститутку играла, которая потом замуж еще вышла за его этого друга, ДПСника. Блин, это, я обожаю этот город, это только тут можно вот так идти по Москве просто и встретить звезду, вообще класс. А она еще стоит такая на кассе и такая на полном серьезе, пакет брать будете? Понял? А камер нет, и съемочной группы еще нет. Это, видимо, она заранее просто приехала, чтобы в роль вживаться.
3: Катюх, ты вообще молодец, ты по полной этот город используешь.
2: Да.
3: Как тот день, когда все подумали, что типа Канье Уэст в Москву прилетал, и ты поехала в аэропорт с каким-то негром сфоталась.
2: Да это он был.
3: Да это не он.
2: Это
3: да,
2: точно.
3: Да
2: он.
3: Не будет Канье Уэст в синем комбинезоне бычевню в курилке протирать. У него вообще-то Грэмми есть.
2: А что ты чемоданы эти собрал, Валер? Что ты? А, ты решил по коридору походить, там по подъезду погреметь, чтобы соседи подумали, что мы с Мальдив такие вернулись.
3: Вот, Катя, я, кстати, примерно об этом хотел поговорить. Короче, все. Уезжаю я домой в Ачинск.
2: Чего?
3: Хватит. Че, ну давай честно, ну не покорилась нам Москва.
2: Да, в смысле?
3: Ну в смысле, я в окно выглядывал, не на коленях она сегодня опять.
2: Ты чего?
3: Ну ничего, правда, нам по 36 лет. У нас из своего здесь только пачка соды и чудо-швабра, которая сама себя выжимает. Вот мы со всем этим богатством со съемной квартиры на другую съемную квартиру. А у меня в Ачинске одноклассник. У него уже третий дом он достраивает. Это ровно на 3 больше, чем у нас с тобой здесь, в Москве, ты понимаешь? А я здесь мечтаю о рюкзаке. О рюкзаке каждую весну мечтаю. У меня мечты шестиклассника.
2: Да, я тебя понимаю. Москва – это сложный город.
3: Сложный,
2: да,
3: город.
2: Но, блин, Москва – это же город возможностей. Ты можешь тут сидеть, просто в баре что-то выпивать, и уже через 10 минут тебя лев с дорогими туфлями в живот пинает на улице. И ты попадаешь в мэш, и тебя уже все знают. Ты звезда, все, раз-раз и все.
3: Даже не хихикнешь, ты всерьез это все сейчас говоришь, Кать?
2: Да, конечно.
3: Хорошо, давай. А кем ты мечтала стать, когда мы переезжали в эту Москву?
2: Ну, я мечтала стать актрисой.
3: А сейчас по факту ты кто?
2: Я работаю в банковской сфере.
3: Кем ты работаешь в банковской сфере?
2: Работаю с клиентами.
3: С какими клиентами ты работаешь в банковской сфере?
2: Хорошо, Валера, с теми, кто не может сам себе талончик взять на эту электронную очередь. И что?
3: Ты кнопка нажимал, Кать. Тебя даже в помещение не пускают. Ты в предбаннике работаешь. Ты работаешь в банковской сфере в шапке, Кать. Это не круто.
2: Блин, ты не понимаешь. Это реально, это город возможностей. Mm. Вот даже возьми Валю Карнавал. Если бы она из своей деревни не переехала, сколько ей сейчас? 22? Она бы уже 5-го рожала. Причем от 3-го мужа. А тут она звезда, реально. Она за фото в купальнике сейчас лайки получает. А не кислой тряпкой по щам от матери.
3: Хорошо, да, действительно, кому-то везет в Москве, да, тут закрепиться и прочее. Но нас, Кать, давай честно, нас Москва на колени поставила. Ну, правда, вот давай, вспомни, как мы распределяем наши деньги, ну, нашу зарплату. Типа, это на аренду квартиры. Это 3400 осталось. Что с ними делать?
1: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.
4: Мысли спрятаны в стол, ветер.

0: Реклама.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер J-Cut J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это J-Cut J6 от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. J-Cut J6 готов к приключениям. Подробности в Мартен на окружном шоссе 33. Телефон в Вологде 239-939.
2: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Superflex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
3: Маршрут построен в авангард. Внимание! Мы жмем на старт. Выгода. До 200 тысяч рублей по трейдинг. До 300 тысяч для льготных категорий граждан. До 500 тысяч на обновленный модельный ряд Хавейл Сити. Автомобили в наличии. Доступна рассрочка. Автосалон «Авангард». Официальный дилер Хавейл Сити. Вологда, Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21. Предложение действительно до конца месяца. Кредит предоставляется Банк Альфа-Банк АО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».

0: жена ела торт, но вспомнила, что не ест сладкого, и посолила его.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Только что Николай Фоменко озвучил ту самую автомобильную шутку, а значит, прямо сейчас у всех слушателей Юмор-ФМ есть шанс получить 3000 рублей, ну и, само собой, пройти в суперфинал, дабы уже там бороться за новый и роскошный автомобиль, который мы обязательно подарим уже в конце этого года. Ну а если вы еще не с нами, друзья, то прямо сейчас заходите на сайт веселыйрадио.ру, загружайте свою потрясающую улыбку, свою замечательную фотографию и просто внимательно слушайте Юмор-ФМ. С кем будем играть? Как всегда, решит наш улыбок. Он уже готов, он уже раскручен, поэтому 3, 2, 1, улыбайзер, стоп.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Евгению из Нижнего Тагила сегодня выпадает уникальный шанс пройти дальше. Давайте ему прямо сейчас и...

0: позвоним. Номер телефона мы набрали. По традиции ждем гудки, засекаем 30 секунд, надеемся и верим, что Евгений подойдет к телефону. Есть гудки и есть 30 секунд. Ждем, надеемся и верим. Ну а пока ждем, опять же, можно зайти на сайт веселыйрадио.ру и загрузить свою позитивную фотографию. Напомню, друзья, это просто, это бесплатно, это весело. Главное, внимательно слушать Юмор-ФМ и ждать, когда же мы вам позвоним. Добрый день, это Юмор-ФМ, суперигра «Автомобиль за улыбку», мы в прямом эфире. Это Евгений из Нижнего Тагила. Все правильно?
1: Если нужно передать что-то ну еще, вот я готова записывать.
0: Mm-hmm. Да, запишите и передайте, пожалуйста, Евгению, что это Юмор-ФМ. Мы пытались ему дозвониться, чтобы отдать 3000 рублей и пройти вместе с ним дальше в суперфинал. Но, к сожалению, это случится, видимо, не сегодня. Евгений к телефону не подошел. Но в любом случае, фотография его остается в улыбайзере. Снова можем с ним попробовать связаться, когда улыбайзер вновь его улыбку выберет. Такое бывает, чудеса случаются. Ну, а вы, друзья, не ждите чуда, заходите на сайт веселыйрадио.ру и прямо сегодня берите и загружайте свою позитивную фотографию. Это просто и абсолютно бесплатно. Мы продолжаем играть, и я вновь раскручиваю все ваши очаровательные фотографии.

0: Ну и, кстати, не только подругам и друзьям, но и всем своим родным и близким людям можно передать привет, поздравить их с каким-нибудь событием, ну, либо просто пожелать хорошего вечера в нашем веселом чате. +7 915 0303 567 номер для ваших сообщений. К вашим услугам абсолютно все доступные мессенджеры, либо же обычный смс-формат. И смешного впереди любимые анекдоты Игоря Маменко, лучшие миниатюры телепроекта «Лига городов» и не реклама, которая рассмешит нас уже прямо сейчас. Ловите!
1: У нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Какой свежий ароматный бородинский хлебушек. Почем брали?
3: Ну, рублей 50-60.
2: Да вы что, дешевка какая-то. Наверняка с микропластиком. Я вот хлеб дешевле 500 рублей вообще не покупаю.
4: О, вы определенно наш клиент. Сеть магазинов неоправданно высоких цен «Три конца». Только для вас. Специалисты отдела завышения цен ежедневно отслеживают ценники в популярных торговых сетях, находят самые дорогие и умножают на три.
5: «Три конца». Интерьеры от ведущих дизайнеров, кассиры с высшим математическим образованием, живая музыка, красная ковровая дорожка и швейцар при входе.
4: Да, мы делим с вас в три конца, иногда в четыре. Но ведь вы можете себе это позволить?
2: Бутылка молока 400 рублей? Десяток яиц 900? Ну, не знаю. Меня устраивает.
4: Поверьте, нас тоже. Сеть магазинов неоправданно высоких цен «Три конца». Приходите и платите, ведь вы этого достойны.
5: Адрес ближайшего магазина легко найти на сайте. Да-да-да, мы тут совсем в нашей Москве охренели. .все.
6: Простите, вижу, у вас сломалась машина.
7: Да закипела, зараза. Кипит и кипит. Вот прям не знаю, что с ней делать.
8: Вашему автомобилю срочно нужен антифриз «Володя».
6: Он подходит для любой, даже самой капризной машины.
7: Ну надо же. Спасибо.
6: Простите, вижу, ваша спутница заскучала и не настроена на романтику.
9: Да ломается, зараза. Динамит и динамит. Прям не знаю, что с ней делать.
6: В этой ситуации поможет антифриз «Володя». Его самобытный экзотический аромат разбудит чувства даже в самой бесчувственной женщине.
9: Ну надо же, спасибо.
6: Простите, вижу, ваша вечеринка перестала быть яркой. Гости начинают зевать и расходиться.
10: Да все, алкоголь, зараза, кончается и кончается. Прямо не знаю, что с этим делать.
6: Попробуйте антифриз «Володя», и градус веселья вернется на желанную высоту.
10: Ну надо же, спасибо.
8: Антифриз «Володя». Ваш козырь в любой ситуации.
6: Он ждет вас на обочине, на въезде в любой город нашей необъятной страны.
8: «Володя» хорош снаружи и внутри.
11: В наш цифровой век порой так не просто найти собеседника и душевно провести время офлайн в компании новых друзей. Вот почему я установил на мобильный телефон.
12: Подберет ближайшего к вам собеседника и магазин праздничных напитков. Согласно вашим человеческим и вкусовым предпочтениям.
11: Это и правда очень удобно. Михалыч, наливай.
12: Третьим будешь. Ваш секрет успешного отдыха на троих.
11: Хотя для вас это уже никакой не секрет. Какой секрет? Уже никакой.
12: Мобильное приложение «Третьим будешь»
11: с превеликим удовольствием.
12: Скачайте бесплатно на ваш

0: Реклама.
1: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступно с дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: А в «Ленте» есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, набор ручек «Крок энд Дилли» 6 штук за 19 рублей.
5: Акция действует до 19 августа 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата «Эконом», количество товара ограничено.
6: В «Ленте».
7: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
10: А в каком магазине можно купить все для школы?
11: «Фамилии». Скидки до 85% на бренды для школы.
12: У Максимату, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-934-43. ИНН 770-329-54-63.
13: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
14: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
15: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
16: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
17: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру».
18: Реклама. АО «Москвич». Не оферта.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Есть такие женщины, которые гордо говорят: «Я одна такая». Смотришь на нее и думаешь: «Да и хорошо».

0: И вновь ваши приветы, шутки, поздравления, признания и все-все-все теплые слова будут звучать на всю нашу большую страну. Пишите их прямо сейчас по номеру +7 915 0303 567 во все доступные мессенджеры, либо же в смс-формате. И главное, не забывайте подписываться. Привет Булгаковой Марине от ее парня Максима. Игорь из Брянска передает привет своей жене Ане, желает ей отличного вечера и побольше улыбок. А еще на всю страну скромно признается, что очень сильно по ней соскучился. Семен вот шуткой с нами поделился. А кто подскажет, как называется пытка, когда тебя сажают в кресло и начинают капать очень маленькими зарплатами на карточку? Да уж, очень интересно, Семен, да, спасибо. Далее сообщение от Алексея из Липецка. Он поздравляет маму Елену с днем рождения, желает ей быть самой здоровой и счастливой. Мы ее очень любим, вот так написано. А мы к поздравлениям, конечно же, присоединяемся. Дмитрий из Оренбурга передает привет тёще Галине, желает отличного настроения и тепла и благодарит ее абсолютно за все. А вот Демьян из Москвы далее передает большой привет своей семье. Всем желает отличного вечера, счастья и любви. Ну и шутку одну еще успею рассказать. Арина ее нам прислала. Может, поцелуешь меня в знак примирения? Прости, а где он у тебя находится? +7 915 0303 567. Друзья, пишите. Анекдоты Игоря Маменко услышим далее. Также ждем с нетерпением Лигу городов.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Команда ДТ Саратов.
1: Задумывались, куда байкеры девают пальцы от всех своих перчаток?
2: Ну, я сейчас только о своей девушке думаю.
1: И как у вас дела, Дим?
2: Она на 6-м месяце.
1: Ого, уже полгода не пьет?
2: Да не, в смысле беременна. Пьет она, будь здоров.
1: Лена, а зачем ты мне в WhatsApp отправила поздравление с Днем работников ФСБ?
3: А это не тебе. Кому надо, тот прочитал.
1: Расул, что это у тебя?
4: Шоколадка.
1: Ну, бери, это же реклама.
4: А что, на ТНТ нельзя рекламировать Россию?
1: Мне, кстати, нельзя шоколад. Я теперь правильно питаюсь, занимаюсь спортом, принимаю контрастный душ.
4: Режим?
1: Ну зачем ты все в политику уводишь?
4: Не увожу.
1: Ладно. Чья реплика дальше?
4: Ленина.
2: Реплика Ленина? Всегда знал, что он не настоящий.
1: Ну а для следующего номера нам понадобится случайный зритель. Да, поэтому, Тимур, могли бы вы мне помочь? Мне нужен мужчина средних лет, который хотел бы выйти на сцену.
5: Я могу сам выйти.
1: Нет, нужен случайный зритель.
5: Я случайно здесь оказался.
1: Ну, идемте. На самом деле мы действительно решили провести вот такой эксперимент и вывести совершенно случайного зрителя. Вы же случайный?
5: Случайный.
1: Надеюсь, вас все равно любили в детстве. Ну, давайте тогда знакомиться. Я Лейсан. Как зовут вас?
5: Я Тимур.
1: Тимур, сколько вам лет?
5: 46.
1: Ну, конечно, 46. Скажите, вы работаете?
5: Получаю удовольствие.
1: Отлично. А вы занимаетесь самообразованием?
5: Да.
1: Прекрасно. Начинаем. Тимур, скажите, будет ли вам комфортно, если я буду обращаться к вам на «вы»?
5: Да.
1: Ага, небинарная личность. Тимур, получается, вы родились до 1991 года. Не считаете ли вы предательством родиться в одной стране, а жить в другой? Тимур, вы любите свою мать?
5: Да.
1: Это похвально. Жаль, не войдет в финальный монтаж. И в конце блиц. Вы готовы?
5: Да.
1: Спасибо, мы закончили. Спасибо, Тимур, что решились выйти, а не посадить на свое место кого-либо другого. Скоро вы тоже сможете сесть. Поверьте, я для этого сильно постаралась. Суперпроект ТНТ. Это
0: Лига городов. На Юмор ФМ. Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет. Хорошая погода.
6: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 18 градусов, ночью до плюс 15. Завтра также пасмурно до плюс 20 и осадки.
0: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98. Акция действует до конца августа.
7: Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», дальняя 33, Чернышевского, 88, и проспект Победы, 5.
8: Ликвидация склада «Джили» у официального дилера «Мартен». Успевайте забрать свой «Джили» с максимальной выгодой. «Джили Манджаро», «Джили Атлас» и «Джили Префейс» на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Вологда, Гагарина, 66. Подробности по телефону 51 77 77.
0: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Если тебя трудно найти, легко потерять и невозможно забыть, ты высокооплачиваемая работа.

0: любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: В музее проходит экскурсия. Экскурсовод подходит к черепу, говорит: а прошу вас обратить внимание, это череп пятикантропа. На этом черепе вы видите 8 извилин, что говорит о не очень высоком уровне развития пятикантропа в эти времена. Это перед вами череп неандертальца. Здесь вы видите всего 3 извилины, что тоже говорит не о самом высоком уровне. Подходит дальше, этот череп один лежит, а на черепе одна извилина. Говорит: а это что такое? Это череп прапорщика. А что, только одна извилина? Говорит: нет, фуражка надавила. Полицейский останавливает машину, из нее выходит мужик, подсаживается к полицейскому. Полицейский молчит, и мужик молчит. Ну, полицейский не выдерживает, спрашивает: а что ты мне ничего не предлагаешь? Водитель говорит: выходи за меня. Два молдаваня едут на скорой помощи. Один говорит: Ваня, посмотри, мигалка работает. Тут из окна высовывается, говорит: нет, да, нет, да, нет, да.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: У соседа перфоратор, зато у меня пианино. Ремонты кончаются, а музыка вечна.
0: И все танцуют.

0: Дайте музыку.
1: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
3: Милый, собираем чемоданы.
4: Мы же только разобрали.
3: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
5: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 3.07.2026.
7: На старт, внимание, школа! В спортмастере шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей.
8: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.

0: 7 вечера в столице.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: У моей бабушки до сих пор в кладовке лежит новый видеомагнитофон, который она, как обещала, подарит мне на свадьбу.

0: прям хочется надеяться, что с рабочего места вас уже унесло, и сейчас вы где-то в дороге к любимым, с которыми ярко завершите этот день. Наш с вами вечер в компании лучших шуток и песен продолжается, и мы, соответственно, продолжаем радовать вас только избранным юмором. У микрофона по-прежнему Денис Савельев. Всем здрасте. В этом часе услышим один из лучших монологов Жванецкого. Анекдоты Дениса Клявера прозвучат в рубрике «Самый лучший день», а вот ответы на ваши острые семейные вопросы появятся в проекте «Сатья с юмором». Все это скоро, но прежде тот самый КВН, любимая игра всей страны. Вы слушаете Юмор-ФМ, шутки, песни и автомобиль за улыбку.
1: Юмор-ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
1: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Утомленные солнцем». Город Сочи.
3: Потерялась я, мама.
4: Что? Здравствуй, девочка. Что ты здесь стоишь одна на солнцепеке?
3: Я потерялась.
4: Ты потерялась?
3: Я так сильно потерялась, что потеряла то место, где я потерялась.
4: Как ты потерялась?
3: Я прыгала на батуте.
4: И почему ты потерялась?
3: Сильно прыгала. И потерялась.
4: А где твоя мама?
3: Не знаю.
4: А как она выглядит?
3: Плохо.
4: А где вы живете с мамой?
3: Red Bull. Нет. Адреналин Раш.
4: А, пансионат энергетиков?
3: Да.
4: Ну хорошо, давай сначала. Как тебя зовут?
3: Не помню.
4: Вообще не помнишь?
3: Помню только последние три буквы.
4: Какие?
3: Адя.
4: Адя? Давай по алфавиту. А Адя?
3: Нет.
4: Бадя?
3: Нет.
4: Вадя?
3: Нет.
4: Может, Гадя?
3: Похоже, но нет.
4: Задя?
3: Нет.
4: Может быть, и Адя?
3: Нет такого имени.
4: Фадя?
3: Нет.
4: А, может, Надя?
3: Нет.
4: Опа. Я буду называть тебя Гадя.
3: Красивое имя.
4: Гадя, а как твоя фамилия?
3: Не помню.
4: Вообще не помнишь?
3: Помню только последние три буквы.
4: Какие?
3: Ова.
4: Но тут попроще будет. Иванова.
3: Нет.
4: Петрова.
3: Нет.
4: Сидорова.
3: Нет.
4: Корова.
3: Нет.
4: Здорово.
3: Нет.
4: Хреново.
3: Да.
4: Хреново.
3: Да.
4: Гадя Хреново.
3: Да.
4: Слушай, Гадя, а ты помнишь свое отчество? Ну, мне так, для себя, чисто поржать.
3: Не помню.
4: Вообще не помню.
3: Помню только последние три буквы.
4: Вна.
3: ВИЧ.
4: Петрович.
3: Да.
4: Гадя Петрович Хренова?
3: Да.
4: Я бы тоже потерялся. Ну хорошо, попробуем по-другому. Куда могла уйти твоя мама?
3: Не помню. Помню только последние три буквы. КВН.
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58 00 86. 58 00 86.
2: Маршрут построен с «Авангард». Я, признаться, очень рад. На море, дачу, за грибами, на рыбалку, по городу, с семьей. С обновленным модельным рядом Хавейл Сити твой выбор не ограничивает практически ничто. Выбери свой новый Хавейл для своего образа жизни. Автосалон «Авангард». Официальный дилер Хавейл Сити. Вологда, Каприцовская, 1. Звоните 55 03 21.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Проблема современного общества в том, что многим больным людям не разрешают выходить на улицу, но разрешают выходить в интернет.

0: Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Ксения, менеджер по продажам из Москвы, спрашивает.
1: Здравствуйте. У меня такой вопрос. Что сказать мужчине после свидания и почему он пропадает на несколько дней и ухаживание такие вниз?
0: Сатья отвечает.
2: Что за вопрос? Почему же? Непонятно. Почему же мужчина после свидания
1: пропал? После хорошего такого свидания. Ну, без физической близости нет.
2: Без
1: просто
2: физической
1: мы хорошо
2: близости.
1: Провели.
2: Это может быть разве хорошее свидание без физической близости?
1: Ну, конечно.
2: Что вы мне такое рассказываете? Все, что угодно может быть. Мужчина может занятый, мужчина где-то работает, мужчина может быть устал, у мужчины, возможно, семья, у мужчины масса каких-то удивительных вещей. Мужчина, может быть, сомневается. Ну, нормальная история. Мужчина пришел на свидание, чтобы получить удовольствие на свидании. Нету такого, что мужчина приходит и говорит, было такое свидание, это, наверное, перспективные очень отношения. Скоро мы, наверное, построим семейную жизнь, мы скоро вместе съедемся, а потом обязательно обсудим брак и туда поедем. А в этом браке потом мы родим 64 красивых ребенка, а еще мы возьмем в ипотеку холодильник и будем стоять на очереди там еще. Нет, мужчина пришел на свидание, получил удовольствие, даже если он без секса его получил. Теперь он ждет следующий прилив, когда ему захочется. Ну, вот смотрите, мужчина встречается с женщиной. Как вы думаете? И у них есть интимная жизнь. Под кого будет подстраиваться ваше свидание? Под его интимную жизнь. Если мужику нужно каждый день секс, он будет тебе звонить каждый день. Если ему нужно каждый день, но у него есть 10 девушек, он будет звонить тебе раз в 10 дней. Если же ему надо раз в неделю, он не будет тебе звонить каждый день, потому что какой смысл звать девушку на свидание, если ему сегодня не надо. Такая вот история. Мужчина с тобой встретился, пообщался и куда-то пропал. Ну, пропал и пропал. Это что, последний мужчина на планете? Вы на необитаемом острове. Есть ты, он и попугай. Чем должна заниматься женщина в жизни, пока она ждет ответ от того самого мужчины? Кто знает?
3: Своей жизнью.
2: И правило очень простое. Ни минуты покоя. То есть сегодня у тебя работа, фитнес, ты поехала в тир, сегодня ты с подругами где-то встречалась, что-то писала какую-то книгу, где-то там правила ходила на какие-то мероприятия. Сегодня танцы, кавешечка. Завтра у тебя еще какая-то встреча. Все это крутится. Он, когда мы встретимся? Ты такая, вот в субботу у меня есть с 4 до 6 время. Он такой, о, какая занятая женщина. А если я сижу, жду. У нас было свидание без интима, как Сатя рекомендовал, теперь я жду, когда он меня позовет замуж. Сколько у тебя поклонников? А должно быть много. Много, чтобы ты запуталась. Порядочная женщина, у которой все по порядку. Понедельник Валера, во вторник Павлик.
0: Сатья. Спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: нет, воскресенья больше нет.
1: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Надежда Ангарская. Плюс фантастический Стас Ярушин.
2: Ты отказала мне два раза, согласилась 8 раз, так что в

0: собираем чемоданы.
1: Мы же только разобрали.
0: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
2: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
3: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
6: Вот это ухватил!
7: Ура! Купила! Мое!
8: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
9: Скидка для объявлений с отметкой распродажи до доступно, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру 12+.
10: Знать все наперед – суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
11: Условия акции и тарифов расчетно-кассового обслуживания на tbank.ru, АО Т-банк.

0: Шуменко на Юмор-ФМ.
1: Все изменчиво в мире, но одна вещь остается постоянной. Ты будешь петь песни на английском, используя выдуманные слова.

0: и вновь ваши шутки, приветы, поздравления, признания и самые-самые теплые слова в эфире Юмор-ФМ. Пишите прямо сейчас, подключайтесь, +7 915 0303567. К вашим услугам абсолютно все доступные мессенджеры, либо же обычный смс-формат. Главное, не забывайте указывать, от кого, для кого и откуда вы пишете. Большой привет направляется в город Пермь Варанкиной Алисе и Ксении Чебыкиной. Вот это сообщение как раз-таки без подписи почему-то осталось. Алексей Самары далее передает привет своей сестре Кате, желает ей удачного завершения дня и побольше радостей. А вот Василий шуткой поделился. Если задача срочная, значит, кто-то ее 2 недели игнорировал. Вот, думаю, многие сейчас свою работу прям узнали. Или коллег своих, которые так делают. Ольга из Москвы поздравляет мужа Егора с юбилеем, ему 45. Дорогой, будь всегда таким же сильным и здоровым. Я тебя бесконечно люблю. Мария из Сочи передает большой привет своим коллегам, желает всем отличного настроения и легкого окончания рабочей недели. Вот так, только вторник. Люди уже думают, как бы поскорее эту неделю закончить. Ну и шутку Полину вам расскажу. Ой, да нормальная у меня самооценка. Целую быстро руку. Друзья, вы тоже шутите, пишите +7 915 0303567. Это номер абсолютно для всех ваших посланий. Маэстро Жванецкий будет радовать нас в финале этого часа. Через пару минут услышим самого лучшего Дэна. Не пропустите.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Как говорится, сказка ложь, давней намек. Вот, кстати, и он. После первой брачной ночи царевна-лягушка говорит Ивану.
3: Что ж ты, Иван, наделал-то, а? Да как что? Я кожу твою лягушачью сжег. Да ты не кожу мою сжег, идиот, а куртку кожаную за 7000 евро.
2: На приеме у психиатра. Доктор, я каждую ночь вижу один и тот же кошмарный сон. Мою тещу с крокодилом на поводке. Вы только представьте себе эти оскаленные зубы, эти прищуренные глаза и горящий ненавистью взгляд, эту холодную, бугристую кожу.
3: Да, действительно, очень страшно.
2: Да вы погодите, я же вам еще про крокодила не рассказал. Так, ребят, ну в который раз уже напоминаю, но не задавайте вы лишние вопросы девушкам. Вот вам просто живой пример. На утро после свадьбы беседуют молодожены. Ну вот, милая, теперь, когда мы женаты, скажи честно, сколько у тебя было мужчин? А ты обещаешь, что не будешь ругаться?
3: Обещаю.
2: Ладно, 7.
3: В смысле, я 7-й?
2: Нет, милый, ты 4-й.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
4: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
5: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 18 градусов, ночью до плюс 15. Завтра также пасмурно, до плюс 20 и осадки.
0: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
8: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
4: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Чтобы нравиться девушкам, надо быть умным, красивым, богатым, ну, или котиком.

0: Ванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Я Мальцева Лариса Николаевна Русская. Родилась в 1946 году в городе Луга Ленинградской области 18 января в семье труженика-дорожника Мальцева Николая Ивановича Русского и матери моей Мальцевой Марии Федоровны Русской, где они и познакомились. В 1953 году я поступила в среднюю школу номер 5, которую закончила в 1963 году. Значит, в 1953 году я поступила в среднюю школу номер 5, которую закончила в 1963, проучившись 6 классов. В 1964 году поступила в профучилище номер 3 по специальности официантки-разносчицы в передвижных вагонах ресторана, движущихся в разных направлениях, где познакомилась с Летяковым Григорием Гавриловичем Русским. Мы сближались 2 месяца и сблизились в марте 1964 года, 8 числа, Международный женский день. Я ему сказала: «Гриша», а он мне налил стакан и сказал: «Бьемся, что не выпьешь». Я сказала: «А вот и выпью». Он сказал: «Бьемся, что закусишь». Я сказала: «Бьемся, что не». И выпила, и выиграла бутылку столичной. Он сказал: «Бьемся, что больше не выпьешь». Я сказала: «Бьемся, что выпью». И выпила, и выиграла бутылку крепленого портвейна «Мерседес» номер 333. С тех пор ничего не помню. В ответ на мое предложение пожениться, Летяков ответил: «Чего это вдруг?». И мы расстались со мной в августе 1964 года после матча «Зенит-ЦСКА» на стадионе «Под дождем». В январе 1965 года к нам пришел новый преподаватель Косуб Кондрат Гаврилович по подаче жидких первых поездах дальнего следования. Мы с ним сблизились на празднике в момент торжественного вечера в училище. В ответ на мое предложение пожениться он показал фотографии 2 детей с ихней женой, после чего мы расстались по его просьбе. В мае 65 года я закончила профучилище номер 3, работая официантом-передатчицей в УНР ДКВ МПС УКХ, выгоняя 120-130 рублей в месяц. На танцах сблизилась с Карташовым Олегом Константиновичем, который оказался Мирсоном Давидом Борисовичем, 36-го года рождения, русский экономист. В ответ на мое предложение пожениться он ответил, что: «Подождите, я сейчас тут». Все мои поиски увенчались неудачей ввиду отсутствия адреса и места работы. После этой встречи меня назначили накладчицей вторых, и я забыла Мирсона Давида Борисовича. 16 января 68 года я снова пошла на танцы. На танцах ко мне приблизился матрос и передал привет от Круглова Степана Ивановича. Я сказала, что не знаю такого, и мы сблизились 18 января 68 года. Матрос оказался моряк. В ответ на мое предложение пожениться, Барбарей ответил, что у него увольнительные только до 12. После чего он сразу ушел на Кубу, куда я писал до востребования, оттуда в Канаду, куда я писал на главпочтамт без такого же успеха. В июле 68 года я забыл о Барбариде, меня назначили бригадиром бригады, чем я и работаю с тех пор и до этих. Потому что не сближайся — ничего не будет, а сближайся — будет то же самое. Спасибо за внимание.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Platinum». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Platinum» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, пирожное бисквитное Орион Чоко Пай 480 граммов 237 рублей с 13 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
6: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: 8 вечера в столице.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Секреты китайской кухни. Если блюдо укусило вас в ответ, значит свежее.

Лайфхак от группы «Градусы», как отмазаться от работы в конце дня. Вот подходит к вам коллега, вы делаете вид, что с ним абсолютно не знакомы. Но вот прям так и говорите, кто ты? Отличного вечера всем, кто проводит его в компании «Веселого радио». Будем и дальше радовать вас лучшими шутками и песнями. Денис Савельев все еще у микрофона. В этом часть поставлю вам веселые истории жизни замечательных людей. Расскажет их, как всегда, Михаил Политимака, так что ждем с нетерпением. Про развод 5 раз пошутит Николай Фоменко. Гар Дмитриев тоже появится и поделится приколами от ваших детей. А Стас Ярушин и Люся Чеботина будут не только шутить, но и петь специально для вас уже прямо сейчас. Все это Юмор ФМ, шутки, песни и автомобиль за улыбку.

0: очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Потрясающая атмосфера в концертной студии Юмор-ФМ. Потрясающие, лучшие в мире зрители. А напротив меня в удобном кресле мечта всех мужчин. Одной шестой части суши Люся Чеботина. Коротко о правилах. Мы по очереди коротко поем. Вы все вместе дружно смеетесь. Вот проще некуда. Давайте начнем.
2: Columbia Pictures не представляет, как Чебурашка бабло срубает. Columbia Pictures не представляет. Ага, не представляет.
1: Чебурашка, да, разнесла.
3: Разнес, разнесла.
4: Что, Гена?
5: Мойша в браке с бабою Егою, Мойша в клубы больше не ногою, никаких Мойше вечеринок, Мойша запер дома до поминок,
1: ибо нефиг.
0: На Юмор ФМ.
2: Закончил 8 классов, оп-оп-оп. Прочел за свою жизнь только гороскоп. Умеешь умываться, без мамы одеваться. Но если ты тиктокер, это прям супер топ.
1: Родительский чат, начало, начал. Три строчки прочел, всех нахрен послал.
0: На Юмор ФМ.
6: Ну, с учетом того, что тебе без 18.60. Предлагаю тебе спеть эту песню.
1: По воле рока так случилось. У Netflix кто-то сайт взломал. И сериалы загрузились, каких никто не ожидал. Капец, смотри! Гардемарины!
2: Не поеду я плясать в фитнес-клуб, я не пойду. Я сижу и две недели налегаю на еду. Вот возьму и отожрусь всем друзьям назло. Оглянуться не успела, и меня разнесло. И меня разнесло.
1: Не знаю, как вам, но а нам наши шутки, песни точно понравились.
6: Авторы скоро подкинут контента в наши со Стасом планшеты, и мы еще обязательно вас порадуем. А пока что всем пока!
1: Люся Чеботина, Стас Ярушин. Встретимся на Юмор ФМ. Чао!
0: Шутки, песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки, песни. Слушай на Юмор ФМ.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Зарплата сантехника Сидорова попала в книгу рекордов Гиннесса. Он туда ее спрятал от жены.
2: Я Юпитер, ты Москва, я Питер, люди помогают.

0: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
1: Реклама спонсора.
0: Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений. ОГРН 11-47-74-65-03-750. 0+.
2: Юмор ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
3: Здравствуйте, друзья! Думаю, самое время нам сыграть в дочки-матери. Или, если угодно, сыночки-отцы. Правила игры простые. Дети откалывают приколюхи, а я, Гар Дмитриев, выбираю и озвучиваю самые смешные. И всем очень весело. Ну что, пройдем к песочнице?
2: Угарный папа.
3: Даше 5,5 лет. Смотрит передачу «Спокойной ночи, малыши». Ворона Каркуша в очках. Папа спрашивает у дочки: а что это Каркуша в очках? Потому что она умная. Значит, я тоже умный? Нет, пап, ты просто слепой. Алёше 4 года. Пьет молоко с медом и делает вывод: я выпил так много молока,

0: что скоро стану выше папы и шире мамы. Из школьных сочинений Сережи. Маяковский засунул руку в штаны и вынул оттуда самое дорогое. Поднял его высоко и сказал: «Я гражданин Советского Союза». Кобыла посмотрела на ямщика через плечо и заржала нечеловеческим голосом. Раскольников проснулся и сладко потянулся за топором. На берегу реки доярка доила корову, а в воде отражалось все наоборот.
1: Угарный папа!
0: Трехлетняя Юлечка рассказывает в детском саду подружкам. Бабушка говорит, что когда люди женятся, они надевают друг другу на пальцы удручальные кольца. Тане 2,5 года. После обеда папа лежит на диване, а Таня по нему ползает. Папа просит: «Танечка, не садись, пожалуйста, на мой животик. Он полный, там супчик». «Хорошо, пап, тогда я сяду на голову, она пустая». Ну что же, сделаем небольшой перерыв, но уже очень скоро I'll be back. Напоминаю, каждый может поделиться своей историей в нашем замечательном проекте. Единый номер 915-0303-567. Кидайте текстом, мы все хотим посмеяться. Ваш угарный папа, благодарю за внимание.

0: Если на ногах ногти, то на руках рукти.
1: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшие специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
0: Я такого не говорил.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
0: Я живу как положено. А положено у меня на все.
1: Только на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов

0: и бургеров на АЗС.нефть двойные бонусы на карту Клуб Чемпионов. Акция действует на АЗС.нефть с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС Северо-Запад. Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
1: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
2: Милый, собираем чемоданы.
3: Мы же только разобрали.
2: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
4: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
5: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Esteo на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв Esteo V27. Интеллектуальные технологии Xlantix ET. Первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Esteo уже ждут вас в дилерских центрах.
6: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Esteo. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Вот ты выросла поколение людей, которое не помнит, что Бетховен — это собака.

0: И прямо сейчас финальная на сегодня порция ваших приветов, шуток, поздравлений и самых теплых слов. Поэтому, если хотите что-то сказать своим близким, пишите прямо сейчас. +7 915 0303 567. Напомню, к вашим услугам абсолютно все доступные мессенджеры, либо же обычный смс-формат. Главное, не забывайте указывать, от кого, для кого и откуда ваше послание. Большой привет направляется папе Александру Михайловичу из Благоварского района. Хотим сказать, что мы его очень сильно любим, он самый лучший папа на свете. Здесь подписались дети Богдан и Валерия. Следующее сообщение. Хочу поздравить Александра Бокова с днем рождения. Ему 46, не каждому перепадает на вторник. Желаем всей компании здоровья, наглости и боевого духа. Вот такое прекрасное сообщение. Далее шутка Даниила следует. Согласно офисному этикету, нож нужно держать в правой руке, а коллег в страхе. Вот даже страшно стало. Даже не знаю, что и сказать-то еще. Пожалуй, сообщение лучше продолжу озвучивать. Дмитрий из Москвы передает привет напарнику Паше. Желает удачной ночной смены, чтобы все прошло без происшествий. И от Елены из Казани большой привет ее сестре Юле. И хорошего ей вечера она желает. Ну и я вам тоже, друзья, желаю отличного вечера в компании лучших шуток и песен. С ними вас и оставляю. Вернусь завтра в 7 утра по столице. До конца этого часа проект «Шутить изволите» и 5 шуток про развод. Вот услышим в исполнении Николая Фоменко.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Хоменко. 5 шуток про развод.
1: Почему развод это так дорого? Да потому что она того стоит.
2: Жена меня бросила, когда узнала, что я купил 2 алмазных диска какой-то там болгарке.
3: Воспитательница детского сада разводилась, поэтому дети полгода лепили из пластилина только козлов.
1: Пролил пиво на паспорт. Еще не успел жениться, а паспорт весь в разводах. Мужчины, которым однажды удалось доказать, что они правы, уже давно разведены.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни.
4: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
5: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 18 градусов, ночью до плюс 15. Завтра также пасмурно, до плюс 20 и осадки.
0: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Объявление. Отдам кактус в добрые руки. К горшку приучен.

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицей Мака.
1: Привет, друзья! Не пора ли нам взяться за Александра, нашего Дюма? А что, и возьмемся? Тем более, что забавных историй с великим писателем произошло предостаточно. Не будем терять время, отправляемся во Францию.
0: Шутить изволите!
1: Однажды к Александру Дюма обратились с просьбой дать 25 франков на похороны судебного пристава, умершего в бедности. Дюма достал 300 франков и сказал: «Я отдаю все, что у меня сейчас есть. Прошу вас, похороните сразу дюжину судебных приставов». Была и такая история. Один парижский аристократ, узнав, что в венах Дюма течет негритянская кровь, и желая поддеть его, спросил: «Кем был ваш отец?» На что писатель ответил: «Мой отец был креолом, дед – негром, а прадед, вероятно, обезьяны. Как видите, мой род берет начало там, где остановился ваш». Как-то раз Александр Дюма разговорился с одним крестьянином о погоде, урожае и так далее. Крестьянин, между прочим, сказал: «Ах, если бы еще разок прошел такой хороший теплый дождь, как вчера, то так бы все и полезло из земли». «Но это, упаси бог», — заметил Дюма, — «так-то у меня в земле две жены зарыты».
0: Шутить изволите?
1: И как вам такой черный юмор от великого Александра Дюма? Несколько на грани, но согласитесь, смешно. На этом предлагаю взять паузу. Очень скоро вернусь к вам с новыми историями. До встречи. Ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите на Юмор ФМ.
2: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
0: В эту субботу ровно в полночь
2: я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите...
3: Фоменко, фейк-радио!
4: Да, детка,

0: Реклама.
1: Финальный отчет. Только до 6 сентября. В театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов, около 1,5 миллионов зрителей и тысячи восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Если трудовик и физрук бросают пить, то школа автоматически становится гимназией.

0: большой стендап на Юмор ФМ. Встречайте, Елена Корнеева, город Омск.
1: Ну привет, сами себе поаплодируйте вначале, что пришли. Я, ну, правда, нормально отношусь, вот когда парочки подстёбывают друг друга. Нам 30 лет, и нормальные женатые люди в этот момент думают, что ну 30, надо там, не знаю, ну квартиру, ну пусть в ипотеку, да, ну машину, ну хотя бы там в кредит. А у нас вообще нет таких проблем и вопросиков, понимаете? Потому что нам 30 лет, и мы играем в пушки, вот. Ну чего вы хотите? Вот мы такая пара, да? То есть, что вы хотите от невесты, которым единственным критерием на свадьбу было то, чтобы им кольцо выносил карлик в костюме ангела, вот. Ну, вот такая я невеста, понимаете? Мне было нахуй, какое у меня платье, но мне было очень важно, чтобы по сценарию к нам подходил карлик. И я такая, паспорту, сколько у нас колец, да? Ну, включали музыку из Форт Боярда, он начинал ходить, всем показывать. И я рассказывала, когда эту идею подругам, и такие, ты дура. Лен, вы женитесь, это несерьезно. Я говорю, Кать, а кусать каравай на твоей свадьбе, чтобы знать, кто хозяин в доме, ну, это ты серьезно прям, нет? Просто вы заметили, что там всегда одна и та же ситуация? Если больше укусил парень, друзья жениха кричат, Серега, молодец, мужик, хозяин в доме, да? Если больше укусила девушка, они же кричат, ого, нихера себе у нее рот, Серега, молодец! Ну, просто я не знаю, все так серьезно относятся к свадьбе прям, но заморачиваются, что это вот серьезный шаг в жизни каждого человека, теперь все поменяется. Я не понимаю этого. Ну, я правда не понимаю, почему после свадьбы у людей что-то должно меняться. Единственное, что поменялось у нас, это постельное белье и отношение к людям, которые его подарили. Ну, я наоборот, я пришла к выводу, что я не хочу становиться серьезной женой. Ну вот прям серьезной такой, да? Я наоборот, хочу до старости быть несерьезной максимально. Я хочу, чтобы нам с мужем было лет по 80. Мы сидели, мерили давление наспор. Ну, я считаю, что в жизни и так происходит много всяких серьезных вещей, чтобы еще тащить это в отношения, да? У меня есть подруга, я называю, знаете, коллекционер странных предъяв, вот. Когда она мне позвонила посреди ночи, и такая, ну, она поругалась со своим парнем из-за привидения, понимаете? Из-за привидения. Она позвонила мне ночью и говорит, Лен, я проснулась ночью, я тебе отвечаю, наш кот точно с кем-то играл. А Расул ничего не сделал. Я думаю, ну, немножечко странная, да, логика? То есть ты боишься призрака, который играет с котиком, но при этом не боишься спать с человеком по имени Расул. Ну, я не знаю. Ну, причем она, то есть она в это верит. Она потом уже встречает, говорит, да у нас стопудово здесь полтергейст. Я смотрела, типа, «Битва экстрасенсов» говорили, что коты видят мертвых. Я говорю, бедные котики, а? Представляете, что у них за жизнь, да? Что-то полежал на диване, там... поиграл с Чингисханом, с Хрущевым пообщался, мол, жалко, пятиэтажки в Москве сносят вот эти ваши. Удобно так было. И она, то есть, проверит, она говорит, я специально вычитала, что, типа, чтобы прогнать полтергейста, надо поставить куда-нибудь на стол, типа, стакан молока. И вот, Лен, с утра его почти не было. Я говорю, ну, так у тебя кот, понимаете? Все, у меня на этом все. Спасибо большое. Будьте самоироничны. Не бойтесь смеяться над собой.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: А вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Завтра рано вставать. Встану послезавтра. Закат, знаешь, я закатил. Солнечное затмение, знаешь, я затмил. Балтийское море, знаешь, я взболтал. Хозяйственное мыло, знаешь, я хозяин. А я тебе уже говорил, что у меня плохая память на всякие мелочи. Ну так вот, ты вообще кто?
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на

0: «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Валерий Равдин.
1: Кстати, у тебя по рубашке претензий нет. Да, вот, все нормально. Где трусы, Денис?
0: Екатерина Моргунова.
2: Боже, как же я говорила!
0: Денис Дорохов.
3: Лена, я тебе пообещал на свадьбе, что ты ни в чем нуждаться не будешь. Поэтому, пожалуйста, Лен, перестань в чем-либо нуждаться.
0: И Азамат Мусагалиев.
4: О, Тыщ-Пищук, очень плохой заемщик денежных средств, Тыщ-Пищук! Человек с самой ужасной кредитной историей в истории, Тыщ-Пищук.
0: Однажды в России. Народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.
7: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
8: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Чтобы правильно взвеситься, нужно посмотреть на результат, провериться, успокоиться и только потом ставить на весы вторую ногу.

0: шутки.
1: Сколько раз я прогулял математику в школе, даже сосчитать не могу.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Реалити криминалити.
2: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Здравия желаю. Быть полицейским очень ответственно. Нужно постоянно охранять покой граждан от объяснительных, которые пишут задержанные, чтобы вас не разорвало от смеха. Но я больше не могу молчать. Погнали!
1: Реалити криминалити.
3: В 19.05 18 апреля сего года я, Юхнович С.П., случайно выглянул в окно и увидел, как по улице бежит гражданин Багунов Р.А. За ним группа женщин, вооруженных различными предметами домашней утвари. И впереди всех жена Багунова с предметом, напоминающим кочергу. Вот что значит вести беспорядочную половую жизнь в таком маленьком и тихом на события поселке, как наш, где все тебя знают как облупленного. В зоопарке я решил покормить медведя в слегка выпившем виде. Кинул ему кусочек бублика с репликой «Жри, зараза!». Но участковый не оценил мои шутки и привез в отделение. Допив бутылку, я случайно задел кулаком официанта по носу, что вынудило его внедрить силы работников правопорядка. В ответ на предъявленные мне обвинения сообщаю, что 16 апреля сего года, примерно в 21 час вечера, домашний попугай по кличке Эстебан, случайным образом приземлившись на клавиатуру моего ноутбука, совершил по ней несколько шагов в правую и левую сторону, что по досадной случайности и привело ко взлому сайта городской администрации. В хакерской атаке считаю себя невиновным, и никакого оскорбительного слова из трех букв на главной странице вышеуказанного сайта я не писал. И напоследок процитирую Марка Твена. Два самых важных дня в твоей жизни – день, когда ты появился на свет, и день, когда ты попал к нам в отдел в семейных трусах и с легким ароматом боярышника. Услышимся на Юмор-ФМ.
1: Реалити криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ. Реклама.
4: Маршрут построен в авангард. Высокие качества стандарт. Автосалон «Авангард» – лидер продаж «Хавейл» по Вологодской области. Иногда доверие можно измерить. Автосалон «Авангард» – официальный дилер «Хавейл Сити». Вологда, Каприцовская, 1. Звоните 550321. По данным рейтинга дилеров «Хавейл Сити» за второй квартал 2026 года. ООО «Great Wall Motor Rus».
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: на Юмор-ФМ.
1: Знаете ли вы, что по-настоящему искренний и честный ребенок любит не маму с папой, а трубочки с кремом?

0: Ой, как я люблю, когда люди смеются. Знаете, вот зрители просто не знают. Да я бы сам платил им, чтобы они меня слушали. Иностранцам я уже говорил, лучше не знать русский язык. Как тот немец, который в сельмаге зашел в магазин, а выйти не может. Потому что он знает русский язык. А на двери стеклянной, прозрачной, табличка. С одной стороны открыта, с другой закрыта. Он же верит словам, а не как мы ощущениям. Ой, они балдеют, иностранцы. Слушайте, это приехал американец поохотиться на родительских угодьях под Бердичевым. Послал телеграмму, мол, медведи, мне родители рассказывали, такой медвежьей охоты нигде в мире нет. А наши думают, медведей же давно нету. А деньги-то надо забрать с парня. Поехали в цирк. Взяли списанного мишку. Пока везли в товарном вагоне, мишка почувствовал недоброе и сбежал в лес. А этот бывший наш, теперь уже американец, с ружьем пошел охотиться. Мишка вышел на дорогу. Первым, кого встретил мишка, был почтальон на велосипеде. Когда почтальон на велосипеде увидел медведя, впервые за свою 80-летнюю работу, он дико перепугался, свалился и убежал. Велосипед остался. А мишка-то был цирковым. Он соскучился по работе. Он сел на велосипед и поехал. В это время вышел американский охотник с ружьем. Он вскинул ружье, а мишка на руки встал, идет. Он понял, американец, что такой охоты он нигде не встретит, как в России. Ну, действительно, того, что происходит в России, нигде такого быть не может. Я бесконечно это могу рассказывать. Мужик решил сфотографироваться прикольно в Австралии. С кем? С кенгуру. Ну, надо как-то по-нашенски, чтобы прикол был. Он взял на кенгуру, одел пиджак свой и застегнул. Кенгуру на него смотрит. Вот. Думает, мужик, ты чё? А наш говорит кенгуру, я сейчас за фотоаппаратом скажу, ты подожди меня здесь. Кенгуру говорит, конечно, ну конечно. И только наш отошел, кенгуру такого дёру дал на задних ногах. А в пиджаке кредитки, паспорт. Ну, наш выпил для храбрости. И в посольство говорит, у меня кенгуру забрал кредитки, паспорт. Его уже без визы домой отправили, потому что в Кащенко виза не нужна, как вы понимаете. Мне не мужика жалко, мне честно, мне жалко кенгуру. Полгода этот бедный кенгуру в пиджаке. Он же не знает, что у него кредитки там. Единственное, когда он видел туристов, он выбегал, этот кенгуру. Он думал, из него снимет сейчас кто-нибудь это. А вы глаза туристов можете себе представить, когда они видели кенгуру в пиджаке?
1: Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
2: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.

0: Москве 22 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Настоящие чудеса творит наша гражданская авиация. Завтрак в Калининграде, обед в Омске, ужин в Владивостоке, багаж в Сочи.

0: FM и телеканал ТНТ представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в кабинете мэра».
1: Азамат Ахирович, можно? Азамат Ахирович, я от пенсионеров, они там спрашивают, вы им назначали какую-то встречу, они спрашивают, она будет или нет, просто там уже как бы 2 часа они ждут.
2: Подожди, а ты что так вырядился, а? Рано же еще, я думал, ты попозже кукухой поедешь.
1: Я устроился на вторую работу, Азамат Ахирович, вы же нам ни хрена не платите. За прошлый месяц вы заплатили мне красный карандаш.
2: Потому что ты прошлый месяц работал как красный карандаш, просто лежал. Редко, когда что-то делал, а так ты как красный карандаш, Саш. Во-первых, во-вторых, что ты меня задолбал? Я что, во всем виноват только я? Вот все сложили все на меня, всю ответственность. Вот мэр виноват. Вот кто-нибудь, посидите в моей шкуре, посмотрите на эти проблемы, порешайте. Справишься, думаешь, что ли? Че?
1: Что?
2: Вот побудь мэром, пожалуйста, сегодня. Вот давай, за один день посмотрю на тебя потом, как ты запоешь.
1: Я теперь мэр, что ли?
2: На один день, Сашечка, их ты ни хрена себе раскатал, блин. Ты чё, блин? Один день.
1: Так, ну раз я сегодня мэр, значит, мне нужно узнать, что мне нужно делать сегодня.
2: Да, вам очень много дел у вас, господин мэр. Вот, пожалуйста, школа загибается у нас.
1: Что с ней не так?
2: Загибается она! Пятый этаж на первый смотрит. Детям с пятого этажа на улицу проще выйти, чем с первого. Вот, пожалуйста, решайте, господин мэр.
1: Так это что, получается, надо новую школу строить, что ли?
2: Ты что, с первой бумажки сразу зажал, что ли? Немножко пораскинь мозгами! Вверх ногами дети учатся, вверх тормашки. Какие они знания оттуда вынесут? Они только Х, Ж и О знают, больше ничего. Остальное все нахрен не нужно, чепуха. Вот, пожалуйста.
1: Подумаем.
2: Подумайте! С полицией у нас проблемы.
1: Так, а с ней что не так?
2: Умер он!
3: Дядя Витя?
2: Умер? Что ты хотел? 62 года человеку, ты че, блин?
1: Так, хорошо, я подумаю.
2: Подумайте, господин мэр, подумайте. Дальше, вот канализация. С канализацией, наша канализация тоже нуждается в срочном изобретении. Так, больница, пожалуйста.
1: Ну, с больницей все понятно. Значит, мы закупаем просто лекарства, и все. И проблема решена.
2: Да, и все пришли, больные наши пришли, пациенты, понахватали на обум лекарств себе. И кому повезло, тот сам пошел домой, правильно? Врачи же нужны, придурок!
1: Блин, Азамат Ахирович, ну как сразу так столько дел, сразу вот...
2: Это еще не...
1: за один день, что ли,
2: столько дел? Вот сколько дел, это только один день, а ты мне мозги компостируешь каждый день, Саша!
1: У меня уже башка разрывается даже вот здесь уже. Ну а вы что делаете в таких случаях?
2: Безвыходных ситуаций не бывает, Саша.
1: Я понимаю, но просто с чего начинать? Я даже не знаю, как бы, ну...
2: Я вот тебе ни на что не намекаю, я тебе говорю... Надо чуть-чуть прибухнуть.
1: Да нет, Азамат.
2: Чуть-чуть. Ну, так ничего. Я же не говорю набухаться, я говорю просто взбодриться чуть-чуть, и все. Буквально по писюречку, вон.
1: Ну, если это поможет, то давайте.
2: Да, вот тебе все, много все, не все, наливаю, все. Конечно. За продуктивность, так скажем.
1: Давайте.
2: Давайте, господин мэр.
1: Азамат Акирович, я знаете, что придумал? Смотрите, значит, мы что делаем? Больница – это очень серьезный вопрос, поэтому давайте выпьем еще по чуть-чуть. После еще по чуть-чуть выпьем, как говорится, за здоровье горожан, правильно? За здоровье горожан.
2: Я так понимаю, решение по больнице это выпить просто за здоровье горожан?
1: Ну, начнем
2: Сашка,
1: с этого,
2: Сашка,
1: начнем с этого.
2: Сашка,
1: да, дальше...
2: Сашка, я тебе знаешь, что скажу? А я переживал, что у меня достойной смены нет.
1: А не надо переживать. Не надо переживать.
2: Александр?
1: Да.
2: Молодец. Все, погнали. За здоровье горожан.
1: За здоровье горожан.

0: Реклама.
1: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог высшей квалификационной категории с 25-летним стажем. Лебедев Вячеслав Алексеевич. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: После того, как начинаешь ходить к психотерапевту, ловишь себя на мысли, что окружающих так и хочется послать

0: ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Горбунско-Нотр-Дамский театр бесконечного мюзикла при поддержке зрителей, покупающих билеты на всякую чухню, представляет.
2: От продюсеров мюзикла «Бойся всего на свете, я на тебя чихать хотел».
1: Добро пожаловать на горящие премьеры нового сезона.

0: мюзикл «Поцелуй меня везде» по мотивам песен группы «Руки вверх».
1: Мюзикл «Вечер в хату» по мотивам песен группы «Воровайки».
0: Мюзикл «Грустный дэнс» по мотивам песен Анны Асти.
1: Мюзикл «Пропала собака» по мотивам песен отца и сына Газмановых.
0: Мюзикл «Здравствуй, бабушка» по мотивам песен Прохора Шаляпина.
1: И блиц-мюзикл «Плод неплох» по мотивам той самой песни Юрия Лозы.
2: Горбунско-Ноттердамский театр бесконечного мюзикла. Представление по мотивам любых песен.

0: это зевота. Сойди на Федота, с Федота на Якова, с Якова на...
1: Так, хватит. Хватит бороться с зевотой дедовскими методами. Попробуйте нашу новинку. Универсальный антизевотный фиксатор подбородка Ганнибал Лектор.
0: Ганнибал Лектор? Что-то знакомое.
1: Еще бы, ведь это просто находка для всех, кто зазевался. При первых признаках зевоты срочно закрепите наш фиксатор на вашей голове. Всего 4 ремня, 3 карбоновых скобы и удобная система регулировки на 16 ультралегких болтах.
0: Постойте, а выпить, покурить, покушать?
1: Вот, именно поэтому фиксатор подбородка Ганнибал Лектор так популярен среди тех, кто решил отказаться от вредных привычек и радикально сбросить лишний вес. С ним вы навсегда забудете, что такое зевать, пить, курить и говорить. Давайте-ка примерим. Ну, что скажете? Совершенно согласен. Универсальный антизевотный фиксатор подбородка Ганнибал Лектор действительно работает. Ждем ваших заказов на сайте молчаниеягнят.рф. Ганнибал Лектор. Покупай и не зевай.
2: Центр профориентации звезд российского шоу-бизнеса «Займитесь делом» приглашает не очень популярных и совсем не популярных деятелей шоу-бизнеса получить нормальные человеческие профессии.
3: Токарь, слесарь-сантехник, оператор ЭВМ, повар, машинист электровоза и многие другие.
2: Артисты и блогеры, помните, стране нужны ваши умелые рабочие руки, а ваши сторис, песни и клипы стране не нужны.
3: Займитесь делом. Сперва станок, потом ТикТок.
2: Только в этом месяце значительные скидки на переобучение блогеров и бизнес-коучей.
3: Приведите с собой товарища по цеху, и уже через 6 месяцев слово «цех» выиграет для вас новыми красками.
2: Центр профориентации звезд российского шоу-бизнеса.
3: Займитесь делом.
2: Подробности на сайте. Дочка лучше не пой. И

0: кричи, Москва.
1: А девушки всегда ведут себя как девушки, даже на похоронах.
2: Он был хорошим человеком в любом случае, спасибо.
3: А вот мне столько приятных слов ты никогда не говорил.
2: Алина, успокойся.
3: О, сфотай нас, типа мы все такие Total Black.
2: Алин, мы на похоронах.
3: Дима, это что там, твоя бывшая?
2: О, действительно пришла.
3: Ты ее до сих пор любишь?
2: Да нет, конечно, дурица, она просто флорист, все здесь украшает.
3: А что, меня нельзя было попросить?
2: Если бы дядьке нужно было мыло из свиного жира, я бы обязательно попросил.
3: Все, она видит, как мы ссоримся. Быстро засоси меня, чтобы она поняла, что у нас все хорошо.
2: Алина! Люди, которые сосутся на похоронах, у них не все хорошо.
3: Вот я так и знала, что не надо мне сюда идти. Атмосфера тут такая негативная.
2: Алина, тебя что не устраивает?
3: Да то, что столько цветов ты мне никогда не дарил.
2: Алина, мы на похоронах.
3: Да, наших отношений.
2: И твоего дядьки! Вместе!
0: Команда Кыргызы. Москва.
4: Здорово.
5: Здорово.
4: Киркорова, интересно, кто ангел-хранитель? Работает вечно. Ты слышал, что Илон Маск хочет 1 000 000 человек на Марс переселить?
5: Да ладно.
4: А Сашу Таню до сих пор снимают на ТНТ. Видел, на ТНТ сделали новую фабрику звезд. Новых Букиных сделали. Интересно, а новую креативную группу не хотят сделать? Знаешь, что в «Фабрике звезд» был сын? Сын Тины Канделаки.
5: Да. Но он выбыл уже оттуда.
4: Угу. Думаешь, это ему помешает выиграть?
5: Это хорошая шутка. Там все участники проголосовали за то, чтобы он остался. А он благородно отдал свои голоса другому участнику. И решил сам уйти из проекта.
4: А, так придумали, да?
5: Там еще племянница Мартиросяна участвует.
4: А, серьезно? А сын Канделаки вылетел? Интересно, конфетка сколько еще будет идти? Видел в зале, сколько звезд сидит?
5: Да. Только я не знаю никого.
4: Ну, вот так вот сейчас.
0: Суперпроект ТНТ. Это Лига городов. На Юмор ФМ. Реклама.
6: Только до конца месяца. Ликвидация Geely Atlas в Мартен от 2 090 000 рублей. Гарантия 5 лет и набор дополнительного оборудования в подарок. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. Geely Мартен. Вологда. Гагарина 66. Подробности по телефону 51-77-77.
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 1 990 000 рублей. Комфортный и невероятно просторный салон, огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям. Подробности в Мартен на окружном шоссе 33. Телефон в Вологде 239-939.
0: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: По данным Всемирной организации акушерства и гинекологии, самые трудные роды были у мамы Карлсона.

0: любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Мужик заходит к жене в спальню, она с любовником. Любовник подскочил, жутко испугался и начинает в неглиже, абсолютно голый, убегать от этого человека. Тот за ним, любовник забегает в ванну, и этот за ним, любовник хватает полотенце, вокруг себя обматывает, этот кричит: «Нет-нет, это для лица!»
2: Когда мужик приходит здоровый в пивной бар, девочка кружку пива, она приносит ему кружку пива, и под пиво подставочку такую небольшую резиновую. «Повторить». Она приносит ему вторую кружку, подставочки нет. Но она понимает, что взял на память, ничего страшного, подставки завезли в прошлую среду, 14 килограмм. Не убудет, она приносит еще одну подставку. «Повторить». Приносит третью кружку, второй подставки тоже нет. Она думает: «Больше не принесу, не напасешься». В следующий раз приносит пиво без подставки. А у нее реакция: «Опа! Не понял, где печенюшка?» На собеседовании парню говорят: «Для нашей компании вы несколько старомодны, хотя лапти у вас красивые».

0: Оценка шутит.
1: Я никогда не слушаю музыку в одиночестве. Со мной ее слушают еще 4 этажа.
0: И все танцуют. Танцуем эту ночь. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
2: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
3: Диджей, смени пластинку.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
4: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
5: На старт, внимание, школа!
6: Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых брендов. Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venix со скидкой 30% по 6 сентября.

0: 23 часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Моя любимая поза. Я снизу, одеяло сверху.

0: FM представляет. Снова в нашем зале. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
1: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Спарта». Город Астана, Казахстан.
2: В своем музыкальном фристайле мы решили соединить сильные стороны России и казахов. У России есть мужчины, которые никогда не изменяют своим женам. У казахов есть другая информация. Песня про подвиг русского мужика.
3: Мы вам споем про подвиг Виктора. Он тронет мужиков до слез. Как на курорт одновременно он жену с любовницей повез.
4: А почему? Да потому
3: два раза дорого ему.
4: Два раза ездил он в Абхазию, два раза в Розе хутор был. Два лежака на пляже охранял,
3: но и в два раза больше пил. К концу недели стал как тень вице.
4: Вице в четыре раза в день.
3: Еще с женой, но уже лень. Кончался отпуск вместе с силами. Решил на пляже он вздремнуть. Пока он спал, жена с любовницей

жена варила вкусный борщ ему, а стой он засыпать любил. Устав две эти вещи сравнивать, обеих он спасать решил. И в море он нырнул лещом, нырнул за сексом и борщом. Жена

0: удара нанесла, и он утратил смысл жить, не может кушать и любить. Чтоб было вам все нипочем,
1: найди и сексом, и с борщом.
2: Тот самый КВН, те самые

0: Реклама.
1: Этим летом BLG Martin дарит шанс на путешествие. При покупке автомобиля BLG до 31 августа участвуйте в розыгрыше путевки на двоих в Беларусь. BLG в Martin. Начните свое путешествие сегодня. Вологда, Гагарина, 66. Телефон 51-77-77. Подробности об организации и правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в дилерском центре.
2: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. Сокол, ТЦ «Арбат». Телефон 50-60-98.
3: Акция действует до конца августа.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер «Джейку J6». Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это «Джейку J6» от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон, огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. «Джейку J6» готов к приключениям. Подробности в Мартен на окружном шоссе 33. Телефон в Вологде 239-939.
5: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.
6: Ярко звезды светили.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Дельфины действительно умные существа. Вы видели, чтобы кто-нибудь из них оформил ипотеку?

0: Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете?
1: Почему в браке мужчина меняется? Перестает делать приятные сюрпризы, игнорирует просьбы о помощи в бытовых вопросах и воспринимает все как должное. Как избежать этого в отношениях?
0: Сатья отвечает.
2: Мужчина в браке меняется. Нет, чаще всего мужчина в браке проявляется. Он становится таким, каким он есть. А теперь вопрос к женщинам в зале. А вы в браке не изменились в лучшую сторону? То же самое. А почему она в браке меняется? А почему макияж наносит только, когда идет с подругами где-то посидеть? А дома ходит с бигудей там или вот это, в халате с дырками в спине? Как будто от дедушки достался. А почему так? А почему? А почему? А почему? А почему она раньше всегда хотела меня? А сейчас, ты что? У тебя же был секс на 14 февраля? Сейчас вот еще чуть-чуть, декабрьские начнутся. Все меняются. Я обычно почему говорю, что не торопитесь с сексом? Потому что пока женщина еще с мужчиной не спит, она все время ищет в мужчине какие-то качества, которые ей мешают с ним спать. А когда она с ним уже переспала, она в нем уже ищет качества, которые подтверждают или объясняют, почему она с ним спит. Не торопитесь, и станет все ясно. Мужчина перестал говорить приятные слова. А теперь вопрос, а как он пострадал от этого? Мужчина перестал по дому помогать, выполнять какие-то просьбы. А теперь вопрос, а как ты это попросила? А как ты за это поблагодарила? А как ты была счастлива за то, что он делал? Если мужчина перестал для тебя что-то делать, значит, что-то нарушено. Либо ты просишь так, как... Иди сюда, тварь божья! Давай, немедленно хватай молоток, и солнце еще высоко. Сел он футбол смотреть. Нехороший человек Валера. Конечно, он напрягается.

0: Поэтому как просите, как благодарите и как наслаждаетесь тем, что он для вас делает, вот такой эффект.
1: Сатья с юмором.
0: Письмо. Я стираю, готовлю, прибираю и делаю всю работу по дому. Работаю так же, как и муж с 8 до 17, 5 на 2. Занимаюсь с детьми и кажется, что муж это третий ребенок. Как не чувствовать себя мамочкой для своего мужа и что делать, чтобы не стать ею? Ну, вообще я ожидал, что в конце будет вопрос, как не сойти с ума, как разделить обязанности. А ее, в принципе, все устраивает. Она работает по 9 часов в день, 5 на 2, да, у нее дети, двое детей, на ней хозяйство, она все это делает, и ее это абсолютно устраивает. Но у нее проблема, что у нее третий ребенок муж. Вот если бы, конечно, его бы куда-то, я не знаю, в село отправить, там, я не знаю, в пионерский лагерь, я бы отдохнула. Я бы отдохнула. Как не чувствовать себя мамочкой для своего мужа? Ну, внимание, если муж выполняет функцию твоего ребенка, ты этой мамочкой уже стала. Ну, конечно. Теперь вопрос. Ты его выбрала таким, что усыновила Павлика себе? Либо из нормального мужика сделала своим поведением? Проблем у мужа нету. У него нормально. Он так же, как и жена, работает, приходит, и дома ему подтирают там что-то. Ну, кормят сырничками, вешают манишечку какую-то. У мужа нет проблемы. Поэтому поменяй свою жизнь. Что это за история? Я бы походил к психотерапевту. Работает как лошадь, устает как собака, крутится как пчела. Понятно, что ты лечишься у ветеринара? Надо же с этим что-то делать.
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: создан для пива и шпром.
1: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Стас Ярушин. Плюс очаровательная Надежда Ангарская.
2: Пирожок взял в Думу Вассерман. И забыл, в какой убрал карман. Ходит уже месяц очень грустный, плесенью воняет и капуста.
3: Шутки, песни, плюс.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Пациенту поставили неправильный диагноз, но поскольку лечили тоже неправильно, минус на минус дал плюс.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: Самое время для обстоятельного интервью. Журналисты CNN спрашивают у фермера: «Скажите, как у вас прошел год? Скажите, хорошо слышно? Скажите». «Не поверите, замечательно. Урожай кукурузы хороший, картошка тоже удалась. Опять-таки племенная кобыла принесла замечательного жеребенка». «Классно, мы поздравляем вас, а вы бы не хотели поблагодарить за это президента США?» «А что это вдруг? Пахал я сам, сеял сам, растил и собирал опять-таки сам. Так что в чем тут его заслуга?» «Ну как так? А вы хорошо подумайте, хорошо». «А, ну, ежели хорошо подумать, то насчет кобылы не отрицаю. Тут всякое могло быть». Что может быть прекраснее верховой прогулки? Собственно говоря, по этому поводу и история. Дама сообщает приятельнице: «Представляешь, чтобы похудеть, доктор прописал мне ежедневно совершать верховую прогулку».
3: «Ну и как? Уже есть результаты?»
2: «О да, конечно. Лошадь уже изрядно похудела». Есть и такая работа – любить тещу. Хотя тещи бывают разные, но в данной ситуации не очень теща, видимо. Встречаются два друга. «Какие планы на завтра, дружище?»
3: «Да идем с сынишкой змея в небо запускать». «Ну, у меня та же фигня. Завтра тещу в аэропорт везу».
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Мужик должен много работать, чтобы у котика была вкусная еда.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Зарядку себе придумали, лишь бы не работать, лишь бы дурака валять. Вот здоровый бугай поднимает гири впустую, воздух перемешивает. Пускай камни таскает или вагонетки с углем. И платить ему не надо, он же за гири денег не берет. Если весь народ по утрам вместо гири будет яму копать, знаете, какая колоссальная экономия будет. А если другие туда воды накачают и гусей туда пустить, на каждого получится по 2 гуся. Я же не один день думал, что я дурак. А этот футбол, 22 бугая мяч перекатывают. А если им вместо мяча дать каток, они же за полтора часа все поле заасфальтируют. А зрители еще по рублю дадут? Сумасшедшие деньги потекут. Марафонца видали? Страус 40 километров дает бегом. Его кто-нибудь использует, он же пустой бежит. А если он почту захватит или мешок крупы? У нас же составы освободятся. Я уже не говорю про штангистов. Человек полтонны железа поднимает и обратно кладет. Поднимает и обратно кладет. Так дайте ему груз, чтобы он его наверх подавал. Бочки с селедкой, раствор, ящики с кирпичом пусть выталкивает. И рекорды ставь. Ты 2 бочки, я 4, чемпион мира 6. Кто у нас остался? Артисты, художники, ревматики, склеротики и прочий боевой отряд физически недоразвитых людей. Их надо использовать на тонких работах. Вот эта балерина крутится, крутится, крутится, крутится, аж в глазах рябит. Прицепите ее к динамо, пусть ток дает. Ты иллюзионист, у тебя из пустого ведра курица вылетает. Иди обеспечивай народ курями. Ведра у всех есть, курей не хватает. Тебе каждый спасибо скажет, если честно будешь работать. Писатель пишет. Видали, как он пишет? Ходит туда-сюда, обдумывает. Что он там напишет, еще неизвестно. А пока прицепить к нему рычаг, пусть воду качает. Вот так каждого использовать, такое будет, такое состояние блага. Такой прогресс, такой урожай. Вместо голубей этих дурных на заборах индюки будут сидеть. И тогда сразу вперед скакнем. Я же не один день думал. Что вы думаете, я дурак? Ну что вы думаете, я дурак?
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Пессимисты лысеют, а оптимисты становятся аэродинамичнее.

0: большой стендап на Юмор ФМ. Встречайте, Лилия Аверина, Новокузнецк.
1: Всем привет. Я недавно переехала в Москву и заметила, что здесь часто понтуются какими-то дорогими шмотками, брендами. У меня такой друг, он покупает жутко дорогие кроссовки, а потом целый месяц живет в них. Ну, он недавно купил себе кроссы за 80 тысяч, они ему натирают, но он не ноет, спокойно разувается в подъезде, выливает кровь и заходит в квартиру. Я сама родом из сурового сибирского города, из Новокузнецка. Сменила там 9 школ. У меня была школа с математическим уклоном, с углубленным изучением английского языка. Вот последняя была просто, кирпичная, с углубленным желанием переехать из Новокузнецка. А поаплодируйте те, кто скидывался в школе на шторы. Мы скидывались на аборт одноклассницы. Одна бы она второго не потянула. Ну, реально, у нас в 9 классе забеременела одноклассница. Мы с подружками решили собрать денег. Все-таки мы тоже были на этой вписке. И мы собрали нужную сумму, отдали ей, а она ушла после 9 и родила. Прикиньте, деньги забрала, и физру ей автоматом поставили. Все-таки отец. Но в моем городе вообще никто не удивился, что девочка в 15 родила. Всех бесит, что у меня нет детей в 30. Если честно, из моего класса не рожала только я и пацаны. Меня реально осуждают люди оттуда. Они когда узнают, что я в Москву переехала не для того, чтобы проституткой стать, вообще со мной разговаривать перестают. Недавно подружка написала: «Лиля, где твои дети?» Я думаю, ну, судя по количеству твоих, мои у тебя. Такое чувство, что есть какой-то график, и я там всех очень сильно подвожу. Как будто из-за меня на физре у 2-го Б команды поровну не делятся. У моей подруги 4 детей, и она говорит: «Это счастье». А у самой глаз дергается. Ну, потому что младший, сидя на коленках, в него пальцем тыкает. Она последний раз отдыхала, когда во время родов 3-го сознание потеряла. 4 детей, ни один не ведет себя нормально. Мы с ней 10 минут разговаривали на улице, они вокруг нас изменили ландшафт. Но подруга детей не ругает. Она говорит, что в Китае детям до 6 лет ничего запрещать нельзя. Так может, потому что в Китае ребенок по 8 часов на заводе пашет? Ну, ему в целом не грех вечером пойти с друзьями пивка выпить. Еще постоянно говорят, надо было раньше рожать, сейчас бы уже совсем взрослый был. Ну да, взрослый, но не до такой же степени, что ему 37, он сам зарабатывает. Вот это я понимаю, приходишь домой, у него там хобби, настойки свои делает. Меня ужасно бесят люди, которые дают советы. Ну и там же не советы, там совет, он один, он не меняется. Не было такого, что звонит тетя Люда из Прокопьевска, говорит: «Рожать тебе пора». А в другой раз звонит и говорит: «В Газпром, вкладывайся, там акции растут». Ну и раздражает, что обычно советуют завести детей люди, у которых дети у самих очень спонтанно появились. Ну это же не те люди, которые 3 года ходят в центр планирования семьи, там ребенок уже на свадебной фотке есть. Ну он в таком возрасте, что вместе со всеми кричит: «Сыр!». Вообще есть неадекватные родители, я как-то работала аниматором на дне рождения 2-летнего малыша, и его отец настоял, чтобы я была в костюме женщины-кошки. Ну, дети же любят латекс, грацию, красную помаду, BDSM-подтекст. Никогда еще с таким энтузиазмом взрослые мужики не выполняли детские задания. Там на вопрос, как собачка делает, один реально залаял и слюну пустил. У меня на этом все, спасибо большое.

0: Ишь, какая машина у нее. И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: А вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.
5: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ» для слушателей старше 16 лет. Фоменко на «Юмор-ФМ».
1: Бесконечность – это когда эстонцы считают китайцев.

0: Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Когда я перехожу дорогу, машины смотрят по сторонам. Я не сдал экзамен по русскому языку, потому что он свой, а своих не сдают. Однажды отец побил меня новым макбуком. Не ожидал от него такой техники. Бесит, когда ты поворачиваешь голову, а капюшон не поворачивается, и не видно ни хрена. Не будь эгоистом. В первую очередь подумай о себе. Пыль улеглась, пожалуй, и я прилягу.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на

0: Да, все течет, все меняется. Но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: Чем мне нравится мини, ты видишь будущее.
0: И Задорнов навсегда.
2: Если женщина говорит нет, это значит да, но позже.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ. Категория 16+. В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-82-609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Стриптизерша Галя, уснувшая в торте, вернулась домой не сразу и не вся.

0: представляет.
1: Реалити-криминалити.
2: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Здравия желаю. Каких только перлов не встретишь в полицейских протоколах. Иногда прям падали со смеху всем нашим дружным коллективам. Я даже вот собрал небольшую коллекцию, чтобы и вы тоже посмеялись. Все готовы? Приступим.
1: Реалити-криминалити.
3: Обвинение в харассменте отрицаю, потому что не знаю, что это такое. Цыплакову я прижал в углу подсобки из нормального человеческого влечения. Выпивший был по случаю международного дня 8 марта. И думал, что она тоже в хорошем настроении. Перед Цыплаковой извиняюсь, но писать в полицию по всяким пустякам тоже не дело. Курьер не прибыл с посылкой по указанному в заказе адресу в связи с тем, что русско-таджикский онлайн-переводчик не распознал название улицы имени героя революции Глеба Максимилиановича Крыжижановского. Согласно показаниям задержанного, правонарушение он совершил осознанно, из хулиганских побуждений и в надежде на 15-суточный административный арест, так как является отцом 4 малолетних детей. На входе в метро сотрудники транспортной полиции потребовали от меня поставить рюкзак на сканер, а потом начали проверять документы, как будто я похож на преступника. Потом рюкзак вернули, а уже после выхода из метро и возвращения домой я обнаружил, что из него пропала пачка семечек и газета с кроссвордами. Граждане, не нарушайте закон, хотя, в общем-то, это хороший способ попасть в нашу рубрику на Юмор-ФМ. Но загремев в эфир с вашей объяснительной, вы рискуете загреметь и сами. Верю в вашу сознательность. Тот самый следак с Рублевки.
1: Реалити-криминалити.
2: Капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.
4: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Прочитав Камасутру, дворник Василич трижды послал коллегу на нефритовый жезл и дважды в пещеру божественного лотоса.

0: FM.
1: Вообще у русских соображалка потрясающая. Вот это бы на пользу родине все, что они... Пытливость мозга необычайная. Наши в Америке, да что догадались, гениально, гениально. В Америке во всех городах проблема с парковкой. Поставил не там машину, штраф, подсчетки, полицейский вот так вот пишет, выписывает и подсчетки подсовывает. А копию оставляет, естественно, себе. Что наши делают? Оставляют машину в любом месте, но со штрафом своим ездят много лет и сами подкладывают себе под щетки. Все. Тупые америкосы идут, им на ум не придет, что ему уже 10 лет этому штрафу, а у них же инструкции одинаковые много лет. Суши с доставкой на дом заказали. Наш отец работает в ГАИ. Мы всегда суши из разных ресторанов, они мне пишут, а также пиццы едим бесплатно. Мы заказываем, звоним ему, а есть правило в нашем городе почти во всех, кто доставляет продукты. Если через 40, позже, чем через 40 минут, бесплатно. Поняли? Все поняли! Он за ними едет, тормозит, проверяет документы, шины, как колеса накачаны. Они опаздывают, бесплатно едят. Вот все. А это гениально. Меня остановил дорожный инспектор за превышение скорости и спрашивает, что ж, товарищ водитель, так быстро едете? А я ему отвечаю письмо. Это хвастается мне, мужик. Я быстро еду, чтобы не попасть в аварию. У гаишника недоумение. А я ему говорю, понимаете, вероятность попасть в аварию равна времени провождения за рулем. То есть, чем дольше я за рулем, тем больше шансов попасть в ДТП. Соответственно, чтобы сократить это время, я должен быстрее двигаться, понимаете? Гаишник сказал, ты мне запиши эти слова и езжай. Мой дед ветеран. У него воровали дрова. В деревне жил. Он решил наказать вора. А кто не знает? Готовы? Он в одно полено положил взрывчатку. Когда соседний дом разнесло, он узнал, кто вор. Вся деревня слышала взрыв и узнала, кто ворует. Только русские могут додуматься купить мобильный телефон, примотать его к пульту от телевизора, и когда пульт теряется, звонить на примотанный мобильник. Знаете, в Вашингтоне из зоопарка сбежал пингвин. Американским полицейским, чтобы они поймали пингвина, выдали фотографию пингвина.
0: Михаил Задорнов.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Самые умные птицы и на лето остаются в теплых краях.

0: Star.fm и телеканал ТНТ представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в кафе».
1: Саш, ты меня слушаешь, Саш?
2: Да, да. Да вот тут Денис сторис выложил. Прикинь, они, оказывается, с Катей опять летали отдыхать.
1: О.
2: Смотри, да, уже раз 10-й за год, мне кажется. Слушай, я не понимаю, откуда у нее деньги, а? Ну, я Дениса знаю много лет. Он бычкует Айка, Свет, понимаешь? Он его растягивает на 2 раза. А ты знала, что он на работе под кулером ноги моет, потому что у него дома нет горячей воды? Вот это Денис, понимаешь? Откуда у него деньги? Я вообще понять не могу.
1: Я не знаю. Сейчас они придут, сам у них спросишь. Может, они единственные люди, у которых с этим хомяком что-то получилось. Натапали себе на отдых, я не знаю.
2: Ну, если только так, да.
1: Ты видел, какие у них телефоны раздолбанные? Может,
2: фу! Я про это и говорю.
3: Опоздали, блин, извините, блин. Так долго сюда ехать, конечно, очень долго добираться. Эх! Ты это, там поставила завершить поездку на электросамокате?
1: Ну, конечно, еще час назад, когда ты сказал, все, дальше спуск, просто катимся.
3: Все, фу, давай, садись.
1: Вот, да. Привет. Привет.
2: Подождите, а вы что, вы с другого конца города на самокате приехали?
3: Ну, конечно, так дешевле. Еще дождь, такси стоит 1200. Пошли они, елки-палки. Я за 1200 в Бангладеше могу 2 улицы купить, понимаешь?
1: Правда.
3: Вы, кстати, были в Бангладеше? Я советую, съездите в Бангладеш.
1: Обалденно, обалденно.
3: Обалденно просто.
2: Слушай, Дэн, объясни мне одну штуку, пожалуйста. С одной стороны, как бы, у тебя же всегда нет денег, да?
3: Так.
2: У тебя всегда нет денег. Я вот один раз тебе дал тряпку, чтобы ты руки от краски вытер. Вот, а ты сегодня пришел в этой футболке, смотри, да?
3: А что, она своя крафтовая?
2: Да, да, а с другой стороны, смотри, я, да, у меня хорошая работа, да. У меня прям нормальная зарплата. Mm. Не такая, как у доставщиков, да, конечно, но на уровне. И я, понимаешь, не могу себе позволить поехать в отпуск, да? А у тебя прям, я не знаю, у тебя прям не жизнь, а реклама Баунти, Дэн.
1: Да ну не выбирайте вы эти отели дорогущие, где по территории араб гепарда на поводке выгуливает. Где этот британский солдат на входе стоит красивый, нарядный. И 3 магазина элитных купальников на 1-м этаже. Зачем оно надо?
3: Не нужно, конечно. Нужно выбирать такой отель, в который возвращаться неохота, понимаете? Такой отель, где вот ключ в двери, это прям, ну, не пластиковая карта, а прям ключ. Вот с таким 4-килограммовым брелком, понимаете? Такой отель, в котором тебе персонал может сказать реально, типа, в душе не деру. Вот такой какой-то отель, да? Нам так говорили, помнишь? Да, да. Нужно выбирать отель, который только ночевать, понимаете?
2: Как бы с отелем понятно все, но дорога же тоже нехило встает, а?
1: Дорога, да.
3: Да это просто чекать в интернете нужно, реально. Вот просто смотреть классные вот такие варианты. Мы вот недавно в Балыкесир слетали.
1: О, это вообще!
3: За 4000. Да, там было 14 пересадок только по России, да. Но 4000 туда-обратно на двоих.
1: На двоих? Это копейки.
2: Что это? И что за Балыкесир?
3: Это Турция. Анталию знают все.
1: Да.
3: А есть еще много разных городов.
1: И еще каких красивых,
3: да,
1: городов.
3: О, сейчас, секундочку. Опа, доставщик.
1: А.
3: Сейчас. Алло, сейчас. Короче, вы заказываете? А ты не заказывай.
1: Ну, конечно.
3: Я нам доставку оформлю.
1: Да-да-да.
3: Побегу, сейчас заберу. Алло, Курбан. Я бегу. Остановитесь, я сейчас сам вас найду.
1: Вы молодцы, ребят. Ну что же, по их схеме, Саш, поехали.
4: Нет!
1: По их схеме.
2: Они молодцы, да.
1: Не вздумайте, слышите? Не вздумайте никогда вот так вот экономить на отдыхе. Это я вам как друзьям советую.
2: Так,
1: почему?
2: Интересно.
1: А потому что это не отдых, это кошмар. Это я вам серьезно говорю. Это только на фотографиях красиво. А так мы отдыхаем в местах, где на базаре можно калаш купить. Где нужно уметь плавать 5 км/ч быстрее, чем крокодил. Потому что иначе догонит и сожрет. Я вообще не понимаю, где он находит эти путевки. Они даже не горящие. Это пепел. Одно радует, что в каждый город мы можем приезжать не более 1 раза, потому что он делает все, чтобы нас депортировали.
2: Слушай, ну спасибо, что предупредила, на самом деле, да, что-то аж на работу захотелось.
1: Мне кажется,
2: что ты улыбаешься.
1: Да, Денис, да? Что? Какая Албания? Какие 2 недели? Денис! Да что ж.
0: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. Фоменко на «Юмор-ФМ».
1: Катя вздохнула и добавила еще 428 фотографий в альбом «Немножко меня».

0: нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Во все времена икра и масло сочетались идеально.
2: В поисках новых присадок для элитной серии моторных масел специалисты Кукушкинского нефтенедорабатывающего завода провели эксперименты с икрой лососевых рыб и получили феноменальный результат.
3: Да, в ходе испытаний нашего нового моторного масла, добавив икру нерки, мы свели коэффициент трения к нулю. А в сочетании с икрой горбуши коэффициент трения показал отрицательные значения. Говоря простым языком, в ходе эксплуатации ваш мотор не только не изнашивается, но и становится новее с каждым пройденным километром.
4: Ну, это просто фантастика!
1: Да! Моторное масло икорное. Самая настоящая научная фантастика. От Кукушкинского нефтенедорабатывающего завода.
2: Превращает обычный двигатель в вечный.
4: Но, наверное, это очень дорого.
1: А как вы думали? С икоркой-то. С икоркой оно все дорого.
2: Моторное масло икорное. Золотой рыбкой на этикетке. Во всех икорных магазинах страны.

0: Лучшие любовники в мире животных?
1: Кролики?
0: Вы не поверите. Пингвины.
1: Пингвины? Ну надо же!
0: Да. Тысячелетиями жители Мазарских островов использовали слюну хохлатого пингвина для решения деликатных проблем. Теперь слюна пингвина пришла на помощь российским мужчинам. Пингвипрост. Революционный препарат для лечения немочи и нехоти. Пингвипрост.
1: Почувствуй всю силу любви королевского хохлатого пингвина.
0: Препарат Пингвипрост. И ваша дисфункция снова функция. Спрашивайте Пингвипрост в поликлиниках и пингвинятниках вашего города. Пингвипрост.
1: Пингвина слюна мужчинам нужна.
2: Целый год вы работали над имиджем трудного соседа. Сверлили, долбили, пили, пели, вопили и танцевали на каблуках. И вот вы уезжаете в отпуск.
3: Подумайте о соседях.
2: Их жизнь будет не такой скучной, если в вашей квартире на две недели поселится уверенно матерящийся попугай.
4: Попка хороший!
2: Агентство по прокату попугаев категории 18+. Попка дурак.
4: Сам дурак.
1: Наши говорящие птицы уверенно изображают пьющую компанию от 3 до 5 человек. Смачно ругаются на русском, английском и немецком языках. Знают все песни группировки «Ленинград» наизусть. И никогда не спят.
2: Агентство «Попка дурак».
1: Соседи будут рады вашему возвращению.
2: Оцените наших пернатых специалистов на сайте 38попугаев.бл.

0: Шевченко на Юмор-ФМ.
1: Третий день подряд шар катался по холодильнику, то и дело стукаясь о несчастную

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют. Лига городов. Это Лига городов. Лучшие миниатюры проекта. Лига городов. На Юмор ФМ.
1: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда Иван да Марья. Кострома.
2: Экспедиционист после тяжелого дня возвращается домой.
3: Да ну все, блин.
4: А что такое?
3: Да ничего.
4: Че, опять бабка с палками или скандинавской ходьбы психанула? Че, где, йод можно дать?
3: Да хуже, блин. Там в парке вообще никого нет. Они то на такси ездят, то на электросамокатах. Кто-то идет прям вот так в телефон уткнулся. Я кому это все показываю?
4: Ну все, все. Ладно, ладно, все.
3: Еще эти фонари появились, камеры везде. Похорошела Москва при Собянине.
4: Ладно, ладно.
3: Я еще сижу, блин, в этих кустах, в плаще весь замерз.
4: А я потому что тебе говорил, надо было сапоги надевать.
3: Сапоги, плащ. Я тебе что, по-твоему, клоун? Я серьезными вещами занимаюсь.
4: Не знаю, как.
3: Давай, рассказывай, как дома?
4: Да ничего, нормально. Малого только обижают в школе.
3: А, ну ничего, я завтра схожу, там у них около забора, похожу. Все, блин, ну хожу.
4: Ну ладно, подожди, может, я отцу наберу, он тебя устроит куда-нибудь?
3: Не, я в органы не вернусь. Органы показывать надо, да. Да все, ухожу, точно.
4: Ну, эй, чемпион. Может, рано еще вешать мошонку на гвоздь. Давай, муж, с тобой уедем куда-нибудь, в деревню. Отдохнешь, развеешься, займешься чем-то для души.
3: Че, поездам же показывать?
4: Поездам же показывать?
3: А я с этого начинал.
0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ-35-00-279 для лиц старше 16 лет.
5: Дороги запутаны в кольца, но у нас по ним был один маршрут.

0: на Юмор-ФМ.
1: Читаю на бутылке с соусом. Подходит к мясу. А к рыбе он подойти стесняется, что ли?

0: анекдоты Игоря Маменко.
1: Узбек избивает ишака. Никто не знает за что, то ли посмотрел на него косо, то ли сказал что-то ему не то, ему показалось. И он его так жестоко наказывает плеткой. Подходит милиционер, говорит: лейтенант Каздырбаев, если я вижу, что ты будешь бить так ишака, посажу тебя за издевательство над животными. Отойди от него. И ушел. Этот ишак наклоняется и говорит: что ж ты не сказал, что у тебя брат в милиции работает? Бабушка укладывает внучку на ночь спать, поет колыбельную. А внучка спрашивает: бабушка, а что такое любовник? Так, да, любовник, интересно, да. Так, любовник — это у нас, как бы так сказать, любовник — это... Любовник? Опа, любовник. Шкаф открывает, скелет оттуда.
2: Молдаванину подарили часы, он их надел. А как ними пользу у вас? Они говорят: это несложно. Если обе стрелки показывают наверх, это 12 часов. Если одна наверх, другая вниз, это 6. По такому принципу можно понимать время. Понятно? Он говорит: да, мне говорили, что сложно, а на самом деле нет. На следующий день один из тех, кто подарил молдаванину часы, встречает его на улице. Ванюша, ну-ка, который час? Ответ. Смотрит на часы. Еще неизвестно.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
3: У женщин более высокий болевой порог. Поэтому они легче мужчин переносят песни Стаса Михайлова.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
4: Танцуют все!
0: Шутки и танцы.
3: Кто песню поет, тот ее и танцует.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Добавьте вашей простуде волшебства. Положите в нос немного блесток перед тем, как чихнуть.

мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от души. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

0: FM представляет. Снова в нашем зале. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Незолотая молодежь». Город Москва.
1: Мало кто знает, что законы шоу-бизнеса существовали еще в 19 веке. И даже у Пушкина был свой концертный директор.
2: Так, значит так, что у нас дальше? Значит, два выступления на дворянском собрании, да? Ну, там стихотворение 15-20, не больше. Ага. Два ночных балла. Угу. Ну, там стих полтора, бабки небольшие. Ага. Так, да, и, понимаешь, все должно быть новое. И в конце, естественно, анчар.
3: Ой, ну сколько можно? Анчар, анчар. Все время одно и то же. Надоело уже.
2: Так, Саша, пока people хавает анчар, ты будешь читать анчар. И все, да, закрыли эту тему. В конце концов, кто из нас поэт, я или ты?
3: Я.
2: Ну вот, а я директор, ты пишешь, я продаю. Так, да, у нас, Саша, проблема с меценатами. Угу. Сибирский алюминий отказался, но ничего. Я договорился с медными рудниками. Так что давай у тебя будет не алюминиевый всадник, да, а медный.
3: Я не могу работать в таких условиях.
2: Ах, ты не можешь,
3: не могу.
2: Саша. Иди на завод.
3: Не пойду.
2: Вот и иди.
3: Не пойду.
2: Вот и иди, только ты вспомни, Саша, каким я тебя подобрал.
3: Что?
2: Да. Мороз и солнце, день чудесный. И знай, Саша, завтра здесь будут стоять 15 таких же кучерявых рыхмоплетов.
3: Что?
2: Я, Саша, я без тебя проживу.
3: Ха, слыхали, он без меня проживет. Да все знают, что ты директор Пушкина.
2: А вот это вот не надо, да? Это все знают, что ты Пушкин директора. Все, пошел вон.
3: Ну ладно.
2: Пошел вон.
3: Ну, вы пошутили. Я тоже посмеялся.
2: Хорошо, мир, хорошо. Завтра мы выступаем на именинах у царя.
3: У царя.
2: У царя. Да. Бабки никакие, но сам понимаешь, отказаться нельзя. Там будут все. Да. Чаадаев, Грибоедов, ну, всякое. Ну и в конце концов, Жуковской.
3: Понятно.
2: Жуковской и ты.
3: И я.
2: И ты, Саша. И закрывает Лермонтов.
3: Чего? А чё это вдруг Лермонтов концерты стал закрывать, а? Я ж всегда был последний.
2: Чё? Чё? Солнце русской поэзии, чё? Ничего, Саша, а почему Лермонтов учишь, как песок?
3: Ну хорошо, почему?
2: Да потому что он пишет, Саша, он пишет, а не рожицы всякие на полях рисует. И вообще нам нужно что-то, чтобы тебя вспомнили, да, какой-то скандал. Крепостным это нравится. Что там? Дуэль. Дуэль.
3: Нахрена?
2: Что значит зачем, Саша? Ну, с этим, Дантесом. А что, он француз, новый рынок, валюта, в конце концов.
3: Нет, ну чего это мы вдруг с ним будем стреляться, а?
2: Ну, если тебе так будет проще. Вчера Дантеса видели с твоей женой.
3: Ну и что?
2: Как что, голыми?
3: Ну и что?
2: Видит Бог, Саша, я этого не хотел. Они читали Лермонтова, Саша.
0: Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ» для слушателей старше 16 лет. Фоменко на «Юмор-ФМ».
1: А вы знаете, что до собаки-белки в космос слетали кошка-енот и морская свинка-зайка?

0: отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
1: Мой муж дарит мне подарки дороже, чем свекрови. Она обижается и сердится. Как мне себя вести?
0: Сатья отвечает.
2: Откуда узнает свекровь о стоимости подарка?
1: Ну, а что, мне скрывать, что ли?
2: А вы прямо выходите в шубе и говорите: муж подарил! Галина Сергеевна, гляньте, гляньте! Ваш кожушок вообще рядом не валялся! Он меня любит, а не тебя, женщина, из которой он вылез. А зачем я об этом говорить-то? Где ты это выкладываешь?
1: Ну, во-первых, в соцсети, вот вы сами и ответили.
2: Скромнее надо себя вести. Подожди, пока все уйдут в мир иной, тогда выложишь. В соцсети. Если ты выкладываешь шубы в соцсети, смотрят не только свекрови, налоговая смотрит. Ведите себя поприличнее, а то повыкладывают такое, что налоговая приедет и такой: это я брала у соседки, это я хотела произвести впечатление на свекровь. Мы даже ценники не снимали. Ведите себя скромнее. Чего выпячивать шубу? Вы видели где-нибудь меня в шубе? А у меня есть? О, я вот это в соболях, вот это, как Шаляпин. И иду по Витебску. Свекровь. А вы ценники меняйте.
0: Сатья с юмором.
2: Письмо. После 10 лет сожительства мы с мужем наконец поженились. Но слава богу. Вскоре после свадьбы я влюбилась в другого. Мужа я не хочу теперь. Вся страсть к другому мужчине. Но разводиться не хочу. Понятно, тебе и второй 10 лет брать не буду. Что мне делать? Ну, если вы чисто технически спрашиваете, да, потому что я ж тут не баралите какое-то, чисто технически есть вариант такой.

0: забить отношения с любовником, да, потому что закрыть усилием воли, и сосредоточиться на своем проекте. Ты 10 лет хотела замуж, ты этого добилась. Да, немножко грустно, но что поделаешь. Второй вариант. Уйти к чертовой матери от этого. 10 лет замуж не брал, скотина мерзкая, тьфу на него. И с любовником пожить еще лет 10, возможно, ну, когда-то он на вас женится. Третий вариант. Ну, до поры до времени совмещайте это мероприятие. Ну, четко понимая значение слова трепанация черепа, там, ну и так далее, так далее. А знаете подсознательно, что это? Месть. 10 лет не брал, а теперь я замужем. Я ж как-то должна отомстить этому человеку, который 10 лет мучил меня. Влюбилась в другого, а я же женщина. Все.
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет. Остап Бендер.
1: А что, отец, невесты у вас в городе есть?
0: Шура Балаганов.
2: Как вы говорите, сам принесет деньги на блюдечке с голубой каемкой?
0: И даже зиц-председатель Фунт.
1: Как я сидел при НЭПе, Это были лучшие дни моей жизни.
0: Все это он, Сергей Бурунов.
1: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор-ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор-ФМ.
3: 16+.
0: В эфире средства массовой информации, радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер, серия L, номер FS-77-82-609.

0: Шуменко на Юмор-ФМ.
1: Люся увидела падающую звезду. Она успела загадать желание, но не успела отойти в сторону.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Друзья, в каждой профессии есть свои маленькие секреты. Представьте, цветочный магазин. Заходит Соломон Маркович. Девушка, здравствуйте, дайте мне, пожалуйста, букет роз. Цветочница дает ему букет и говорит: только кончики подрежьте, пожалуйста, чтобы дольше стоял. Соломон Маркович смотрит на нее лукаво и говорит: ну, здрасте. Этот метод именно мы и придумали. Друзья, как известно, все сотрудники делятся на две категории – ответственные и безответственные. Вот вам пример. Фрагмент деловой переписки. «Добрый вечер, Олег!» – «Где макет альбома?» – 3 вопросительных знака. «Вы обещали сделать его до обеда!» – 3 восклицательных знака. «Добрый вечер, Виктор!» – «Я еще не обедал!» – смайлик. А вот вам история, друзья, об искренней любви к братьям нашим меньшим.
3: В середине 90-х к магазину хозтоваров подъезжает легендарный 600, и оттуда выходит такой нормальный, серьезный мужчина в спортивной осанке, в малиновый пиджак, с золотой цепью. Подходит продавцу и говорит: значит, так, у вас есть крестики для монтажа кафельной плитки? Ну, такие вот, маленькие, пластмассовые. Есть, конечно. Ага, значит, дайте мне 37 864 штуки.
2: 37 864?
3: Ну да. Зачем так много-то? Ну, слушай, у меня на пасеке пчелки все подохли. Хочу похоронить по-человечески.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь. Не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
4: Радиоканал Юмор ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Если на вас упало яблоко, бегите. Яблоня от яблока недалеко падает.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Богатая у нас страна. Много всего и ничего не жалко. Но главное наше богатство – люди. С такими людьми, как у нас, любые трудности нипочем, и я не преувеличиваю. Судно новое построили. Только отошли от родного завода. Котел вышел из строя. Ну, не возвращаться же. Только вышли же. Так два паренька, обмотав друг друга чем попало, и непрерывно поливая каждый другого и вдвоем сами себя, влезли в котел в невыносимый жар и спасли престиж родного завода. В огонь и воду идут наши ребята, если надо. А надо. Очень надо. Читали, в городе Н прорвало водопровод. Водопровод прорвало в городе Н. Потому что сколько он может действовать? Он же был свидетелем восстания Спартака. Единственное, чего он не видел, так это ремонта. И прорвало его. Но мимо водопровода шел простой парень из-под Казани. Разделся, влез и заткнул, что надо, в ледяной воде. И дал городу воду. Недавно снова прорвало. Теперь кинохроника заранее подъехала. Водопровод бьет фонтаном, Юпитера горят. Скромный паренек снова влез и снова заткнул. Господи, когда такие люди, хочется петь. Непрерывно, не прекращая пение, петь и плевать на все, сделают. Вот пожилая женщина, домохозяйка И, оказалась в новом районе. Ну что, жизнь нас забрасывает. Случалось вам удивиться? Весной в центре города, сухо, чисто, и вдруг толпа в грязи, в тени, в болотных сапогах мешками прикрыта. Это они, жители новых районов. Если уж попал туда, то либо там сиди, либо отсюда не выезжай. Бредет наша скромная женщина, простая домохозяйка, и слышит: «Помогите, помогите!» Уже слабо-слабо. Глядь, у самого дома тонет старичок. У самого порога. Он открыл дверку, ступил ножкой и сразу ушел под воду. Ну, забыл, что выходить-то нельзя, его же с этим условием вселяли. Скромная женщина подгребла на доске, схватила его рукой, обогрела. Корреспонденты набежали, она стоит мокрая, счастливая, держит старичка за воротничок, потому что если ты герой, оглянись вокруг, и тебе всегда найдется работа. Казалось бы, совсем не романтическая профессия — водитель троллейбуса. Но это смотря мимо чего ездишь. А он мимо нового дома ездил и не знал, что дом прославит его. Ну, всем известно, что раствор хорошо держит, и с ним в нем есть цемент. Если с каждой машины килограмм по 200 цемента украсть, раствор будет держать хуже. Если утянуть 500, раствор можно будет перемешивать, но держать он не сможет. На одном песке долго не простоишь. Но дом стоял. Стоял почти неделю. Ну, а потом ветер рванул или машина рядом проехала. И дом сложился внутрь, как домино. И кто, вы думаете, разгреб кирпич и вытащил приемо-сдаточную комиссию с отличными оценками за качество строительства? Наш водитель троллейбуса. Где-то 40 тонн зерна горело в складе. Электрики концы голые оставили. Так кладовщик на себе килограмм 30 вынес. А другой ему кусок кожи дал своей, той, что ближе рубахи. Так читаешь и думаешь: там рвануло, там упало, там сломалось. И всегда найдется он вытащит, он влезет, он спасет. Ну хорошо, если заметят. А сколько их безвестных лежит под машинами в дождь и в снег на дорогах наших? Конечно, с запчастями, слесарями, передвижными мастерскими каждый дурак сумеет. А ты вот так, в холод и в зной, за 500 километров от Усть-Улыча, за 300 до Магадана, один с ключом на дороге. Вот ты и герой. Только ты этого не знаешь, и не знаешь, сколько всего разного держится на твоем героизме, ибо подвиг одного – это преступление другого. Ну, жаль, только нет фотографий истинных виновников торжества. Спасибо за внимание.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Москве 3 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Всех детей приносит аист, а барабанщиков — дятел.